0: до 5000 человек. В голодные годы Оберлен участвовал в борьбе с голодом и пользовался общенародной любовью. В 1818 году Жан-Федерик Оберлен за свои заслуги получил золотую медаль Центрального общества Парижа. Сегодня день рождения Жана-Фредерика Оберлена.
1: След в истории.

0: Деяния апостолов.
1: После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал:
2: «Мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано: „Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу“».
1: Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее:
2: «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».
1: Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими слово Господне.

0: Всем привет! Оказывается, что Россия не только самая огромная страна мира, но еще она превосходит по своей площади карликовую малышку Солнечной системы — Плутон, обгоняя ее по площади. Правда, большинству жителей России ее размер ничего не дает, потому что они за всю жизнь бывают лишь в нескольких городах. А зря. Айда путешествовать и ездить в гости друг к другу.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Алексей Синихин, Петербург.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я уверовал, потому что жизнь показалась мне бессмысленной.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, какую пользу можно извлечь из жизни? Просто этим живу и все. То, что я избегаю бредных привычек. Ну, сложно, это моя жизнь.
1: Зачем христианину церковь?
2: Церковь – это люди святые, взятые в удел. Церковь – это собрание верующих. Если ты действительно верующий, ты не можешь быть церковь. Ты не живешь, ты не можешь ее посещать или не посещать. Это смысл твоей жизни. Если мы не посещаем церковь, то, скорее всего, мы не христиане.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Все могу в окружающем мне Иисусе Христе.
0: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Осуществление предвечного божественного замысла для твари, существующей и развивающейся во времени, не есть роковая необходимость, а призвание, которое она может исполнить или не исполнить.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. 7:20-22. Здесь мы находим хорошо знакомую истину о всеобщей греховности. Это ветхозаветный эквивалент Римлянам 3:10-18. Обратите внимание на применение, отталкивающееся от этой доктрины. 7:21-22. Оно полно благодати. Вот что нужно делать законнику. Почаще обращать внимание на содержание собственного сердца, прежде чем заносить меч буквы над чьей-то головой. Вот мудрая середина. Посмотрите, как количество благодати, проявляемой к другим, зависит от осознания своей греховности. 7:20-22. Библейская антропология так чудесно регулирует наши ожидания от других. Вы хотите доброго, ровного, дружелюбного к себе отношения? Не будет этого. Не надо обращать внимание на все, что говорят о вас, разбираясь по каждому случаю злословия. Иначе будет жизнь вечных конфликтов и обид. Не будьте слишком требовательны к тому, что другие думают о вас и, как следствие, говорят. Если начнете выяснять, кто что говорит, то окажется, что даже те, кому по статусу никак не положено, в данном контексте рабы, злословят вас. Вы будете в неприятном шоке. Я открою вам утешающую истину. Как бы плохо о вас ни говорили, знайте, что в реальности вы гораздо хуже. Поэтому нет смысла строить из себя облитого грязью ангела. Лучше благодарите Бога, ибо злословящий вас фактически думает о вас лучше, чем вы есть. Кроме того, если начать вспоминать, окажется, что вы сами грешили этим же и грешили много. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. 7:22. Услышав недобрые отзывы о себе, сразу с раскаянием вспоминайте свои аналогичные грехи, и никакая обида не окопается в сердце. Поэтому не вспыхивайте праведным гневом, у вас нет права на него. Вместо этого скажите себе: «Во-первых, я окружен только грешниками, так что ничего возмутительного не происходит. Случись такое среди небожителей, то можно было бы погоревать. Во-вторых, я хуже, чем о себе нечаянно услышал. В-третьих, я сам грешу этим же грехом, и притом часто, и поэтому не имею морального права возмущаться. Так что надо успокоиться и жить дальше».

0: меня.
1: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, стихи 23 и 24.
0: Свободное радио.

0: Обретение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Псалмопевец Давид в 138-м псалме, обращаясь к Богу, говорит такие слова. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». В этом тексте мы ответим две важные просьбы Давида. Первое. Давид просит Бога испытать и узнать сердце. Конечно же, это не реальное физическое сердце, а сердце, которое символизирует наш характер, наши чувства, волю, совесть и искренность. И вообще в Библии о сердце сказано достаточно много. К примеру, в притчах. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Или сердце чистое сотвори во мне, Божий дух правый обнови внутри меня». И сердце очень часто имеет значение как духовный центр. Там, где хранится вера и обитает любовь. Поэтому Давид и просит у Бога узнать его настоящее состояние. Он не скрывает своего внутреннего состояния, не лицемерствует, ему важна оценка его господина. А вы скажете, да что человек не знает, что у него в сердце? Знает, но не всегда может правильно оценить. Следующее, он просит узнать или оценить его помышления, мысли, то, что наполняет его голову. Это может быть планы, цели, желания. Есть интересное высказывание. Мы есть то, что думаем. То есть, если мы думаем только о себе, то вряд ли мы любим людей. Если мы думаем только о материальном, то вряд ли мы духовны. А Давид просит, оцени, Господи, как тебе? О чем я думаю? А вторая часть – это местописание немаловажно. Давид просит, чтобы Господь обратил внимание на все неугодное и исправил это. И, несомненно, это решение подчиниться Богу, сделать так, как Он говорит. И, к сожалению, очень часто бывает, что человек понимает свой грех, понимает, что так делать нельзя, но ничего не хочет менять. Или не верит, что можно что-то изменить. Так вот, решение подчиниться Богу, открывая ему свои помышления и сердце, большое благословение для человека. Потому что Бог добр и желает менять и спасать человека. Христос отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит».
2: «Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?»
1: Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын».
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Я очень боялась смерти. Я не могла понять, как человек может жить и через какое-то время умереть. Зачем?
1: Марина верила, что после смерти душа человека куда-то уходит. Но куда? Когда девочке было 6 лет, на ее глазах умирала мама.
0: Это было в Баку, у нас были такие соседи, которые занимались каким-то колдовством, наведением порчи. Я связываю с этим, потому что у меня мама сильная женщина, и ни с того ни с сего у нее были приступы.
1: Неизвестная болезнь не отпускала, медицина была бессильна. Во время приступов Маринина мама ощущала чье-то присутствие. Ей казалось, что в комнате кто-то находился, готовый забрать ее жизнь.
0: Она так лежала, рассказывала, что кто-то ходил по комнате. То есть вот с какими-то нечистыми проявлениями я понимала, что дьявол есть. И, соответственно, я понимала, что Бог есть.
1: Противостоять демоническим силам семье помогли священники. С Божьей помощью мама девочки выжила. Спустя годы, когда уже семья переехала в Россию, Марине вновь пришлось столкнуться с лицом смерти.
0: Мне было 18 лет, вот, и так получилось, что у меня умерла одноклассница, и в этот год у нас еще в школе 3 человека погибло. Я помню, я даже ни с кем разговаривать не могла, я никому об этом не говорила, что мне тяжело.
1: Ну почему? Кому-то суждено прожить 50, кому-то 70 лет, а кому-то только 17. С новой силой Марину захлестнул вопрос, что же происходит с душой человека после смерти? «Бог, если ты есть, откройся мне!» – взывала Марина.
0: Я искала Бога, он был мне очень нужен, чтобы я поняла, для чего человек живет, что происходит после смерти. Я просила его показать мне истинный путь.
1: Марине хотелось не просто существовать на этой земле, а найти смысл жизни. Ее душа мечтала о встрече с Богом. И Бог не замедлил открыться и войти в ее жизнь.
0: Так получилось, что я пришла на дискотеку. Я поняла, не просто так вот я иду в этот дом офицеров. То есть я даже почувствовала, что кто-то на меня смотрит, как будто сверху.
1: Для Марины Бог приготовил встречу с верующей женщиной. Она работала билетершей в доме офицеров. И как-то случайно у них начался разговор.
0: Абсолютно с далекого завязался разговор. Она говорит, вот, девчонки, ребят хороших мало, надо молиться за мужей. Я говорю, как это так, молиться за мужей? И как-то так пошла, она стала мне рассказывать о Боге.
1: Марина задавала верующей женщине вопросы, а та отвечала, ссылаясь на Библию. С некоторыми утверждениями девушке было трудно согласиться, но что-то внутри ее говорило, что это правда.
0: Я пришла домой, и в ту ночь мне Бог дал огромное покаяние. Со слезами вот изнутри меня покаяние вышло. Я помню, что я сказала: «Господи, ты веди меня».
1: А наутро Марина уже забыла, о чем просила Бога. Только почувствовала на душе необыкновенную теплоту. А когда прикрыла глаза, вдруг увидела поток света. Он окутывал ее неземной любовью. Такое видение повторялось несколько дней, и почему-то ее очень тянуло встретиться с той женщиной из дома офицеров.
0: С ней было хорошо, интересно. И я пришла и задала такой вопрос: «А где вы собираетесь?» А сама этот вопрос задаю и думаю: «А зачем я вообще спросила?» И так это было неожиданно. Такие глаза большие сделала. И говорит: «Ну, завтра воскресенье, хочешь, я тебя с собой возьму?» Я вообще даже не догадывалась, что она из церкви.
1: Так Марина начала ходить в церковь. Она с упоением читала Евангелие и была счастлива, ведь ей открылся истинный Бог. А родители отказывались понимать дочь, думая, что она попала в секту.
0: Было очень трудно объяснить, что мама – это церковь. Они меня ругали, били. Они говорят: «Будешь ходить?» Я говорю: «Буду». И они меня по лицу: «Будешь ходить?» «Буду еще раз». Я не могла сказать «нет». Я понимала, что этот вопрос идет вообще спасение моего дома.
1: Марине хотелось поделиться с родителями благой вестью, но Евангелие они выбрасывали. А девушка продолжала отстаивать право ходить в ту церковь, где ей нравится. Но у родителей были свои планы.
0: У них на меня были большие виды. Я училась на юридическом факультете. Ну, написано, знаете, чтобы мы искали Бога. Он недалеко от каждого из нас. Бог дает смысл жизни, Он дает радость. А без Него все мертво.
1: И только спустя 4 года родители Марины перестали беспокоиться

0: молился за дочь, видя, что она в надежных Божьих руках.
1: Они приходили в церковь, мама моя несколько раз была. Они абсолютно спокойны, они поняли, что церковь. Они за меня очень рады сейчас, слава Богу.
0: Но самое главное, Марина не стала бояться смерти, потому что для верующего человека смерть – это переход в вечность к любящему Богу. С вами была Ольга Милтенис, звукорежиссер Константин Массолитинов. В следующий раз вы услышите новую историю из жизни христиан в программе «Вечность в миниатюре».

0: Наталья Мелешко. «От только б в христианство не играться, а искренне тебя, Христос, любить и всей душой делами доверяться, лукавство пред тобой не утаить. От только б не погрязнуть в ритуалах, в традициях, во мнениях чужих, живую веру бы иметь хоть в малом, общение с Богом у высот иных. От только бы не понарошку верить, не внешне Господу служить и петь, и неземною славой жизнь лишь мерить, и равнодушно грех в себе терпеть. От только б в христианство не играться, но сердцем всем тебя, Господь, искать, твоею жизнью, духом исполняться, тебя светить в душе и прославлять. От только бы твою исполнить волю, свое предназначение понять и в мире быть твоею горстью соли и светом, Господи, твоим сиять. От только бы полностью тебе отдаться, себя отвергнув за тобой пойти, не лицемерить бы, не притворяться, но жизнь свою в тебе лишь обрести.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: На вопрос «Что у тебя нового?» отвечайте «У меня каждый день новый». Оглянитесь вокруг и не упустите ту красоту, которую Бог дает нам каждый день. Солнце взошло, значит, милости все еще достаточно.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: делать.
1: Для кого-то сплетни – это развлечение. Для кого-то сплетни – это помощник в борьбе с собственными неудачами. Все очень просто. Вышла замуж, семейная жизнь не задалась. А тут такой шанс снова и снова убеждаться, что, оказывается, все так живут, что в каждой избушке свои погремушки. И поскольку счастливые раздражают, очень приятно смаковать, когда они только на первый взгляд счастливые. И далее по списку. Собрать с каждого по чуть-чуть негативной информации и успокоиться. Оказывается, я не одна такая невезучая. А еще сплетни могут быть холодным трезвым расчетом. Это уже, наверное, про коллективы. Это когда кто-то один вдруг становится очень полезным для руководства. Вовремя сообщит, что Вася на работу припоздал, а Витя непонятно чем занимался целых 15 минут после начала рабочего дня. И вот уже и Вася, и Витя на карандаше, а ты ценный сотрудник. Ну, наверное, о таких ситуациях все-таки легко рассуждать, потому что все эти ситуации нарочито очевидны, гиперболизированы. А я, например, могу признаться, частенько бывает нахожусь в неком состоянии ступора и просто не могу понять, где я нейтрально говорю о ком-то, кто вышел из комнаты, а где я сплетничаю. Ну, то есть, мне не совсем понятно. Очевидно, нет никакого табу говорить о том, кто вышел из комнаты. Так делают, например, мамы, когда между собой советуются насчет поведения ребенка. Так делает отдел кадров, когда решает, какого сотрудника в какой отдел направить. Но вот где эта тонкая грань, которая отличает сплетни от несплетней? А у вас есть ответ? Сможете сформулировать?
2: Вы подумали? А мы сказали.
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Леонид Новиков?
1: Дорогие, каждый день мы наполняемся разной информацией. Потоки различной информации, в частности, наверное, больше негативной, обрушиваются на наш разум, обрушиваются в наши уши через телевидение, через интернет. И, наверное, вы знаете, не так просто сегодня вот в этом потоке информации оставаться спокойным, иметь мир в своем сердце. Глядя в Писание, мы видим на самом деле, что все эти признаки, они говорят о том, что последнее время, оно грядет, оно все ближе и ближе с каждым днем. Я вспоминаю одну историю, которая произошла несколько тысяч лет назад, когда народ Божий был выведен Моисеем из Египта. Фараон нагоняет народ израильский вместе со своей армией, он нагоняет его и вот-вот обрушится всей своей армией на народ Божий. Многие понимают, что некуда бежать. Сзади опасность, впереди непреодолимое препятствие. Что делать? Многие начали роптать, кто-то стал проявлять недовольство, кто-то стал жаловаться, упрекать Моисея, что он вывел их из Египта. Но Моисей, призывая имя Господа, он получает этот ответ от него. Давайте мы зачитаем это место Писания, это Исход, 14 глава. «Но Моисей сказал народу», 13 стих, «не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Дорогие друзья, я хочу сказать вам, если мы верующие люди, Господь будет поборать за нас. Давайте мы будем стоять и смотреть на Него. И мы знаем с вами, что египетская армия, она погибла, а народ Божий смог перейти через непереходимое, на первый взгляд, море. Они перешли и вошли в землю обетованную. Да благословит всех вас Господь!
2: Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Иисус, проходя мимо, увидел человека, который был слеп от рождения. «Рабби, почему он родился слепым?» — спросили его ученики. «Кто согрешил, он сам или его родители?» «Не согрешил ни он, ни родители», — ответил Иисус. «Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божьи. Пока длится день, мы должны исполнять дела того, кто послал меня. Скоро ночь, когда никто не сможет трудиться. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей, помазал ему глаза этой грязью и сказал: «Ступай к Силаамскому пруду, Силаам значит посланный, и умойся». Тот пошел, умылся и стал зрячим. Его соседи и другие люди, которые видели его просившим милостыню, стали говорить: «Как? Это тот самый человек, который сидел и просил милостыню?» «Да, это он», — отвечали одни. «Нет, он просто похож на него», — возражали другие. «Это правда я», — сказал сам человек. «А как ты стал видеть?» — спросили они. «Человек, которого зовут Иисус, смешал слюну с землей, помазал мне этим глаза и сказал: „Пойди в Силаам и умойся“», — ответил он. «Я пошел, умылся и стал видеть». «Где он?» — спросили они. «Не знаю», — говорит он. Человека этого, который был раньше слепым, приводят к фарисеям. А день, в который Иисус это сделал, исцелив его от слепоты, был суббота. Фарисеи тоже стали спрашивать его, как он стал зрячим. «Он наложил мне на глаза слюну, смешанную с землей. Я умылся и теперь вижу», — ответил он. «Этот человек не может быть от Бога, потому что он не соблюдает субботу», — заявили тогда некоторые из фарисеев. «Но разве грешный человек может совершать такие чудеса?» — возражали другие, и между ними разгорелся спор. Слепого снова спрашивают: «Ты говоришь, что он сделал тебя зрячим. Кто он, по-твоему?» «Пророк», — ответил тот. Иудеи все равно не верили, что человек был слепым и стал зрячим. Поэтому они позвали родителей прозревшего и спросили их: «Это ваш сын? А вы говорите, что он родился слепым. Как же он теперь видит?» «Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым», — ответили родители. «А как он теперь видит и кто сделал его зрячим, этого мы не знаем. Спросите его самого. Он взрослый, сам о себе скажет». Родители ответили так потому, что боялись иудеев. Ведь те уже приняли решение отлучать от синагоги всякого, кто признает Иисуса помазанником. Поэтому родители и сказали: «Он уже взрослый, спросите его самого». И вот во второй раз позвали человека, который был слепым, и сказали ему: «Поклянись, что скажешь правду. Нам известно, что тот человек

0: человек грешник». «Грешник он или нет, я не знаю», — ответил он. «Знаю одно. Я был слепым, а теперь вижу». «Что он с тобой сделал?» — снова спросили они. «Как сделал тебя зрячим?» «Я вам уже говорил, а вы не слушали», — ответил он. «Зачем вы хотите услышать это еще раз? Может, тоже хотите стать его учениками?» «Это ты его ученик!» — закричали они на него. «А мы ученики Моисея! Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. А об этом человеке мы не знаем, откуда он». «Вот это и удивительно», — сказал в ответ человек. «Вы не знаете, откуда он, а он сделал меня зрячим. Но мы знаем, что Бог слушает не грешников, а только тех, кто чтит его и исполняет его волю. Испокон веку не слыхано, чтобы кто-нибудь сделал зрячим слепорожденного. Если бы он был не от Бога, он ничего не смог бы сделать. Ты весь родился в грехах, а еще учишь нас!» Закричали они на него и выгнали вон. Иисус узнал о том, что его выгнали, и, найдя его, спросил: «Ты веришь в Сына Человеческого?» «Господин мой, скажи мне, кто он, и я в него поверю», — ответил он. «Ты его видел», — сказал Иисус. «Он тот, кто с тобой говорит». «Верю, Господь», — ответил он и пал ниц перед ним. Иисус сказал: «Я пришел в этот мир для суда, чтобы те, кто не видят, видели, а зрячие, чтобы стали слепыми». Фарисеи, стоявшие рядом с Иисусом, услышали это и сказали ему: «Но нас-то ты не считаешь слепыми?» «Будь вы действительно слепы, на вас не было бы греха», — ответил Иисус. «Но вы говорите, что видите. Значит, ваш грех на вас остается».
1: Присоединяйся к общению. Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио». Свободного радио.

0: Тема нашего урока – «Добрые дела». Чтобы продемонстрировать правильное отношение, я, профессор лицемеров, принес из кафе стакан чая и поставил его на парту Гарику. А вот и сам Гарик.
1: Доброе утро, профессор.
0: Доброе утро, Гарик. Похоже, кто-то принес тебе чашку чая. Ты, конечно, никогда не узнаешь, кто это сделал.
2: Да? А почему?
0: Понимаешь, Гарик, Иисус сказал, что когда мы делаем добро, мы должны делать это в тайне.
2: В тайне?
0: Да, понимаешь, если мы хотим просто произвести впечатление на других, то их хвала и будет нашей наградой. Но делая добро в тайне, мы получаем награду от Господа.
2: Ну ладно.
0: Но я, конечно, понимаю, ты будешь мучиться, гадать, кто же этот человек, совершивший такой самоотверженный поступок.
2: Да, в принципе, нет.
0: Нет, Гарик, я все-таки избавлю тебя от лишнего стресса. Это я сходил в столовую и принес тебе стакан чая.
2: Вы? Ну, спасибо.
0: А не стоит благодарности, Гарик. Я просто сделал так, как говорит Господь.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободная.медиа.

0: Мы думаем, что Бог видит нас сверху, но Он видит нас изнутри. Французский писатель Жильбер Сезброн.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога.
2: 31 августа – день рождения у Жана Фредерика Оберлена, протестантского пастора, благотворителя и духовного писателя. Оберлен родился в 1740 году в Страсбурге в семье учителя. Здесь же он впоследствии изучал богословие. В 1766 году Оберлен стал пастором и был направлен в Вальдерсбах, находящийся в отдаленном и пустынном регионе в Вогезах, на границе Эльзаса и Лотарингии. В своем пасторском служении Оберлен ставил перед собой задачу улучшить как духовное, так и материальное благополучие своих прихожан. Богом забытое место с 1766 года, благодаря деятельному пастору, начало меняться. Оберлен открыл здесь кассу взаимопомощи и аптеку, активизировал дорожное строительство, основал сельскохозяйственное общество, возобновил выращивание картофеля, ввел моду на фруктовые сады, создал несколько школ и детский приют, организовал дошкольное обучение и даже ввел обучение акушерок. Население деревни, где на момент его приезда было около сотни семей, увеличилось к началу XIX века до 5000 человек. В голодные годы Оберлен участвовал в борьбе с голодом и пользовался общенародной любовью. В 1818 году Жан-Федерик Оберлен за свои заслуги получил золотую медаль Центрального общества Парижа. Сегодня день рождения Жана Фредерика Оберлена.

0: Зинаида Миркина. Сколько слов о Боге сказано и написано людьми. Сколько богословских трактатов, теодицей. А горы по-прежнему молчат, подводя нас к Богу, и оставляют наедине с Ним. Есть горный дом швейцарской деревушки Ко. Туда съезжаются люди со всего света. Там происходят конференции. Жители разных стран слушают друг друга. Но, попадая туда, я неизменно чувствую, что главное слово принадлежит горам. Как будто устроители горного дома поставили себе целью прежде всего научить людей видеть и слышать, а потом уже говорить. И начиная говорить, люди сознают, что лишь переводят на человеческий язык божественный подлинник. Слова их становятся бережнее, тише. И постепенно растет чувство, что над каждым высказанным словом возвышается гора несказанного. И все мы находимся перед лицом Бога.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Всем привет. Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Кем движет Дух Бога, те сыны Бога. Дух, которого вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим Духом свидетельствует о том, что мы — дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим Его славу.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком — это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Спасены по благодати. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Книга Деяния, 15 глава, 11 стих. В ранней церкви возникла проблема касательно предмета спасения. Вопрос был следующий: что нужно для спасения? Иудеи верили, что спасение было только для иудеев. Они верили, что единственной надеждой на спасение у язычников было стать иудеем, что означало совершить обряд обрезания и крещения. Те, кто верил в это, возлагали на плечи верующих из язычников тяжкое бремя. Поэтому был собран первый церковный совет, чтобы разрешить этот вопрос. Что должен человек делать, чтобы спастись? Спасаемся ли мы лишь по благодати, или же это должна быть комбинация веры и дел? Спасение по благодати. Только через Иисуса. Многие сегодня все еще учат, что спасение приобретается по вере и по делам. Большинство религиозных общин и даже многие церкви требуют определенных дел для спасения. Но Библия учит, что спасение приходит только через веру. Дела вас не спасают. Дела просто демонстрируют подлинность вашей веры. Если вы искренне верите в Иисуса Христа, то в вашей жизни будут изменения. Вы больше не будете практиковать грехи. У вас будет измененное отношение и измененное сердце. Но эти добрые дела не спасают вас. Единственный, кто может вас спасти, — это Иисус Христос. Иисус сказал: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 29 стих. Бог дает спасение через веру, чтобы никто не мог хвастаться своими делами. Вот к какому заключению пришла ранняя церковь. Спасение по благодати, только через Иисуса Христа. Спасибо, Отец, что на кресте Ты завершил дело нашего спасения. Господь, веди нас ближе к Твоей любви. Во имя Иисуса. Аминь.

Ропот и благодарность для детей Божьих несовместимы. Будьте благодарны, и вы не будете роптать. Ропщите, и вы не будете благодарны. Билли Грэм.

0: 136-й псалом. У рек Вавилона мы сидели и плакали, когда вспоминали Сион. Там на вербах мы повесили наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас песен. Притеснители наши требовали от нас веселья, говоря: «Спойте нам одну из песен Сиона». Как нам петь песнь Господа в чужой земле? Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть забудет моя правая рука свои умения. Если не буду помнить тебя, то пусть прилипнет язык мой к небу, если не поставлю Иерусалим во главе своего веселья. Припомни, Господи, сыновей и дома в день захвата вавилонянами Иерусалима, как они говорили: «Разрушайте, разрушайте его до основания». Дочь Вавилона, обреченная на разорение, блажен тот, кто воздаст тебе за то, что ты сделала с нами.
1: Свободное радио.

0: Gonna say that's gonna be me, ayy. That's gonna be me, ayy. That's gonna be me. If you're feeling like I'm feeling, then you wanna be free. Put one hand in the air, say that's gonna be me. That's gonna be me.
1: Понедельник, вторник, среда, июль, август, сентябрь. Череда календарей, дат, планов, ожиданий. Это и называется жить. Жить и помнить. Нигде ничто не ждет человека. Всегда надо приносить все с собой. Любовь в семью, счастье в будни, а тепло в дружбу.
2: Новый час на свободном.
3: Время надеяться.

0: Стих дня.
1: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, стихи 23 и 24.

0: Настоящее чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Псалмопевец Давид в 138-м псалме, обращаясь к Богу, говорит такие слова. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». В этом тексте мы ответим две важные просьбы Давида. Первое. Давид просит Бога испытать и узнать сердце. Конечно же, это не реальное физическое сердце, а сердце, которое символизирует наш характер, наши чувства, волю, совесть и искренность. И вообще в Библии о сердце сказано достаточно много. К примеру, в притчах. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Или сердце чистое сотвори во мне, Божий дух правый обнови внутри меня». И сердце очень часто имеет значение как духовный центр. Там, где хранится вера и обитает любовь. Поэтому Давид не просит у Бога узнать его настоящее состояние. Он не скрывает своего внутреннего состояния, не лицемерствует, ему важна оценка его господина. А вы скажете, да что человек не знает, что у него в сердце? Знает, но не всегда может правильно оценить. Следующее, он просит узнать или оценить его помышления, мысли. То, что наполняет его голову. Это может быть планы, цели, желания. Есть интересное высказывание. Мы есть то, что думаем. То есть, если мы думаем только о себе, то вряд ли мы любим людей. Если мы думаем только о материальном, то вряд ли мы духовны. А Давид просит, оцени, Господи, как тебе? О чем я думаю? А вторая часть – это местописание немаловажно. Давид просит, чтобы Господь обратил внимание на все неугодное и исправил это. И, несомненно, это решение подчиниться Богу, сделать так, как Он говорит. И, к сожалению, очень часто бывает, что человек понимает свой грех, понимает, что так делать нельзя, но ничего не хочет менять. Или не верит, что можно что-то изменить. Так вот, решение подчиниться Богу, открывая ему свои помышления и сердце, большое благословение для человека. Потому что Бог добр и желает менять и спасать человека. Христос отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Настройся на хороший день. Свободное радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: библейские стихи.
1: Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» От Иоанна, 11 глава, с 25 по 26 стих.
0: Глоток живой воды.

сомневался. Есть надо овощи и фрукты, а не друг друга. Но в жизни, как говорится, чего только не бывает. Здравствуйте, распрекрасные. Здесь Наташа Романцова. Рада оказаться в вашей компании. С меня хорошая музыка и почва для размышлений. А с вас просто улыбайтесь. Нам этого вполне достаточно. И хорошего дня, конечно.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
2: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных».
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Думаю, что забота о наших братьях меньших сегодня, пожалуй, не самый актуальный вопрос. А ведь значение его для создания благоприятного климата в семье огромно. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Не так давно моя дочь Денни и я посетили приют для бездомных животных, желая завести собаку. Это случилось некоторое время спустя после смерти нашего любимца, лабрадора палевого окраса. Я и прежде слыхал о проблеме бездомных животных, но то, что я увидел там, привело меня в состояние шока. В пластиковых клетках сидели сотни несчастных покалеченных собак и кошек, нуждающихся в заботе. Признаюсь, у меня просто сердце кровью обливалось, когда я шел между рядами клеток, глядя на несчастных животных, в глазах которых я читал: «Прошу, возьмите меня, не оставляйте меня здесь». Мы с дочерью сразу решили забрать с собой самое несчастное и жалкое живое существо из всех. После недолгих поисков мы выбрали годовалого щенка, заморыша, голодного, со сломанной челюстью, тремя швами на губе и с явными признаками запущенной пневмонии. Это случилось в январе прошлого года. Видели бы вы сейчас нашу собаку. Она здорова, ухожена и при этом безмятежно счастлива. Печальным во всей этой истории является то, что на нее одну приходится бесчетное количество несчастных существ, нуждающихся в нашей заботе. Ежегодно только в Лос-Анджелесе усыпляют 100 тысяч кошек и собак. Мне бы хотелось присоединить свой голос к голосам ветеринаров и активистов движения по защите животных. Люди, будьте бдительны. Сделайте так, чтобы мучения, которые испытывают животные в жалких приютах, не стали уделом других несчастных. Домашние животные – это любовь и радость в нашем доме. И я думаю, они заслужили немного заботы и ласки. Вы прослушали очередную передачу

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, стихи 23 и 24.
2: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
3: Не

138-й псалом. «Господи, Ты испытал и знаешь меня. Сажусь ли я, встаю ли, Ты знаешь. Мои мысли понимаешь издалека. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты видишь. И все пути мои знаешь. Нет еще слова на моих устах, но Ты, Господи, его уже знаешь. Ты вокруг меня, и впереди, и позади, и кладешь на меня свою руку. Ведение Твое удивительно для меня, слишком велико для моего понимания. Куда могу уйти от Твоего духа? Куда могу убежать от Твоего присутствия? Поднимусь ли на небеса, Ты там? Сойду ли в мир мертвых, и там Ты? Взлечу ли на крыльях зари на востоке, поселюсь ли за дальними морями на западе? Даже там Твоя рука поведет меня, Твоя правая рука удержит меня. Если скажу, тьма сокроет меня, и свет превратится в ночь, даже тогда тьма не темна для Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ты создал все внутренности мои, в материнской утробе соткал меня. Буду славить Тебя за то, что я так дивно устроен. Чудесны Твои дела. Душа моя сознает это вполне. Мои кости не были сокрыты от Тебя, когда я был втайне сотворен, образован в глубине материнской утробы. Твои глаза видели мой зародыш, и в книге Твоей все мои дни были записаны, когда ни одного из них еще не было. Как дороги для меня Твои мысли, Боже! Как велико их число! Стану исчислять их. Они многочисленнее песка. Когда пробуждаюсь, я все еще с Тобой. О Боже, если бы Ты истребил нечестивых! Отойдите от меня, кровожадные! Нечестиво они говорят против Тебя. Твои враги превозносят Твое имя напрасно. Как не возненавидеть мне ненавидящих Тебя, Господи? Как не питать отвращение к тем, кто восстает против Тебя? Полной ненавистью ненавижу их. Твои враги и для меня враги. Испытай меня, Боже, и узнай мое сердце. Испытай меня и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил закон. Потому что все заповеди, не нарушая супружескую верность, не убивая, не воруя, не желая чужого, и эти, и остальные заповеди заключены все в одной. Люби ближнего, как самого себя».

0: Новый час на свободном.
1: Время жить. 31 августа – день рождения у Жана Фредерика Оберлена, протестантского пастора, благотворителя и духовного писателя. Оберлен родился в 1740 году в Страсбурге, в семье учителя. Здесь же он впоследствии изучал богословие. В 1766 году Оберлен стал пастором и был направлен в Вальдерсбах, находящийся в отдаленном и пустынном регионе в Вогезах, на границе Эльзаса и Лотарингии. В своем пасторском служении Оберлен ставил перед собой задачу улучшить как духовное, так и материальное благополучие своих прихожан. Богом забытое место с 1766 года, благодаря деятельному пастору, начало меняться. Оберлен открыл здесь кассу взаимопомощи и аптеку, активизировал дорожное строительство, основал сельскохозяйственное общество, возобновил выращивание картофеля, ввел моду на фруктовые сады, создал несколько школ и детский приют, организовал дошкольное обучение и даже ввел обучение акушерок. Население деревни, где на момент его приезда было около сотни семей, увеличилось к началу XIX века до 5000 человек. В голодные годы Оберлен участвовал в борьбе с голодом и пользовался общенародной любовью. В 1818 году Жан-Федерик Оберлен за свои заслуги получил золотую медаль Центрального общества Парижа. Сегодня день рождения Жана Фредерика Оберлена.
2: След в истории.

0: And I know I've put you through it. It's amazing that you can love me like I love me like I am.
1: Всем привет! По закону Бангладеш, студент может оказаться в тюрьме за обман на экзаменах. Все серьезно. Это вам не аппаратура при нем, как слышно из приключений Шурика. Ну а если серьезно, то всем нам не лишним будет вспомнить о том, что обман обесценивает отношения и оскорбляет человека. Богу такое поведение точно не нравится.

0: 121 псалом. «Обрадовался я, когда мне сказали, пойдем в дом Господень. Ноги наши стоят у твоих ворот, Иерусалим. Иерусалим – плотно застроенный город. Туда поднимаются роды, роды Господни по закону Израиля. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Молитесь о мире для Иерусалима. Пусть будут благополучны любящие тебя. Пусть будет мир в твоих стенах и благополучие в твоих дворцах. Ради братьев и моих друзей скажу: мир тебе. Ради дома Господа нашего Бога желаю блага тебе, Иерусалим».
1: Свободное радио.

0: Великие люди.
1: Неизвестное в их судьбах.
2: Когда Лим Чеон купил дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами и переехал туда жить, для него это означало намного больше, чем простое наслаждение иметь собственный дом. Такое приобретение было чем-то вроде его духовной победы. Дело в том, что отец Лим Чеонга был мастером-ювелиром и зарабатывал себе на жизнь тем, что изготавливал серебряных идолов и продавал их людям, посещавшим местный камбоджийский храм. Конечно же, Лим Чеонг подрос. Он много думал о башках, которых делал его отец, и часто размышлял над тем, в чем состоит их сила. Молодой человек знал, что люди молились этим идолам, но получали ли они ответы на свои молитвы? В возрасте 12 лет Лим Чеонг отправился к своему дяде, буддийскому священнику, чтобы узнать, известен ли ему хоть один случай, когда кто-либо получил ответ на свою молитву. Дяде пришлось ответить отрицательно. Тогда Лим Чеонг пошел к одному миссионеру и задал ему тот же вопрос. Не колеблясь, миссионер привел ему несколько примеров ясных Божьих ответов на его молитвы. Затем миссионер рассказал Лим Чеонгу о Божьей любви ко всем людям, проявленной во Христе Иисусе. И мальчик принял решение служить живому Богу, который отвечает на молитвы. Когда Лим Чеонг пришел домой и рассказал о своем решении отцу, тот в гневе прокричал своему 12-летнему сыну: «Вон из моего дома! Пусть твой Иисус позаботится о тебе!» Именно тогда Лим Чеонгу пришлось испытать верность недавно принятого в его сердце Бога. Позаботится ли о нем Господь? Что делать 12-летнему мальчику, выброшенному из родного дома? Господь действительно позаботился о нем. После окончания колледжа «Принц Сиханоук» Лим Чеонг получил стипендию для обучения в университете, но отказался от нее, чувствуя, что Господь призывает его к служению. Окончив библейский колледж, Лим Чеонг женился и стал пастором церкви в Камбодже. В 1964 году правительство Камбоджи вынудило всех миссионеров-иностранцев покинуть страну, но Лим Чеонг безбоязненно продолжал служить Богу и выполнять свое дело. Его арестовали, но вскоре отпустили. А что же было с его семьей? Его мама первой пришла к вере в Иисуса Христа, а затем один за другим к Христу обратились все его братья. К сожалению, его отец слишком долго раздумывал о Боге и серебряных идолах, но наконец все же понял, что Господь более значим, чем те истуканы, на изготовление которых он потратил всю свою жизнь. И будучи уже в преклонном возрасте, отец Лим Чеонга принял в сердце Иисуса как своего Господа и Спасителя. С тех пор, как Лим Чеонг переехал в собственный дом, он постоянно вспоминал те памятные слова своего отца, когда он выгнал его из дому. «Пусть твой Иисус позаботится о тебе». Господь именно так и делал. Сегодня Лим Чеонг несет служение пастора и передает весть о Божьей любви своим соотечественникам. Он больше не может непосредственно опекать их, потому что той свободы вероисповедования, которая была когда-то в Камбодже, уже нет. Но Господь, позаботившийся о 12-летнем мальчике и показавший свою любовь к нему, всегда тот же. Лим Чеонг открыл для себя, что те, кто приходит ко Христу по вере, будут обильно вознаграждены, потому что Господь позаботится о них.
0: Великие люди.
1: Неизвестное в их сердце.

0: Классики о вере.
1: Роберт Бойль. В сравнении с Библией, все человеческие книги являются малыми планетами, которые свой свет и блеск получают от Солнца.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что все, что в мире, то, чего жаждет плотская природа, что вожделенно для глаз и чем бахвалится богатство, не от Отца, но от мира. А мир проходит вместе с тем, что в нем вожделенно. Тот же, кто исполняет волю Отца, живет вовеки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

В гостях хорошо, а дома лучше. Как-то раз одна моя знакомая пожаловалась, что ей страшно жить в мире, где все становится только хуже и хуже. То новый чудной закон придумают, то очередная угроза появляется откуда ни возьмись. Я не нашелся, что ответить, кроме как вспомнить слова апостола Павла о том, что наш дом на небесах, и пока мы в земном теле, мы на чужбине. Так что, как бы круто Бог не придумал этот мир и эти тела, по-настоящему спокойно и правильно будет только дома, в вечности, с нашим небесным Отцом.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Всем привет, а мы держим слово, мы обещали выйти в эфир, несмотря на то, что у нас фестиваль был позавчера, и мы вышли в эфир.
1: Благодаря тому. Всем привет.
2: Привет и всем. Сегодня 31 августа, знаешь ли ты об этом?
1: Вообще, говорят, лето закончилось. У нас даже ролик такой наш фестивальный начинается. Ну, как пока... же мы дожили до такого, да, что лето закончилось?
2: Мы его пилим, не допилим никак пока что.
1: Все, пилится.
2: Скоро доделаем и опубликуем.
1: Пилки летут, летят.
2: Вот.
1: Знакомый, да, голос там открывает.
2: Лето. А я не знаю, кстати, где он взял. Из эфира из какого-то вырезал. Я даже не знаю, где я это сказал.
1: Но я думала, на фестивале
2: нет,
1: сказал.
2: Нет, это с эфира с какого-то он взял. Да, друзья, лето заканчивается. Мы решили подводить итоги. Знаете, итоги нужно подводить в конце каждого сезона.
1: Угу.
2: Вот. А вообще раньше праздновали Новый год. И когда и в начале весны было время, да, в начале осени было
1: инвентаризация
2: время.
1: Называется. Вот.
2: Действительно, хочется как-то подводить итоги, угу, какие-то. Потому что начинается, ну и по старой привычке, начинается школьный сезон новый, школьный учебный год. Поэтому вот какую-то черту хочется подвести. Мы будем говорить сегодня про техосмотр сердца. Вот так вот, да. Техосмотр автомобиля проходим. Не, я не прошел еще, мне надо масло менять, денег нет. Вот, но техосмотр нашего духовного сердца тоже нужно проводить. И давайте с вами вместе подумаем, заглянем в себя, как у нас сердце наше, не живут ли в нем обиды какие-то, может быть. Правильны ли наши устремления, куда мы стремимся, и вообще, как насчет плода в нашей жизни, приносит ли наша жизнь тот плод, который и задумано. Вот об этом давайте вместе подумаем, такой займемся саморефлексией.
1: Ну и немножечко
2: сезона
1: подведем итоги и этого лета, года, работы свободного радио. Кстати, можете присылать ваши впечатления о том, как прожило этот год свободное радио. Может быть, что-то посоветуете, что-то вам откликнулось или показалось интересным. За все будем благодарны.
2: Да. А в декабре будем еще раз подводить итоги года.
1: А это мы вообще любим, да. А еще, знаешь, праздник жатвы будет осенью, вот в баптистских церквях проходит. Обычно, когда урожай собирают, тоже считают, что собрал, что потерял. Вот это тоже учет. Так что у нас сейчас время учета. Магазин
2: на учете. Но нет, но мы не закрыты. Друзья, пишите, присылайте ваши отзывы о радио, о фестивале, если вы были. Продолжаю призывать вас, присылайте ваши фоточки, видео, делитесь с теми, кто не смог приехать. Ну, хотя бы частичкой этого вот впечатления вашего, частичкой вайба, как сейчас говорят.
1: Да.
2: Молодежи. Вот, пишите
1: это нам. Это звучит по-стариковски. Как говорится, молодежь.
2: Пусть так и будет, так. Да.
1: Ну, мы такие есть вообще-то.
2: Вот, друзья, в этом часе, как обычно, мы начнем с разминочки. Раз, два, три, четыре. Как белые
1: кирпичики. Давай, кирпичка, давай.
2: А что, хочешь послушать? Давай, кстати,
1: да. Послушаем. Ты знаешь, это была хитовая песня, и она открывала, конечно,
2: да,
1: же, день хвалы свободного радио в прошлую субботу. Да, потому что это зашло. И напомню, что песня группы «Белые кирпичики» стала песней года, кстати, в 25-м году. Песня была «Это Библия». И дети одной из участниц как раз «Белых кирпичиков» спрашивают: «Мама, а какая песня «Белых кирпичиков» в этом году станет песней года на свободном радио?»
2: Ну, еще посмотрим, не знаем.
1: Это шутка. Да, но мы, конечно же, очень любим эту группу. И «Новый день». Группа вообще, это на название этой песни, которая про раз, два, три, четыре, правильно?
2: А у них «Новое утро». Вот, у нас новый день на свободу.
1: А у них новое утро. Да, ну, в общем, не зарядка это называется на самом деле песня.
2: Да, новое утро от «Белых кирпичиков». Давайте послушаем, как мы вот открыли фестиваль, также откроем сегодняшний эфир с разминочки.
1: Да, встали руки, ноги.
2: Ноги на ширине плеч, руки в стороны и вперед. Поехали. Поехали.

0: в новый день со свободным радио.
1: Ну, начнем мы со скандальной новости.
2: Так.
1: Дело в том, что служители и пасторы танцевали под песню «Радость в Господе» на минувшем фестивале «Ихних свободных радио. День хвалы».
2: Это очень хорошая новость.
1: Отплясывали, как не в себя вообще. Я был среди них. Скакал, плясал. Вот на самом деле, собственно говоря, главная новость. Прошел фестиваль «День хвалы».
2: Да, это наша главная новость.
1: Мы к этому шли полгода, готовились... Волновались полгода, нервничали.
2: А мне кажется, больше, чем полгода.
1: Даже,
2: мы
1: наверное, больше,
2: с прошлой осени уже начали
1: думать про это.
2: Да.
1: Туда. Вот. А вот ну, реально с зимы мы уже стали... У нас уже договоренности были какие-то, да. Мы стали искать исполнителей.
2: Ой, партнеров.
1: Неужели да. Все это позади? На последней песне я в сердцах закричал «Ура, полгода свободы!» Нас тут благодарят. Кстати, пишите свои отзывы. Вот Володь пишет «Классный день хвалы был в субботу». Спасибо всем организаторам. Спасибо за футболку, брелок и подставку под кружку, говорит. Да, подарков мы раздарили и раздали немерено, на самом деле. Но у нас еще есть.
2: Класс.
1: Еще
2: можно, да, между прочим, у нас эти подарочки получить. Что для этого сделать, мы обязательно будем рассказывать, потому что у нас с Андреем прямо здесь стоит целая коробка всякой красоты
1: и радости. У нас еще с тобой там мешок целый.
2: И мешок.
1: Да, и вот это далеко не все, там еще много очень всякого.
2: Круто, круто. Вообще, 29 августа удивительный был день. Сразу несколько было праздников. Например, у наших друзей в этот день оказалась была годовщина свадьбы. Они пришли.
1: Да.
2: Причем эта свадьба происходила здесь же, на этой площадке. Ровно 18 лет назад.
1: 17.
2: Да. Еще несовершеннолетие.
1: А это стало, собственно, причиной, почему они добрались до нас.
2: Все-таки
1: не приезжали, вот, а в этот раз подумали, ну, это знак просто, что мы должны приехать.
2: Мы уже специально назначили фестиваль на эту дату.
1: Да, я говорю, слушайте, я для вас уже специально организовался. Чего вы, давайте приезжайте.
2: Яблочный спас тоже назначили на эту дату, тоже отмечала
1: а
2: церковь.
1: А почему яблок у нас не было на фестивале?
2: У нас было очень много яблок. У нас яблони, на самом деле, здесь, на территории церкви, с которых падали огромное количество яблок. Мы их собирали в емкости различные и раздавали желающим. Так что яблочный
1: Слушай,
2: у нас был
1: меня,
2: очень...
1: Слушай,
2: тебя обошли,
1: меня
2: да?
1: прошли, мне не дали яблок.
2: Ну, но ладно. Они были не декоративны, поэтому мы их держали, так сказать, под спудом. Тоже 29 августа поклонники франшизы о «Терминаторе», например, широко отмечали. Знаешь, почему?
1: Почему?
2: Потому что 29 августа в 02:14 по североамериканскому времени в сериале, так сказать, можно сказать, в сериале «Терминатор» это дата, когда Скайнет вообще обрел самосознание. Да, и что стало началом событий судного дня. Вот. Но в 2026 году судный день не настал, потому что даже, собственно говоря, в соответствии с франшизой «Терминатор», все это произошло в 97 году. Немножко опоздали.
1: Все-таки Бог миловал. Как-то прошло
2: да,
1: снова в очередной
2: да.
1: раз. Ждали мы, помнишь, конца света еще в 2012 году.
2: Ой,
1: по календарю
2: мы
1: мая.
2: Ждали. Мы много раз
1: мы ждали. Всего ждали, но как-то все Господь милует.
2: Но вообще, на 2026 год, это моя новость для тебя, всякий судный день назначен неоднократно был. Начиная с того, что Рэй Брэдбери еще в 1950 году написал фантастический рассказ «Будет ласковый дождь». Это из цикла «Марсианские хроники». Mm-hmm. Так вот, как раз на август 26 года там было все назначено. Все страшное. Но это на 5 августа. Это мы уже 5 августа пережили.
1: Опять прошли.
2: Прошляпили. На будущее у нас на 13 ноября 26 года есть еще один математический судный день фон Фёрста. Фёрстера. Простите.
1: Математический судный день — это когда экзамен по математике, а ты не готов.
2: Почти. Он опубликовал, опять же, еще в 60-м году математическую формулу роста населения Земли. Так вот, согласно его расчетам, 13 ноября 2026 года население планеты должно уйти в бесконечность.
1: Что-то, мне
2: читаю
1: кажется,
2: новости, мне самой уже весело становится.
1: Двоечник какой-то считал.
2: Да, потому что это у него была такая демографическая сингулярность. Вот. А на самом деле модель не сработала, потому что рождаемость на Земле сильно замедлилась. Он-то думал, в 60-м году там вообще были бэби-бумеры, они их тогда шла, по увеличивающейся постоянно эта рождаемость, что все произойдет совсем по-другому.
1: Ну и смертность не сокращается, как Писание говорит, 70 при большей крепости 80 лет и собственно говоря, все так и есть. А они рассчитывали, что медицина выйдет на такой уровень, что смертность будет сильно сокращаться, а рождаемость останется на том же уровне.
2: Да, так что реальный апокалипсис отменяется.
1: Фух, ну и хорошо. Ты в шахматы играешь?
2: Знаю, как ходят фигуры. Вот это считается?
1: У меня примерно тот же уровень. Оказывается, всего 6 недель шахмат помогли при психических расстройствах. Шахматы сейчас все чаще рассматривают не только как интеллектуальную игру, но и как помощь для людей с психическими заболеваниями. И вот авторы нового исследования выяснили, что 6 недель активной игры в шахматы буквально лечит людей.
2: Ничего себе! То есть оно ставит мозги на место. Если у вас что-то не так, давайте Е2, Е4, и все хорошо.
1: А я думаю, вообще, знаешь, вот понятные правила игры, они, в принципе, помогают ставить все на место.
2: А может, в Уно тогда?
1: И как-то освобождать. Да, вообще игры, наверное, поэтому успокаивают, потому что есть правила, которые соблюдаются. Потому что в реальной жизни, к сожалению, правила не соблюдаются или меняются на лету.
2: Ты смотрел, тут солнечное затмение было некоторое время назад.
1: Не смотрел.
2: Успел? Глянуть. У
1: не
2: нас вообще было облачно, без прояснений, по-моему, в тот день. И вообще в наших широтах не очень было видно. Но дело в том, что многие наблюдали. У нас даже новость с тобой была, как прыгал один на доске, на скейтборде, красиво, на фоне...
1: Да, помню.
2: Так что было дело. Многие поглядели, но еще больше не поглядели. А у меня хорошая для вас новость, потому что следующее полное солнечное затмение будет скоро.
1: А хорошая ли это новость?
2: Будет скорость 2 августа следующего года, 27-го года. Причем оно будет такое полное, что тень Луны полностью закрывает солнечный диск, продлится более 6 минут, а еще будет его хорошо видно. По данным Национальной солнечной обсерватории, полоса полной фазы затмения пройдет через юг Испании, Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию, Сомали и Йемен. А также над долиной царей в Луксоре можно будет наблюдать. И над Великой пирамидой в Гизе. Так что в Египет можно в этот момент съездить.
1: А над Химками это будет?
2: А также над Меккой и Саудовской Аравией. Химки не входят в перечень этих объектов культурного наследия.
1: А странно, почему, кстати?
2: Что особенно важно, Андрей, в августе на всем пути затмения почти наверняка будет хорошая погода, не будет никакого облачка, поэтому будет прекрасно все это наблюдать. Запишите свои календари 2 августа 2027 года. Все, значит, в долину царей или на пирамиду Хеопса.
1: У нас осталось мало времени, говорят айтишники.
2: А, я думала, ты мне говоришь.
1: 100 компаний призвали подготовиться к атакам искусственного интеллекта. Крупнейшие IT-компании, там, Google, Microsoft, Open, AI, кстати, сами говорят, сами его и готовят.
2: Бойтесь нас, мы идем.
1: Вот, в открытом письме призвали организации по всему миру усилять киберзащиту, пока искусственный интеллект не научился обходить существующие системы защиты. Они ожидают, что уже в ближайшие месяцы увеличится количество атак с использованием искусственного интеллекта.
2: Интересно,
1: и, возможно,
2: интересно.
1: Вскоре он даже обретет самостоятельную волю и будет совершать эти кибератаки самостоятельно.
2: Ну, это, в принципе, к дате про Skynet.
1: Чуть-чуть
2: да?
1: задерживаемся. Либо он все-таки обрел самосознание, просто нам об этом не сказал.
2: Мы еще этого не поняли.
1: Он втихушку просто это все сделал. Уже Т-1000 там отливает уже все.
2: Ух ты. Нейробиологи обнаружили неожиданного властелина мозга. И это не человек.
1: Да
2: и не
1: что?
2: Искусственный интеллект.
1: Ой, какой ужас. Кто же владеет моим мозгом, расскажи.
2: Ну, слушай, еще в конце 19 века, в 1895 году, Зигмунд Иванович Фрейд и его коллега Йозеф Брейер высказали теорию о том, что симптомы психических расстройств берут начало в неразрешенных бессознательных наших желаниях. Затем теория бихевиоризма это отвергла, а вот в конце 80-х нейробиологи уже 20 века, вооруженные сканерами мозга, подтвердили, что люди принимают решения под влиянием скрытых стимулов, которые они даже не осознают. Как показывают исследования, от частоты сердечных сокращений и до стратегии преодоления боли, усвоенных в раннем детстве и забытых из-за детской амнезии, наша жизнь на 90% управляется невидимыми процессами. То, что в тебе там всякие происходят электрические замыкания в мозге, вот и работает так у тебя система.
1: Какой духовный вывод мы можем из этого сделать?
2: Духовный вывод. Мозг постоянно строит предсказания. Это духовно?
1: Нет. Смотри, я имел в виду, что жизнь человеческая, да, там, ну, как пар, являющийся на малое время. То есть мы даже сами себя не контролируем. Мы даже выбор, который мы делаем, на самом деле нам как будто бы не принадлежит до конца. А вот в Вавилонские башни, понимаешь, строим, да? Сами с усами такие.
2: Ну вот смотри, у нас есть два таких вот, не знаю, два полюса. С одной стороны, мы постоянно бессознательно строим предсказания в зависимости от того, что у нас было в прошлом, да, и это минимизирует неожиданность, нам дает стабильность. Но зато, когда мир перестает соответствовать этим прогнозам, у нас происходит спонтанность, и высвобождается такая вот энергия, мозг кипит и становится на некоторое время сверхсознательным вот таким, строит новую реальность. Вот и тут вмешательство как раз происходит духовного.
1: Может быть.
2: Как тебе?
1: Вполне, да.
2: Дойдет?
1: Очень даже. Знаешь анекдот про то, что обезьянка не могла выбрать, в какую очередь пойти, где умными, где ум дают или где красоту дают. Она говорит, ну что, разорваться, что ли, да? Так вот, опрос. Интеллект среди молодых, значит, молодых участников опроса. Молодым людям задали вопрос, что вы выбираете, интеллект или красоту? И если бы вот у вас был такой выбор, 58% участников выбирают интеллект и только 17% красоту.
2: Вот так вот, потому что ум — это новая красота.
1: Вот так вот, видите.
2: Но, а мы деле, за ум, мы с Андрюхой за ум.
1: Да, умный человек, он будет красивым, мне кажется. Знаешь.
2: Конечно, тут оно сразу отражается, интеллект на лице.
1: Вот. И зачастую люди, которые генетически красивые, но ведут себя по-свински, это некрасиво. Поэтому действительно правильно выбирать интеллект.
2: Но почему есть конкурс красоты, а конкурс самого умного нету?
1: Потому что умные не выпячивают свой ум и не участвуют в
2: конкурсах. Как провести такой конкурс?
1: Ну вот вообще никак.
2: Да.
1: И последняя у меня статистика.
2: Ну-ка.
1: 42% россиян не уверены в своей второй половинке. Не уверены.
2: Я думаю,
1: они
2: не уверены в своей красоте.
1: Не уверены в том, что, так сказать, верна их вторая половинка. Главными признаками совместимости стали общие взгляды и ценности, поддержка в сложной ситуации, а в ссоре треть россиянок считают неприемлемым примирительный подарок. Вот такие вот нежданные опросы.
2: Кто это все посчитал?
1: Ну, так вот люди, понимаешь, общаются, задают
2: ЦИОМ,
1: вопросы,
2: наверное,
1: друг другу. Наверное, да. Вот, не знаю.
2: Хорошо.
1: Не уверены люди в своих.
2: А ночью, кстати, у нас сегодня была ночь поликлиник. Знаешь, бывает ночь музеев.
1: Да.
2: У нас была ночь поликлиник. В московских поликлиниках были развлекательные программы, а также измерение давления после этого.
1: Знаешь, это вот фестиваль, который мы заслужили.
2: На
1: сегодня
2: самом
1: для
2: деле,
1: тех, кому за.
2: Опять же, если вы пропустили фестиваль свободного радио, то я вам скажу, что у нас тоже был на фестивале представитель служения Агапы. Агапы — это медицинское служение.
1: Да,
2: и это был врач, он приехал с чемоданчиком специальным, и тоже у него были все развлекательные приборы.
1: Можно было измерить давление, температуру.
2: Уровень сахара в крови.
1: Можно было показать язык.
2: Можно не только ему было показать. Да, в общем, мы растем, мы развиваемся.
1: Да.
2: Идем в ногу со временем.
1: Продолжаем новиночки этой недели слушать. И скоро перейдем к чтению Священного Писания. Читаем Евангелие от Иоанна. Продолжаем 8 главу грызть.
2: Не переключайтесь, хочется сказать.
1: Она как гранит, она твердая, но мы будем грызть ее дальше. Оставайтесь с нами.

0: Свободное радио.
1: Итак, мы читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 по 47 стихи. Прошу, коллега.
2: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: „Сделаетесь свободными“?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего“. Сказали ему в ответ: „Отец наш есть Авраам“.

0: Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога».
1: Угу. Вот сегодняшний отрывок говорит об истине, которая делает свободной, да? Собственно, он с этого начинается. И Иисус заявляет это, не зная, что это станет джинглом на нашем радио, да?
0: Да, это же наша любимая фраза.
1: Вот. Но это наш девиз. Истина, которая сделает свободным. И тут завязывается у них спор, завязывается дискуссия с его слушателями. Причем комментаторы говорят, что вот тут написано: «Он сказал уверовавшим в него иудеям». Там до этого мы как раз читали, завершился отрывок на том, что многие уверовали в него после этих слов. И вот Иисус продолжает говорить к уверовавшим, но как будто бы вмешиваются снова его оппоненты, перебивают его проповедь, влезают прямо вот посреди его речи и пытаются с ним, значит, спорить, его опять провоцировать. И говорят: «Что это нас свободными? Зачем это нас свободными делать?» И дальше они говорят совершеннейшую ахинею. Он говорит: «Мы не были рабами никогда никому». То есть, как бы, египетского пленения не было, вавилонского пленения не было.
0: Вот это только рабами-то они были очень часто.
1: И Римская империя сейчас над вами тоже никакой власти не имеет, да? Собственно говоря, на самом деле, всю историю с редкими перерывами, да, мы знаем, там, царь Давид, там, царь Соломон, у них были с этим проблемы. И тут они вот такое вот заявление вкидывают, значит, вот. Уже строят на лжи, строят на какой-то выдумке. Вот. Иисус отвечает и, собственно говоря, проводит уже, ну, переводит в духовную плоскость их разговор. Речь не о политическом даже рабстве, хотя и это тоже было. Речь о духовном рабстве. Он говорит: тот, кто делает грех, тот раб греха. И дальше он проводит такую параллель. Он говорит, что есть в семье сын, ну, то есть вот в доме есть сын, то есть наследник, то есть законный продолжатель права, да, а есть раб. И вот он говорит, что я сын отца, то есть у меня есть власть, а вы рабы. То есть на самом деле у вас этой никакой власти нет. Вот. Чем, наверное, их очень так здорово триггерит.
0: Наверное, знаешь, он тоже указывает им на то, что рабство греху, оно вот такое не, как бы, недобровольное. Да? То есть ты можешь быть добровольно на служении у своего отца, да, то есть ты делаешь это из любви, да, к своему отцу, и ты это выбираешь. А когда раб греха, становишься безвольным, то есть у тебя теряется способность именно выражать свое желание.
1: Ну и вместе с тем, тут есть и другая сторона, да, и если ты родился рабом, ты не можешь по своей воле перестать быть рабом. Ты как бы ты раб, ну буквально ты отсюда не выберешься никак. Вот. Но если ты родился сыном, то у тебя этого тоже никто не отнимет. С другой стороны, ведь так, да? И Иисус, когда уже говорит, что вы дети Бога, да, вы сыны Всевышнего, и вот это уже новый статус, который не от тебя происходит, не ты взял, хочу быть вот сыном теперь вот хозяина. Ну, ты не можешь так сделать, да? Но от него, то есть если он захочет усыновить и дать тебе те же права, что и у сына Иисуса, да, то так и будет. Вот. Дальше Иисус говорит: ну, а как насчет ваших плодов? Вот вы заявляете, что вы, значит, наследники Авраама, то есть, ну, как бы, народ Божий. Но дела ваши вообще не об этом говорят. Он говорит, что вы хотите меня убить. Ну, как вот, как вы заявляете, что вы дети Божьи, если вы хотите сына Божьего убить? Ну, ерунда же какая-то получается. Вот. А они говорят: нет, отец наш Бог. Но он им заявляет очень суровую штуку. Он говорит, что да не Бог у вас отец, а дьявол у вас отец. То есть Иисус, смотри, последовательно, как лесенка, обостряет, обостряет и обостряет максимально. Он тут уже говорит, да вообще, сначала там про свободу, что вы не свободны, потом, что вы не дети, что вы рабы. И теперь говорит, что вообще вы дети, но дети не отца, а дети дьявола.
0: Угу.
1: Вот.
0: А то есть тут уже невозможно было не возмутиться.
1: Ну, он тут их уже просто максимально бросает вызов. Говорит, что отец ваш дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть ваши дела говорят за вас. Я говорю истину, и вы это ее просто не принимаете, отвергаете. Это говорит о том, что вы на самом деле служите не тому, кто меня послал, а служите кому-то другому, кто этому максимально противодействует. Вот, так что дела говорят за вас. Вот, и он снова завершает, да, говоря об истине опять. Я говорю истину, а вы мне не верите. Вот, но кто от Бога, тот слушает слова Божии, которые, опять же, за кольцо им освобождают, делают свободным, ты больше не раб, ты становишься сыном.
0: И он именно самую сердцевину бьет, как бы здесь получается. Вера, она должна быть сконцентрирована именно на нем, на имени Иисуса. То есть не просто вера в Бога Авраамова там, или во что-то хорошее, mm-hmm, или там mm-hmm. благие поступки, добросердечное отношение к соседям.
1: Или синкретизм равно... какой-то, типа все религии хорошие, все там ведут куда-то к чему-то хорошему, к светлому. Да,
0: да, но... и он все это... Кроме того, что закольцовывает, он еще и в самую такую вот серединку этой мишени, да, идет стрела, что вера в него, вера в истину делает свободным. Только это.
1: И как вера проявляется? В послушании.
0: Да.
1: Вы слушаете истину и исполняете. А если вы даже вот сейчас стоите, слушаете, но не собираетесь исполнять, и более того, этому противодействуете, ну, понятно, это так не работает.
0: Поэтому да, и именно ответ на этот вопрос, кто такой для тебя Иисус, и является этот, ответом на вот, Божий призыв, на проблему греха, на проблему смерти и призыв к спасению.
1: Да-да-да, и именно, кстати, следующая часть их разговора вот туда и выходит, да, ответ на вопрос, кто есть Иисус. Иисус заявляет, что он от Отца Небесного, они же заявляют, что ты бес.
0: Угу.
1: Да, и следующий будет у них спор, о котором мы будем читать дальше, в следующий раз, именно о том, что да в тебе бес.
0: В общем, сейчас все. Он их обвинил в том, что да, они да. являются сынами Вельзевула.
1: Вот. И они тут же в ответочку ему то же да. самое скажут. Вот такой отрывок. Обостряет. Обостряет Иисус.
0: Идет
1: и закончится
0: эскалация,
1: это
0: да.
1: тем, что они захотят его побить камнями, но почему-то не побьют. Там в конце интересно так прошел между ними и скрылся.
0: Да, вот смотри, их разговор начинается с того, что Иисус говорит, вы хотите меня убить? Они говорят, нет, да никто тебя вообще убивать не собирается.
1: Да? Кому ты нужен?
0: В конце концов, заканчивается камнями.
1: Да, в общем, потрясающе риторически здесь выстроена речь Иисуса. Просто восторг. You heard mercy call your name, now would you come?

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Ой.
1: Это все продолжаем, да? Так повеселее давай.
2: Сейчас что-нибудь выберем.
1: Библейское чтение мы уже прошли с тобой.
2: Уже почитали. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Вот. Вот так.
1: О, вот так.
2: Так, давай, по-другому. Так, мы, значит, сегодня говорим на тему техосмотр сердца. Ты в предыдущих новостях сказала про жизнь на автопилоте, что мы даже сами не выбираем иногда. Нам кажется, что мы типа выбираем свои пути, а на самом деле как будто и не выбираем.
1: Да, мы живем, не приходя в сознание периодически. Или периодически приходим в сознание, а так вот рутина, да. Работа, сон, работа, приготовление пищи или еще что-нибудь такое.
2: Да, и так реактивно живем, типа что-то произошло, мы на это реагируем, как бы нам вынуждены, типа, ну, пришлось реагировать. Там. Кто-то начальник наругается, надо делать. Там, жена будет недовольна, ладно, подниму попу с дивана, сделаю. Там, да? То есть не проактивно, чтобы что-то созидать, к чему-то двигаться, а вот просто потому, что иначе там огребу какую-то.
1: Или от проекта к проекту, да, вот надо сделать вот это, сделали, фух, надо переделать это. То есть такой вот тоже
2: другая
1: вроде
2: сторона,
1: бы как
2: да.
1: Этапами жизнь идет, но тоже она не очень осознанная.
2: Ты видишь, да,
1: бы.
2: Получается две стороны монеты. То есть можно жить неосознанно, ничего не делая, просто пассивно как бы из-под палки. А можно наоборот быть суперактивным, мегапроектным человеком. Это человек-проект, у которого миллион всего, но при этом он тоже не рефлексирует и не задумывается о том, кто он, где он, зачем он, вообще он на своем месте или нет, о чем он мечтает, к чему он стремится, хранит ли он отношения с людьми или просто свайпает одного за другим, используя человека за человеком.
1: Ужас какой-то рассказываешь. Или тоже вот тема, например, дожить до отпуска, потом съездить в отпуск и
2: копить
1: снова,
2: на следующий
1: да,
2: отпуск.
1: Начинать жить. Да, пытаться отдать долги за этот отпуск и копить на следующий. В общем, тоже такая вот вроде как проектная деятельность, но не особо приводящая к какому-то результату.
2: Или люди, знаешь, некоторые люди там расходятся, потому что был проект жизненный, дети, потом дети выросли, разошлись. Или некоторые молодожены расходятся даже, потому что начали строить дом или там делать ремонт.
1: О, это опасно.
2: Который разрушил их отношения. То есть проект, который они не пережили, потому что не было перед этим произведен правильный техосмотр, правильная подготовка.
1: 100%. Мы привыкли вообще оценивать себя по достижениям каким-то, по поступкам, да, а вот состояние сердца остается у нас за бортом. А ведь Бог смотрит именно на сердце. И это цитата из первой книги Царств, да, что Бог смотрит, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И вот мы можем какие-то делать вроде бы правильные поступки, но с неправильным сердцем. И из-за этого все пойдет наперекосяк. И даже если мы сделаем какую-то оценку результатов, мы не увидим главного, а главное внутри. Поэтому мы решили с Андреем сегодня про главное говорить, да, о том, насколько у нас вообще сердце на месте. На месте ли у тебя сердце, Андрюх?
2: Говорят, сердце не на месте, да, когда о чем ты переживаешь. Ну, давайте об этом подумаем вместе. Несколько минут пауза будет, и через несколько минут мы решили поиграть. Да? Пока вы с мыслями собираетесь, мы вас будем отвлекать старательно.
1: Чтобы вы не собирались.
2: Чтобы вы не собирались. И мы поиграем. Что мы разыграем, Катя?
1: Ой, у нас есть самые разные брелки. Или брелоки, правильно говорить.
2: Да ты что?
1: Да.
2: Какие еще брелоки?
1: Да, да, у нас есть три вида потрясающих брелоков. Да, есть кожаный брелок.
2: Наш классический от нашего друга Алексея,
1: Алексея Мищенко. И на нем написано 7 лет и логотип Свободного радио.
2: Есть пластиковый с логотипом Свободного
1: тоже
2: радио.
1: Тоже Свободное радио, синее, голубой и белый.
2: А есть наш фаворит, белый чувак смешной, который слушает Свободное радио
1: у
2: на
1: него,
2: телефоне.
1: У него, да, телефончик есть, и на этом телефончике тоже маленький логотип Свободного радио.
2: Да, мы сейчас вам сфоткаем, выставим. У нас будет игра, в которой мы давно не играли. Три
1: библейских
2: факта.
1: Хорошая, любимая наша игра. Как раз, чтобы вы подумали о важном, о вечном.
2: Ну, не знаю. Вопрос такие будут.
1: Это был сарказм.
2: Они как бы забавные, но грустные одновременно.
1: Да.
2: Потому что все три связаны Ну,
1: не пали.
2: Все,
1: хорошие
2: молчу.
1: У нас заголовки. Желтая пресса.
2: Ладненько.
1: В эфире.
2: Вот точно, очень желтая сегодня будет пресса. 3 минуты 53 секунды паузы. Таран Уэллс нам поет, а потом мы возвращаемся
1: и играем. А мы готовимся.

0: прыг-прыг-прыг, мы такие тоже тут прыгаем.
1: Да, потому что мы так и прыгали, когда в субботу.
0: В субботу прыгали. Ну, вот этой песни не было, кстати.
1: Я не буду молчать.
0: Я не буду молчать, я не покину тебя. Мы даже не можем так. Это молодые люди так еще могут разговаривать. Мы уже не можем.
1: Молодежь.
2: Утренний движ на свободном радио.
1: Мы еще двигаемся, да.
0: Движ еще есть. Мы еще играем. Мы играем в три библейских факта. И вот сейчас я их озвучу, а потом опубликую в наших соцсетях. Боже,
1: сегодня
0: очень
1: сложно.
0: Мне все это успеть
1: сделать
0: так. Значит, три библейских факта. Два правдивых, один специально намеренно ложный. Вот вам нужно отгадать, какой из них с ошибкой, какой из них неправильный. Итак, читаю. Заголовки желтые, желтые прессы. Прическа судьбы. Мужчина на поле брани поплатился за любовь к пышным волосам. Второй факт. Известный своими эпатажными советами политик не выдержал отвержения, обиделся и покончил с собой. И третье. Личный эзотерик при правителе вступил в дискуссию с миссионерами и пал замертво.
1: Вот невозможно даже понять,
0: о чем идет речь,
1: о чем
0: да?
1: Это, что это
0: вот так,
1: было.
0: Вот. Я сейчас их публикую.
1: Ну, это где-то, значит, один из публикаторов, это было The Sun, такой известный таблоид. Эта новость вышла там. Другой, это МК новости были. И третий, что-то посерьезнее, но тоже где-то там.
0: Wall Street Journal писал.
1: Wall Street, даже так. Но его, знаешь ли, желтой прессой сложно назвать.
0: Я и говорю, это посерьезнее же ты сказала.
1: Ну, в общем, тем не менее, один из этих фактов абсолютно вымышлен.
0: Да. Вот вы напишите нам личным сообщением, пожалуйста, какой из этих фактов вымышленный и неправильный. И мы тогда вам подарим. Все три брелка мы подарим, скажи мне. Или мы по одному подарим?
1: У нас будет три главных приза по очереди.
0: Сейчас посмотрим пришел. По ситуации, как пойдет.
1: Как вот. Пойдет, да. У нас уже опубликовано в нашем канале. Это супер новость, три библейских факта в стиле желтой прессы. Так что найдите ложный факт и получите один из брелков, которые у нас на фотографии там представлены. Ну все в канал Свободного
0: да,
1: радио.
0: Бегите скорее, торопитесь. И пока вы играете, также соберитесь с мыслями и поделитесь с нами вашими мыслями и чувствами о том, как ваше сердце, в каком вы сейчас состоянии. И просто поделитесь, расскажите. Вот об этом будем говорить через несколько минут. И через две минуты подведем итоги. Я уже вижу, уже приходят
1: отвечают
0: ответы.
1: Тебе
0: да,
1: уже
0: пишут. Вот, так что...
1: И вообще догадались ли вы, о чем идет речь? Мне тоже это очень интересно.
0: А я все
1: такая
0: расскажу,
1: шифровка.
0: Кать, я все расскажу.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: А вот Бугакова не хватало на нашем пикнике. Спрашивали меня, несколько человек подходило, а будет ли вот такой веселый, такой с бородой?
1: Который помашу бородой.
0: Помашу бородой.
1: Он в этом году махал... Махал или...
0: У него был сольный бородой. Концерт.
1: Во Владимире, да.
0: Да, при поддержке Свободного радио. Так что это все было. Было. Все во Владимир.
1: Еще как. Так помахал и на концерте, и потом после мы еще поехали в реп-центр служить.
0: Автопатия еще была у вас.
1: Это было что-то. Я в восторге от Юры, конечно. Настолько талантливый человек. Как он читает стихи.
0: Да.
1: Это мурашки по коже вообще.
0: Любим. Ценим.
1: Юра, любим.
0: Ждем.
1: В этот раз не формат был, но как-нибудь в другой раз обязательно устроим.
0: Лучшее, конечно, впереди.
1: Да. Значит, мы играем, и у нас три библейских факта, которые звучат следующим образом. Прическа судьбы. Мужчина на поле брани поплатился за любовь к пышным волосам. Известный своими эпатажными советами политик не выдержал отвержения, обиделся и покончил с собой. И третье. Личный эзотерик при правителе вступил в дискуссию с миссионерами и пал замертво. Где ошибка?
0: Я
1: где
0: бы
1: ложь?
0: Я бы не смогла отличить.
1: Катя
0: правду от вымысла.
1: Ну, сегодня, правда, сложно, нам так и написал Алексей. Ну и замудрили. Как там ВКонтакте дела? Ты у нас за контакт отвечаешь сегодня.
0: Контакт. Есть контакт. Нет ответов.
1: Нет ответов.
0: Контакт есть, ответа нет.
1: В Телеграме есть ответы, но ошибочных много. И есть только
0: один. Потому что замудрили.
1: Только один правдивый, который на самом деле, ну, так, по справедливости, самый ранний сразу же пришел. Вот, а потом в хвостиком уже пошли неправильные ответы.
0: Так, ну ладно, рассказывай.
1: Поэтому сразу правильный прочитаем, и давай тогда все...
0: А может быть, какие варианты были? Нет, давай сначала неправильный скажи. Да-да-да. Что гадали?
1: Володя Филиппов предполагает, что речь про первый вариант, про волосы, что там про... Почему-то пишет про Соломона, но не на поле брани, а во сне. Вот, но у Соломона,
0: мы такую
1: волосами...
0: историю точно не узнали. Такой истории не было у
1: да,
0: нас.
1: Да, у Соломона с волосами все в порядке было, в смысле.
0: Ничего про... Хорошая прическа,
1: про длинные волосы не сказано, вот. Может быть, про Самсона ты, Володь, имеешь в виду. Вот, но на самом деле, да, Самсона тоже за длинные волосы как бы убили, но речь там про другое у нас была.
0: Нет, Самсона все ты путаешь. Ему отстригли волосы и лишили его силушки.
1: Ну, кстати, да.
0: Там была другая история. Да, ну,
1: не за длинные волосы. Там-то
0: вообще нет.
1: Он поплатился за то, что он воевал с филистимлянами. И нажился столько врагов за свой скверный характер, что...
0: Опять же, вот про состояние сердца важное не забывать. Если будешь дружить... то не будут тебя преследовать.
1: Да. А еще был вариант...
0: В идеале.
1: Еще был вариант тоже, что первый, но что речь идет не про поле боя, поле брани, а про лес. Вот. И тут, конечно, уже прям, ну, такой укольчик мне, потому что чуть-чуть не досмотрел, я зашифровываю этот факт. Потому что действительно там было не поле брани, там был лес.
0: У нас правильный ответ появился.
1: Появился? ВКонтакте.
0: Да.
1: Следи там. Сейчас, пока мы обсуждаем, может, мы еще передумаем, кому дарить. Мы такие.
0: Подожди, давай.
1: Вот. Ну да, ну согласен, не поле брани, там уже лес, там как бы не совсем поле брани, там во время отступления это произошло. Вот да, еще один есть правильный ответ. Да, правильный
0: ответ. Так, у нас пока мы неправильные озвучиваем, а потом правильные расскажем.
1: Ну... Слушайте, ну, в общем, я думаю, что можно уже дарить. У нас есть три правильных ответа, и давай распределим так же.
0: Хорошо. У нас была договоренность, да, с Андреем, что у нас есть три брелока, и мы...
1: Их уже ранжировали по...
0: Трем победителям, да, отдаем.
1: Давай с третьего места начнем.
0: Хорошо.
1: Вот, третье место у нас достается Ульяне.
0: Так, да. Она догадалась.
1: Она написала, что волосы — это тот человек, который застрял на дереве во время битвы. Да, речь про Авессалома, про его любовь к длинным волосам. Во время отступления, уже когда через лес это отступление шло, он своими волосами запутался в ветвях, как повествует нам Ветхий Завет, не смог выбраться, у него, значит, конь-то его убежал, а он остался висеть на волосах. Тут-то его и добили.
0: В общем, прическа судьбы.
1: Да, прическа судьбы. Так что да, это правильный
0: ответ. Она сработала
1: ответ
0: против.
1: Сразу же мы говорим. Вот. Кто у нас еще правильно ответил? На втором месте у нас кто? ВКонтакте.
0: А, Игорь по кормяху.
1: Игорь. Вот, Игорь достается вот этот голубенький пластиковый.
0: Прекрасно.
1: Брелочек.
0: Да.
1: Вот, а на первом месте самый такой быстрый и самый правильный был Андрей Пугач. Он написал...
0: А догадались ли, что такое известный эпатажными советами политик не выдержал отвержения? Расшифровали ли этот заголовок?
1: Ну, кстати говоря, да, сейчас мы тоже расшифруем. И первое место у нас получает Андрей Пугач, который, ну, смотрите, мы так сегодня распределили немножко, переиграли на ходу. Изначально задумывалось именно вот это, что вот ошибка-то была в третьем, да. Вот. Но мы дарим первые два, потому что вы немножечко меня подловили на том, что я сказал про поле брани, а на самом деле там не было уже поля брани, поэтому эти мы тоже вам подарим, хорошо? Вот. А на самом деле правильный победитель, который прям победитель-победитель, который изначально задумывался, это Андрей Пугач. Речь была про третий отрывочек. Это книга «Деяния». Вот. И речь здесь про Варя Иисуса, или Бара Иисуса, или сына Иисуса некий, который также был назван волхвом или колдуном Елимой. Вот. И тут мы его зашифровали. Он не пал замертво, он лишь ослеп. Вот, да. Хотя я зашифровал
0: вот такая,
1: тут...
0: Да, шифровка супер-мега.
1: При общении с Сергием Павлом апостол Павел ему, значит, проповедовал вот этот вот Елима, вступил в дискуссию, сказал, что да, вот ерунду какую-то говорите. Вот, а Павел ему и говорит, ты, говорит, исполненный всякой неправды, сын дьявола. Вот, и тот ослеп, но на время. Вот, поговаривают, даже есть апокрифы, что он покаялся и потом стал миссионером.
0: Ну, слушай, есть апокриф, что и Понтий Пилат стал потом главой христианской общины. И даже некоторые его почитают.
1: Да, так что, Андрей, поздравляем, это самый-самый вот правильный ответ, который мы и задумывали. Вот, но вы подловили меня на еще одном варианте, поэтому вас тоже поощрим. Вот, а второй, это самый замороченный. Я думаю, что второй вообще никто не отгадает. Что за известный своими эпатажными советами политик не выдержал отвержения, обиделся и покончил с собой. Речь про ветхозаветного деятеля, который был советником Авессалома, который помогал ему ну, и в его восстании, и в удержании власти. Вот. И он там такое посоветовал, о чем вслух
0: мы не, будем
1: не скажешь при свете белого дня. Вот. Но очень его совет понравился тогда Авессалому и его окружению. Типа, здорово ты придумал. И он стал прям, впал в милость. И все прислушивались. Там даже сказано, и что типа он прославился как самый лучший советник. И все внимали ему, и типа его уважали. Вот. Но потом другой советник, так сказать, его пересоветовал, который на самом деле служил при Давиде и был лазутчиком при Давиде во дворе Авессалома. Вот. И Ахитофел обиделся, так и написано, и ушел он в свой там какой-то город и повесился. Вот. Так что это Ахитофел.
0: Правда, правда, значит. Хорошо, да. Спасибо большое за игру. Good
1: у
0: game.
1: Нас прям вообще, слушайте, сегодня, да, прям да. Сложно было.
0: Непростая игра. Но у нас с вами впереди еще серьезные размышления, поэтому отдохнем и с новыми силами продолжим.
1: Вы молодцы.

0: Итак.
1: Итак.
0: Все, игру в сторону.
1: Хватит.
0: Хватит игрушечки играть. Все по-серьезки теперь. Катя, ну рассказывай, насколько часто ты проводишь техосмотр своего сердца? Вообще ты склонна к саморефлексии? Или больше действительно ты такой человек действия и редко задумываешься?
1: Ну, на самом деле, я делаю это регулярно, потому что чтение священного писания с размышлением, оно подразумевает вдумчивый такой вот процесс. Нельзя, мне кажется, просто прочитать для галочки и побежать дальше.
0: Смысла... Можно, можно. Многие
1: да,
0: так
1: бывает
0: и делают.
1: Такое?
0: Люди, бывает, читают все писание за год, регулярно каждый год, но при этом оно никак не меняет ничего в жизни.
1: И можно все знать наизусть и не применять, да?
0: Ну да.
1: Но у меня, мне нравится такое вот вдумчивое чтение, медленное чтение. Я стараюсь по утрам этим заниматься. Есть у меня такая склонность к жаворночности. Просыпаюсь рано. Вот. Поэтому есть время посидеть, почитать, свой дневничок там по-всякое позаписывать. Поэтому, мне кажется, у меня это постоянное вообще занятие. Потому что Священное Писание, оно всегда говорит же с тобой, обличает, наставляет, что-то каждый раз видишь. Поэтому, не знаю, может быть, какие-то большие такие вот подведения итогов, о чем мы с тобой сначала начали говорить, я редко делаю, но надо будет.
0: Ну,
1: надо
0: как,
1: будет.
0: Как Писание говорит, чтобы мы постоянно исследовали свое сердце, да?
1: Ну, это, знаешь, как вот уборка бывает ежедневная, когда ты там чуть-чуть, чтобы не было завалов, да? А потом бывает генеральная, потому что генеральную все равно надо проводить. Даже если ты ежедневно вроде крошки собираешь и мусор подметаешь.
0: Да, я с тобой согласен, что вот общение со Священным Писанием, можно сказать, общение с Богом, пафосно, конечно, звучит, через познание Его Слова, оно действительно стимулирует нас к тому, чтобы мы в эту сторону думали. Но мне кажется, вот генеральные уборки происходят вне зависимости от нашей воли. Мы бы даже их не хотели, потому что они зачастую бывают очень болезненными. Да? Они происходят во время кризисов. Да? Когда мы, например, с кем-то сильно-сильно поссорились, и вот тут-то информация о нашем характере нас
1: всплывает,
0: настигает внезапно.
1: Да, все
0: то есть
1: это.
0: Мы-то думали, что мы совершенно другие, вот, а тут на тебе, оказывается, тут и с прощением проблемы, и с гневом большие проблемы, и с самомнением большие проблемы, и с тем, чтобы вообще замечать других людей, там, их там, вклад и труд большие проблемы и так далее. И именно вот кризисный момент стимулирует нас к тому, чтобы провести этот техосмотр. Ну, знаешь, наверное, это как, опять же, как с машиной. Почему мы техосмотр назвали? Потому что
1: близка
0: лучше...
1: тебе эта тема.
0: Да, да, мне просто надо масло менять скоро.
1: Понятно.
0: Просто лучше делать это регулярно и по чуть-чуть, и постепенно, чем когда оно сломается, и нужен уже какой-то капремонт. Потому что это уже болезненно, и гораздо все сложнее.
1: И важно тоже оценивать вот свои истинные желания и стремления. Потому что иногда мы путаем вообще, чего мы хотим и что на самом деле нами движет. И получается, что одно заменяет другое. Мы запутываемся, не получаем того, чего хотели, а все потому, что стремились немножечко не туда. Вектор у нас был другой. Да, вот, например, искали какой-то безопасности и принятия, а вместо этого стали бегать за одобрением людей.
0: Да, да.
1: То есть

0: это как будто бы параллельные какие-то вещи, но они в разные стороны тебя разводят.
1: Но они не пересекаются.
0: Да.
1: Потому что они как раз
0: параллельные. Никогда это не наполнит сердце, получается.
1: Пишет нам Антон... Обид в сердце нет. Я обижаться не умею, но я просто записываю в книжечку. Шучу. Вот.
0: А я не злопамятный, просто память хорошая.
1: Да, и мечта есть. Я к ней стремлюсь, я над ней работаю, она приносит мне удовольствие, и я стремлюсь к большему.
0: Это очень хорошо, когда есть мечта. Помнишь, как Мартин Лютер Кинг? I have a dream.
1: Угу. Да? Да, вот здорово, что Антон написал. Давайте все вот просто так задумаемся, что у нас внутри. То есть ли горечь какая-то, есть ли нерешенные какие-то конфликты. Может быть, мы можем что-то сделать в этом направлении? Как-то работать над тем, чтобы выяснить отношения. Не в смысле доказать свою правоту, а в смысле найти мир. Ну, даже если ты все равно считаешь, что там кто-то был неправ, но все равно искать мир.
0: К миру нужно стремиться, и мир — это не просто замалчивание каких-то проблем, а это здоровое вообще решение вопросов, которые у тебя возникают.
1: Болезненно иногда, да.
0: Да, модно говорить про экологичную коммуникацию. Она, конечно, уже даже смех вызывает, эта формулировка, но тем не менее. Действительно, умение общаться — это навык. И, к сожалению, у христиан в том числе этот навык зачастую отсутствует, потому что кажется, что с одной стороны, мы же такие духовные, у нас нами всеми движет дух, и он нами всеми разрулит все проблемы. Или другая крайность. Но я просто такой откровенный, я так чувствую, что я думаю, то я и говорю, я просто не умалчиваю. Но здесь нужна все же таки мудрость. Когда ты говоришь, когда ты молчишь, и то, какими словами ты это говоришь. Как впору уже открывать курсы по коммуникации для христиан, чтобы умели общаться, умели слышать друг друга, а не только говорить свою точку зрения.
1: Ну да, кстати, вот про экологичное общение я тут даже в притчах нашел, представляешь?
0: Ну-ка.
1: В притчах Соломона. Точно не процитирую, но там меня очень вдохновил момент, где, значит, царь пишет про человека, который, значит, наговорил всякого там, и потом сказал, да я же просто пошутил. Да, и вот Соломон очень хорошенько так проходится кованым сапогом.
0: 3000 лет назад это было, да?
1: А такие люди до сих пор есть, да, которые за языком не следят, а потом говорят, да я же просто пошутил, ты что?
0: Или я просто такой прямой. Ну,
1: я просто тебе правду говорю, а ты не хочешь правду.
0: А ты ее не хочешь слушать.
1: Да, потому что ты лицемер, а я вот такой правдоруб.
0: Вот, на самом деле очень важно себе задать вопрос, вот чего я ищу на самом деле, чего я хочу, и вот чего мое сердце жаждет вот конкретно в этом случае. И тогда пройдет как раз вот та самая... не знаю, инвентаризация, техосмотр сердца, когда ты увидишь, к чему, собственно говоря, ты стремишься. И мотивы.
1: Слушай, и там, и в общении, и к внутреннему вот такому разбору я вижу, что это болезненная штука может быть. То есть, чтобы развязать какой-то узел в отношениях, который, как ты говоришь, прикрыт замалчиванием, да? Я себе представляю такое вот воспаление, которое вот заросло, но внутри осталось. Да,
0: а еще там оно начало
1: гной,
0: уже...
1: Внутри некроз уже пошел. А сверху все прикрыто.
0: Косметика, например.
1: Примазано,
0: грим,
1: да,
0: грим.
1: Все, да-да-да. Аквагрим.
0: Аквагрим.
1: Вот, нужно разрезать. Это больно.
0: Фу.
1: Все это, что все это вышло наружу где-то. Но только тогда придет исцеление. Только через это приходит исцеление.
0: Но и исцеление придет, когда в этот момент будет и мазь, и там дезинфекция, и так далее. То есть просто так тоже...
1: Просто разрезать не варик.
0: Лучше...
1: Можно убить просто и все пациента, да?
0: К сожалению, да. Нужны средства, которые лечат.
1: Значит,
0: и хирургия, и терапия. Тут рука об руку идут. Нужна все-таки вот та самая мудрость, с которой... это будет делаться. То есть это не просто вскрыл грязным гвоздем, гвоздем.
1: Да, и бросил, ну и сам как-нибудь теперь.
0: Я такой прямой.
1: Вылечишься.
0: Ну, может и поможет, кстати, но лучше не так. Лучше делать по-правильному, если уж до того дошло. Так что вот сегодня мы, друзья, вам предлагаем вот такие непростые варианты заглянуть в свои отношения, в свои, может быть, уголочки сердца, которые, возможно, давно уже не были на проверке. Mm-hmm. Они как раз покрылись там и слоем грима, и, может быть, там заставили эти уголочки какой-то другой мебелью. Mm-hmm. Вот. В общем, давайте открывать, посмотрим, может быть, что-то можно сделать. Какие у нас есть варианты?
1: Дамир нам пишет: чем дольше живешь, тем больше всяких эмоций накапливается, в том числе и обиды. Другое дело, как к ним относиться. Можно пообижаться некоторое время и забыть. А может запасть обида на долгое время. Но сам считаю, что держать обиду вредно для организма. Мечты, конечно, тоже меняются по ходу жизни. Если вспомнить, какие были мечты в детстве или отрочестве, даже смешно становится. Какие-то мечты несерьезные, а какие-то ситуации с джинном и тремя желаниями. А какие-то мечты достигнуты и уже ищешь следующую точку достижения. Жизнь никому ничего не должна. Мы вступили в течение жизни и так или иначе существуем в этом потоке, но в потоке против или поперек течения, или по течению.
0: Вот. Ух, вот, какая вот, мысль, да. Тоже, да.
1: Но тут
0: сложная.
1: Главное в этом потоке не утонуть. Вот. Дамир считает, что мы в потоке. Вопрос, как мы в этом потоке? Мы по течению плывем, против или где-то поперек как-то плаваем. Но главное не утонуть.
0: Да, надо все-таки выплывать на поверхность, потому что Господь там, и рука его всегда протянута к утопающему. Мы знаем, что важно эту руку схватить, а не просто ждать, пока тебя будут за шкирку вытаскивать.
1: Ну да, сразу картина. Петр, Иисус, который идет к лодке, да?
0: Да. И хотя Петр усомнился, да, и начал тонуть, рука тут же была протянута к нему. Так что эта рука всегда готова нас поддержать.
1: Угу. И вот давай как раз про это через пару минут поговорим. Да, вот мы вам забросили домашнее задание просто.
0: Угу. Возможно, посмотреть это не сразу себя. Произойдет.
1: Да, подумать, посмотреть себя. Ну вот давай через несколько минут поговорим о том, что нам в этом поможет.
0: Угу.
1: Вот действительно, по личному даже опыту, да, не просто на словах.
0: Делимся историями.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
1: Дышим.
2: Дышим.
1: Чувствуешь, какое дыхание жизни?
2: Да, помнишь, когда мы играли в эту субботу в джингл-машину? Когда наши зрители вышли и стали сочинять даже свои джинглы.
1: Надо будет, кстати, надо записать. А давай их все в эфир потом. У нас будет же запись. Потому всех повырезаем.
2: Были прикольные, кстати, варианты. Вот. Дыхание жизни, кстати, мы не озвучивали, но прям ребята покреативили, мне очень понравилось. Так, мы подводим итоги. Смотри, у нас еще сообщение от Марины есть, я сейчас его прочитаю.
1: Давай.
2: Марина делится своим опытом. Вообще, про обиды я не обидчивая вот, в масштабе на людей. Интересно, на кого обидчивость? Не на людей. Можно на технику обижаться. Шо ж ты сломался так?
1: Ой, слушай, мне в детстве так запнулась за что-то. Потом мне бабушка говорила, а ты побей потом этот угол. Вот, типа.
2: Да.
1: Он
2: да,
1: виноват.
2: Мне знакомо, да.
1: Да.
2: Вот. Эмоционально, да. Но обиду я не держу ни на кого. Но даже если и были обиды раньше по разбитому сердцу, они уже прошли. А так только на себя обижаюсь в каких-то моментах. Точнее, это даже не обиды, а просто рассуждение. Какая была глупенькая во многих моментах до 30 лет. Сейчас стараюсь на своих же ошибках не совершать новых, чтобы не чувствовать обиду на себя же, на свою тупость и на свою неопытность в те дальние годы. Как говорится, давайте же жить так, чтобы нам не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
1: На самом деле, это важный момент. Вот правда, когда мы останавливаемся и что-то оцениваем, это как будто бы мы это закрепили. Ну, даже есть такой прием присваивания, да, вот каких-то достижений. Когда ты что-то сделал, ты обязательно должен это осмыслить и сделать своим. Иначе ты это пропустил. Оно прошло мимо тебя, и ты это... не знаю, как ветерок мимо тебя пролетел.
2: А ты знаешь, ведь штука еще в том, что мы бываем не способны присвоить достижения, но ой, как хорошо к нам липнут провалы.
1: Вот это мы на себя
2: вот
1: навешиваем.
2: Вот это мы любим.
1: А слушай, еще
2: навесить.
1: Классно присваивать себе все то, что в мире случилось плохого, это все из-за меня. Вплоть до плохой погоды.
2: Это Федор Михайлович Достоевский так считал, что мы виновны во всем вообще.
1: Маленький принц говорит, что в ответе на тех, кого приручили. Ладно, это из другой оперы.
2: Вот, но мы хотим посреди всего этого, да, это важное упражнение, да, мы об этом это подчеркиваем. И чем больше, кстати, я живу, тем больше я понимаю, насколько мы все глубоко больны. И насколько мы все неправильно
1: мама, мы
2: живем.
1: Мама, мы все тяжело больны.
2: Ну, мы неправильно живем. То есть, знаешь, вот к вещи инструкции, хотя кто их читает? Но
1: никто
2: она
1: не
2: хотя
1: читает.
2: Бы есть, эта инструкция. Я, кстати, генератор прочитал, потому что не такая уж очевидная штука. Вот. Но в основном к вещам есть инструкция. К человеку инструкции как будто бы вот не выдают. Рождаешься ты и думаешь, а как жить эту жизнь? А как строить отношения? И все набиваешь шишки, наступаешь на грабли, на те же самые, что наступают все остальные люди.
1: И, не знаю, сейчас люди начинают придумывать инструкции, но настоящей инструкции нет. То есть как будто бы все додумывают. Вот с теми же детьми там или с отношениями любыми. Почему не было инструкции, как правильно? Почему все начинают косячить, и все потом это расхлебывают, долго-долго решают, как же поправить?
2: Человеческие инструкции противоречат одна другой. Да, замечала. Например, по отношениям, по воспитанию. Один тебе скажет, вот делайте так и никогда не делайте так. Другой скажет, ровно наоборот. Недавно мем видел, значит, про стройку. Когда вы начинаете строить, вам начинают попадаться рилсы в, где там, всяких запрещенных граммах и так далее, которые начинаются следующими словами.
1: Максим.
2: И там чувак угорает, говорит, там, никогда не стройте двухэтажный дом, всегда стройте только двухэтажный дом, никогда не заливайте полы, всегда только заливайте полы. И на самом деле так точно и в психологии, там, да, и учителя, коучи, которые нас учат жить в глобальном смысле, тоже вот просто диаметрально противоположно разнятся. Никогда не делайте так, всегда делайте так. Там, храните отношения до конца, другой скажет. Разрывайте отношения сразу же, если они вас хоть как-то травмируют. Ну,
1: поэтому сейчас у нас рояль из кустов выкатывается, и мы говорим, где вообще есть инструкция. Кто ходит в церковь, сразу же знает
2: и поет
1: ответ.
2: Сразу же белые кирпичики. Это Библия.
1: Да.
2: Кстати, песня-то про это.
1: Ну, потому
2: ответы
1: что там
2: на страницах
1: ответы
2: книги.
1: Как раз про
2: кто
1: вопросы,
2: мы,
1: да,
2: зачем, есть. Откуда, куда.
1: Но самое-то интересное, что сколько людей читает Библию, у всех разные варианты, как они это поняли. Недавно прочитала цитату из Мартина Лютера, не Кинга, а просто Мартина Лютера, который сказал, что страшнее, чем убийство, это ересь. Понимаешь? И все потом говорят, что ересь — это самое страшное, поэтому можно раз за ересь уже другие вещи делать. Да, чем и занималась церковь на протяжении своей истории. Да, Библия нам говорит, нам Господь говорит,
2: там есть
1: как жить.
2: Общие принципы, что ли, да?
1: И давайте мы к ним вернемся. Да, и то, что говорил Иисус, на самом деле, ведь он вот эти все противоречивые советы, которые люди могли давать друг другу, да, он свел к двум правилам, да, люби Бога, люби ближнего, как самого себя.
2: И все от этого. То есть нужно возвращаться к этим правилам, да, и если у нас есть какой-то сложный вопрос, как поступить, мы должны отмотать, потому что все, в конце концов, сойдется именно там.
1: Да, и да, все наши противоречия, все наши обиды, все наши сложности в отношениях, в нашем сердце, о которых мы сегодня говорим, они сведутся вот к этим двум важным столпам. Да, и если мы проверим свое сердце именно в этих двух категориях, то, я уверена, придем к ответу, который будет к жизни, а не к смерти. А Господь всегда нас призывает к жизни. Мы знаем, что совсем другая сущность пришла убить, украсть и погубить. Да? Mm-hmm. А вот Господь дает жизнь, и жизнь с избытком. И к этому мы всегда и стремимся, потому что жизнь, она побеждает. Вот видел когда-нибудь, как асфальт пробивает трава? Это невероятное силище.
2: Вижу постоянно у нас в поселке. К сожалению, асфальт положили плохо, поэтому трава активно пробивает асфальт.
1: Ей вообще не сложно, да?
2: Но на самом деле еще Господь всегда предлагает выбор. Вот что хочется еще подчеркнуть. Мы даже с тобой сегодня читали, когда он спорит с этими вот товарищами, которые вмешиваются в его проповедь, да, и пытаются как-то его дискредитировать, он все равно им предлагает выбор. Вот Господь как предлагал выбор в Эдемском саду, как помнишь, он предлагал выбор Каину и Авелю. Каину, когда говорил, да, ты господствуй над ним, то есть грех-то лежит, но ты господствуй над ним, он дает выбор. Вот точно так же и своим ненавистникам, которые хотели его убить, и потом камни хотели взять, он все равно предлагал выбор, и он и нам сегодня точно так же предлагает этот выбор.
1: Выбери жизнь.
2: Избери жизнь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.
1: До услышимся.
2: До новых встреч. И вообще никуда не уходите, оставайтесь. Еще мы прощаемся-то, собственно говоря, Свободное радио-то тут.
1: Оставайтесь. 24/7. Пока-пока.
0: Новый час на Свободном.
1: Время победить страх.
3: 31 августа – день рождения у Жана Фредерика Оберлена, протестантского пастора, благотворителя и духовного писателя. Оберлен родился в 1740 году в Страсбурге в семье учителя. Здесь же он впоследствии изучал богословие. В 1766 году Оберлен стал пастором и был направлен в Вальдерсбах, находящийся в отдаленном и пустынном регионе в Вогезах на границе Эльзаса и Лотарингии. В своем пасторском служении Оберлен ставил перед собой задачу улучшить как духовное, так и материальное благополучие своих прихожан. Богом забытое место с 1766 года, благодаря деятельному пастору, начало меняться. Оберлен открыл здесь кассу взаимопомощи и аптеку, активизировал дорожное строительство, основал сельскохозяйственное общество, возобновил выращивание картофеля, ввел моду на фруктовые сады, создал несколько школ и детский приют, организовал дошкольное обучение и даже ввел обучение акушерок. Население деревни, где на момент его приезда было около сотни семей, увеличилось к началу XIX века до 5000 человек. В голодные годы Оберлен участвовал в борьбе с голодом и пользовался общенародной любовью. В 1818 году Жан-Федерик Оберлен за свои заслуги получил золотую медаль Центрального общества Парижа. Сегодня день рождения Жана Фредерика Оберлена.
0: След в истории.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Меня зовут Рафаэль, я из города Паласовки.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что я понял, что заслуживаю смерти на самом деле. Вот. А Христос вместо этого дал мне жизнь, хотя мог меня погубить.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера меня сформировала как мужчину, как часть общества. Сформировала меня как отца и как мужа.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Иезекииля 33:11. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился к пути свой и жив был.
0: Христианство – это свобода или ограничение?
1: Свобода. Когда Бог сказал, что не ешь от дерева, Он сказал, ешь от всякого дерева. Посмотри, какую дает свободу. Кушай от всякого дерева, а вот от этого не ешь. Слово «всякое» – это свобода. Запрет, оно лишает свободы. И вот когда Бог дает заповедь, я понимаю, что заповедь, данная мне, она, наоборот, удержит меня от западни. А если я соблюдаю слово, то это свобода.
2: Свободное радио.

0: Выдержка из письма Иакова.
1: «Откуда у вас стычки и ссоры? Не от того же ли самого? От страстей, что борются в вашем теле? Вы чего-то жаждете, но у вас этого нет. И вот вы убиваете. Вы страстно чего-то добиваетесь, но не можете получить. И вот вы ссоритесь и деретесь. Но у вас ничего нет, потому что вы не просите. А даже если просите, то не получаете, потому что не о том просите. Вы хотите лишь удовлетворения своих страстей. Неверные люди. Разве вы не знаете, что привязанность к миру означает вражду к Богу? Тот, кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. А может быть, вы думаете, что Писание напрасно говорит? Жаждет он духа, что поселил в нас, жаждет ревниво. Но он дал нам еще большую милость. Ведь Писание говорит, Бог противится гордецам, а кротким дарует милость. Так покоритесь Богу, воспротивьтесь дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам».
2: Музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Спасены по благодати. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Книга Деяния, 15 глава, 11 стих. В ранней церкви возникла проблема касательно предмета спасения. Вопрос был следующий: что нужно для спасения? Иудеи верили, что спасение было только для иудеев. Они верили, что единственной надеждой на спасение у язычников было стать иудеем, что означало совершить обряд обрезания и крещения. Те, кто верил в это, возлагали на плечи верующих из язычников тяжкое бремя. Поэтому был собран первый церковный совет, чтобы разрешить этот вопрос. Что должен человек делать, чтобы спастись? Спасаемся ли мы лишь по благодати, или же это должна быть комбинация веры и дел? Спасение по благодати. Только через Иисуса. Многие сегодня все еще учат, что спасение приобретается по вере и по делам. Большинство религиозных общин и даже многие церкви требуют определенных дел для спасения. Но Библия учит, что спасение приходит только через веру. Дела вас не спасают. Дела просто демонстрируют подлинность вашей веры. Если вы искренне верите в Иисуса Христа, то в вашей жизни будут изменения. Вы больше не будете практиковать грехи. У вас будет измененное отношение и измененное сердце. Но эти добрые дела не спасают вас. Единственный, кто может вас спасти, — это Иисус Христос. Иисус сказал: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 29 стих. Бог дает спасение через веру, чтобы никто не мог хвастаться своими делами. Вот к какому заключению пришла ранняя церковь. Спасение по благодати, только через Иисуса Христа. Спасибо, Отец, что на кресте Ты завершил дело нашего спасения. Господь, веди нас ближе к Твоей любви. Во имя Иисуса. Аминь.
1: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

В истории известно немало случаев, когда после захвата территорий одного государства армии государства с другой религией мечети переделывались в соборы и наоборот. В частности, это произошло со знаменитым собором Святой Софии в Константинополе, который в 1453 году был завоеван Османской империей. К собору пристроили 4 минарета, и он стал мечетью Айя София. Так продолжалось до 1935 года, пока турецкий президент и реформатор Кемаль Ататюрк не превратил своим указом мечеть в музей. Это был единственный в странах с преобладающим исламским населением случай, когда широко известную мечеть лишили религиозного статуса. Однако в 2020 году президент Турции Реджеп Эрдоган снова вернул музею статус мечети.

Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Всем привет! Подсчитано, что мужчина в течение жизни тратит 3350 часов на сбривание 8,5 метров щетины. Конечно, если он не носит бороду. А вы на что тратите свое драгоценное время? Впрочем, что бы вы ни делали, если делать это под свободное радио, то время уже не будет тратиться впустую.
1: Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Макс Лукада. Что если бы в течение суток Иисус прожил вашу жизнь со своим сердцем? На один день ваше собственное сердце отправилось бы отдыхать, а жизнью руководило бы сердце Христа. Его приоритеты управляют вашими действиями, его желания определяют ваши решения, его любовь движет вашим поведением. Какими бы вы стали? Заметили бы люди перемену? Ваша семья? Увидели бы близкие люди нечто новое? А ваши коллеги? Почувствовали бы они разницу? А что касается менее удачливых знакомых, относились бы вы к ним по-прежнему, а друзья? Открыли бы они для себя больше радости? А как насчет ваших врагов? Получили бы они больше милости от Христова сердца по сравнению с вашим сердцем?

0: Стих дня.
1: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, стихи 23 и 24.

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Псалмопевец Давид в 138-м псалме, обращаясь к Богу, говорит такие слова. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». В этом тексте мы ответим две важные просьбы Давида. Первое. Давид просит Бога испытать и узнать сердце. Конечно же, это не реальное физическое сердце, а сердце, которое символизирует наш характер, наши чувства, волю, совесть и искренность. И вообще в Библии о сердце сказано достаточно много. К примеру, в притчах. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Или сердце чистое сотвори во мне, Божий дух правый обнови внутри меня». И сердце очень часто имеет значение как духовный центр. Там, где хранится вера и обитает любовь. Поэтому Давид просит у Бога узнать его настоящее состояние. Он не скрывает своего внутреннего состояния, не лицемерствует, ему важна оценка его господина. А вы скажете, да что человек не знает, что у него в сердце? Знает, но не всегда может правильно оценить. Следующее, он просит узнать или оценить его помышления, мысли, то, что наполняет его голову. Это может быть планы, цели, желания. Есть интересное высказывание. Мы есть то, что думаем. То есть, если мы думаем только о себе, то вряд ли мы любим людей. Если мы думаем только о материальном, то вряд ли мы духовны. А Давид просит, оцени, Господи, как тебе? О чем я думаю? А вторая часть – это местописание немаловажно. Давид просит, чтобы Господь обратил внимание на все неугодное и исправил это. И, несомненно, это решение подчиниться Богу, сделать так, как Он говорит. И, к сожалению, очень часто бывает, что человек понимает свой грех, понимает, что так делать нельзя, но ничего не хочет менять. Или не верит, что можно что-то изменить. Так вот, решение подчиниться Богу, открывая ему свои помышления и сердце, большое благословение для человека, потому что Бог добр и желает менять и спасать человека. Христос отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный добрым делам. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Свободное радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио. Благослови.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Вы любите кино? Скорее всего, да. И я расскажу вам сейчас об одном христианском фильме, который можно вечерком посмотреть. Интересно и полезно. Российский документальный фильм 2011 года «Человек перед Богом». Этот фильм посвящен людям, которые в своей земной жизни достигли небесного идеала – святости. Кто такие праотцы, пророки, преподобные, мученики, святители и блаженные? Насколько достоверны жития святых? Почему Матерь Божью называют Пресвятой, Сверхсвятой и Преснодевой, а ее успение отмечается как праздник? Почему христиане почитают мощи святых? Что такое канонизация и как она происходит? Обо всем об этом в фильме «Человек перед Богом». Автор – митрополит Илларион Алфеев, режиссер Мария Гусева.
1: Свободное радио.
2: Свободное радио. Правильный.

0: Здравствуйте. Разрешите представиться. Меня зовут Катя. А рассказать вам сегодня хочу кое-что о своей жизни. Начну с того, что у меня была грандиозная цель. И я ее достигла. Но на пути к своей цели я всегда руководствовалась следующими принципами. Первый. Не довольствуйся ничем, кроме лучшего. Второй. В жизни нет ничего важнее карьеры. Вроде нормальные принципы. Но однажды, когда я была уже вот-вот у цели, мой друг сделал мне предложение. «Только не сейчас!» – решительно возразила я ему. «Какая тут семья? Я уже почти у цели!» «Ну когда же?» – спросил он. «Ну, когда все немного утрясется». Обиделся. «Ну да ладно, он-то пусть». Что больше всего обидно, так это то, что даже родные мои не отнеслись ко мне с большим пониманием. А все из-за этой никому не нужной семейной традиции – вместе ужинать по воскресеньям. Ну кому это надо? Время ведь не стоит на месте. Я теперь другая, у меня теперь цель, важные встречи, важные люди. А им не понять, они, видите ли, обижаются. Ну что ж, пусть подождут, пока все немного утрясется. Ну да ладно. Допустим, они в чем-то и правы, но вот от друзей я уж никак не ожидала такого непонимания. Ну сколько можно звонить и задавать один и тот же вопрос? «Катя, ну куда же ты пропала? Катя, ну когда же мы тебя увидим? Ну когда?» Когда все немного утрясется. Со временем, конечно, до всех стало доходить, что у меня есть важная цель. И что мне не до них. А, кстати, даже не помню, когда мои родные перестали названивать, чтобы пригласить меня на ужин. Ну, парень мой постепенно ко мне охладел и решил порвать со мной отношения. Если, конечно, это можно назвать отношениями. И еще я не заметила, как перестала называть свою лучшую подругу своей лучшей подругой, а стала говорить о ней как просто о подруге. А потом как о знакомой, а потом просто как о девушке, с которой я когда-то общалась. И вот, наконец, я достигла своей цели. Я добилась небывалого успеха в своей области. Мне даже предложили прочитать курс лекций на тему «Прямая дорога к успеху». А вчера, представляете, меня напечатали на обложке известного журнала как самого успешного человека месяца. Я так этому обрадовалась, что как только прибежала домой, тут же схватила телефон на трубку и... И тут до меня дошло, что мне совершенно не с кем поделиться своей радостью. И тогда мне припомнилась моя любимая отговорка. Когда все утрясется. Вот сижу теперь и думаю, а это ли настоящий успех?
1: Свободное радио. Если слушать, то настоящее.

0: Притчи Соломона.
1: Господь разрушает дома гордецов, но хранит границы владений вдов.

0: «Мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться». Такое себе примирение. С условиями и угрозами. Скорее, больше похоже на дипломатическую переписку или переговоры. Бог хочет, чтобы мы искали взаимного мира без условий и шантажа. Любите друг друга просто так, даже если вы разные и не всегда можете находить понимание.
1: В эфире «Свободное радио». «Свободное радио». Выбирай лучшее.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю. Так будьте же осторожны, как змеи, но бесхитростны, как голуби. Остерегайтесь людей. Они будут судить вас в советах старейшин и бичевать в синагогах. К правителям и царям приведут вас из-за меня, и вы будете свидетельствовать обо мне им и язычникам. И когда приведут вас на суд, пусть не заботит вас там, что сказать вам и как. Вам будет дано в тот час, что говорить, ведь не вы будете говорить, а Дух Отца вашего через вас. Предаст смерти брат брата и отец свое дитя, а дети восстанут на отцов и умертвят их. И все из-за меня вас будут ненавидеть, но тот, кто выдержит до конца, будет спасен».

0: promise arch of higher ground.
1: Привет, это Катя, и я расскажу вам о важных находках библейских археологов последних лет. В 2020 году археологи обнаружили на голландских высотах укрепленное здание, датируемое временами правления царя Давида, а именно около 1000 года до нашей эры. На одном из больших базальтовых камней этой крепости были вырезаны две рогатые фигуры с протянутыми руками. Археологи считают, что это здание было форпостом царства Гешур, союзника царя Давида. В Библии мы читаем о том, что жена Давида Мааха, мать Авессалома, была дочерью царя Гешура. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Господи, помоги мне. Пусть они, боги твои, встанут, если могут спасти тебя во время бедствия твоего. Иеремия 2:28. Обращали ли вы когда-нибудь внимание, как люди ведут себя, когда на них обрушивается несчастье? Даже самые неверующие из них пытаются обратиться к Богу, о котором они до этого не вспоминали. Почти в каждой газетной статье об авиакатастрофе, наводнении или урагане вы найдете упоминание о том, что кто-нибудь взывает о помощи к Богу. Приятно, наверное, представлять себе, что Отец Небесный только и ждет такого случая, чтобы немедленно оказать помощь. Но Библия утверждает обратное. Бог может использовать несчастье, чтобы яснее выявить все ничтожество человеческих ценностей и ненадежных кумиров. Через пророка Иеремию Господь сказал народу своему, что он не может рассчитывать на Божью помощь после того, как столь долго поклонялся идолам. Так он показал людям всю тщетность упования на ложных богов. И в нашем веке Бог может сказать нам то же самое в час испытания. «Почему вы взываете ко мне сейчас? Где же теперь ваши футбольные звезды и знаменитые красавицы? Почему вы не попросите помощи у своего любимого телевизора или не обратитесь с мольбой к своему банковскому счету? Не найдете утешения в своей новой мебели или автомобиле? Пусть эти боги, которым вы столь рьяно служили, помогут вам». Да, весьма неутешительная мысль. Но Бог не хочет, чтобы мы и дальше думали, будто можем продолжать полагаться на своих ложных кумиров и при этом ожидать, что Он защищает нас от последствий такой жизни. В великой милости Своей Он дарует прощение тем, кто искренне покаялся, и дает помощь и надежду тем, кто научился всегда и во всем полагаться на Него. Живите сегодня так, чтобы завтра вы смогли предстать перед Господом.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: 31 августа – день рождения у Жана Фредерика Оберлена, протестантского пастора, благотворителя и духовного писателя. Оберлен родился в 1740 году в Страсбурге, в семье учителя. Здесь же он впоследствии изучал богословие. В 1766 году Оберлен стал пастором и был направлен в Вальдерсбах, находящийся в отдаленном и пустынном регионе в Вогезах, на границе Эльзаса и Лотарингии. В своем пасторском служении Оберлен ставил перед собой задачу улучшить как духовное, так и материальное благополучие своих прихожан. Богом забытое место с 1766 года, благодаря деятельному пастору, начало меняться. Оберлен открыл здесь кассу взаимопомощи и аптеку, активизировал дорожное строительство, основал сельскохозяйственное общество, возобновил выращивание картофеля, ввел моду на фруктовые сады, создал несколько школ и детский приют, организовал дошкольное обучение и даже ввел обучение акушерок. Население деревни, где на момент его приезда было около сотни семей, увеличилось к началу XIX века до 5000 человек. В голодные годы Оберлен участвовал в борьбе с голодом и пользовался общенародной любовью. В 1818 году Жан-Федерик Оберлен за свои заслуги получил золотую медаль Центрального общества Парижа. Сегодня день рождения Жана Фредерика Оберлена.

0: золотые библейские стихи.
1: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. 1 Коринфянам, 13 глава, 4-5 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Всегда вместе.

Травля существует везде, где существует общество. Как в маленьких, так и больших социумах всегда находятся агрессоры, жертвы и бессильные травмированные наблюдатели. Механизм этот работает без перебоев. Кто-то выбирает кого-то жертвой, унижает и подавляет. Остальные смотрят на это, но боятся вступиться за обиженного, потому что никто не хочет стать новым объектом травли. Я думаю, каждый из нас сталкивался с подобным. Это грустно, но неизбежно. Но когда я слышу о травле в церкви, я действительно удивляюсь и возмущаюсь. Как усыновленные Богом дети могут опускаться до того, чтобы делить людей на сорта, лишать права быть принятым и прощенным, публично унижать и выдавливать из церкви? У меня ответа нет. И, пожалуй, я просто остановлюсь на этом вопросе.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Бог любит не какого-то идеального человека, а людей в целом, как они есть. Не идеальный мир, а реальный.

Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Заслуги в том, что я все-таки из христианской семьи, частично, да, ну, наверное, большей части, потому что в какой-то момент я понял, что моя жизнь без Бога приведет меня к бессмысленной, наверное, жизни, вот, и определенно я увидел побуждение и через своих духовных родителей, что мне нужно служить Богу. И с лет 14, наверное, у меня начался очень быстрый рост духовный и переживание, что я хочу все-таки быть в церкви и быть служителем церкви.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Когда присутствующие заговорили о храме, из каких прекрасных камней он сложен и какими богатыми приношениями украшен, Иисус сказал: «Все то, чем вы любуетесь, будет разрушено. Наступят дни, когда не останется здесь камня на камне». «Учитель», — спросили его, — «а когда это будет? И как мы узнаем, что это скоро случится? Каким будет знак?»
2: «Смотрите, чтобы вас не ввели в обман», — ответил Иисус. «Многие придут под моим именем и будут говорить: это я, и время настало. Не идите за ними. Когда услышите о войнах и восстаниях, не ужасайтесь. Это должно сперва случиться, но это еще не конец». Затем Иисус сказал: «Восстанет народ на народ и царство на царство. Будут великие землетрясения, будет мор и голод во многих местах, а в небесах страшные явления и великие знамения. Но прежде чем все это случится, будут хватать и преследовать вас, приводить на суд в синагоги и в тюрьмы бросать. Будут приводить к царям и наместникам из-за меня. Вот вам случай свидетельствовать обо мне. Твердо помните, не обдумывайте заранее, как защищаться. Я вам дам такое красноречие и мудрость, что им не сможет ни противостоять, ни возразить никто из ваших противников. Даже родители и братья будут вас предавать, родственники и друзья. И иных из вас убьют, и все вас будут ненавидеть из-за меня. Но и волос с головы вашей не упадет. Будьте стойкими, и вы себя спасете. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, знайте, близко время его разрушения. Тогда те, что в Иудее, пусть бегут в горы, те, что в Иерусалиме, пусть скорее его покинут, те, что будут в окрестностях, пусть не возвращаются в город. Потому что наступили дни возмездия, когда исполнится все, что предсказали Писания. Горе беременным и кормящим грудью в те дни. Великие страдания ждут эту землю. Божий гнев падет на этот народ. Одни от острия меча падут, других уведут в плен в разные страны. И будут попирать язычники Иерусалим, пока не истечет их время. Будут грозные знамения на солнце, луне и звездах, а на земле народы будут трепетать в отчаянии от рева моря и бушующих волн. Люди будут падать бездыханными в страхе перед тем, что надвигается на мир. Ведь силы небесные сотрясутся, и тогда увидят. Сын человеческий идет на облаке, облеченный силой и великой славой. Когда это начнет сбываться, распрямите спины и поднимите головы. Ваше освобождение близко».

0: их дня.
1: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, стихи 23 и 24.
2: Свободное радио. Выбор очевиден.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Псалмопевец Давид в 138-м псалме, обращаясь к Богу, говорит такие слова. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». В этом тексте мы ответим две важные просьбы Давида. Первое. Давид просит Бога испытать и узнать сердце. Конечно же, это не реальное физическое сердце, а сердце, которое символизирует наш характер, наши чувства, волю, совесть и искренность. И вообще в Библии о сердце сказано достаточно много. К примеру, в притчах. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Или сердце чистое сотвори во мне, Божий дух правый обнови внутри меня». И сердце очень часто имеет значение как духовный центр. Там, где хранится вера и обитает любовь. Поэтому Давид и просит у Бога узнать его настоящее состояние. Он не скрывает своего внутреннего состояния, не лицемерствует, ему важна оценка его господина. А вы скажете, да что человек не знает, что у него в сердце? Знает, но не всегда может правильно оценить. Следующее, он просит узнать или оценить его помышления, мысли, то, что наполняет его голову. Это может быть планы, цели, желания. Есть интересное высказывание. Мы есть то, что думаем. То есть, если мы думаем только о себе, то вряд ли мы любим людей. Если мы думаем только о материальном, то вряд ли мы духовные. А Давид просит, оцени, Господи, как тебе? О чем я думаю? А вторая часть этого местописания немаловажна. Давид просит, чтобы Господь обратил внимание на все неугодное и исправил это. И, несомненно, это решение подчиниться Богу, сделать так, как Он говорит. И, к сожалению, очень часто бывает, что человек понимает свой грех, понимает, что так делать нельзя, но ничего не хочет менять. Или не верит, что можно что-то изменить. Так вот, решение подчиниться Богу, открывая ему свои помышления и сердце, большое благословение для человека, потому что Бог добр и желает менять и спасать человека. Христос отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: Держим курс на вечное. Свобода.

0: выдержка из первого письма Петра.
1: «Будьте всегда готовы дать ответ любому, кто спросит вас, на чем основана та надежда, что живет в вас. Только отвечайте кротко и уважительно. Храните свою совесть чистой, чтобы те люди, что хулят вашу добрую жизнь, которой вы живете, веруя во Христа, устыдились собственных слов».
2: Свободное радио.

Говорят, радио держится на трех китах: идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги. Это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: радио «Новая жизнь». Постановочка.
1: Ну почему я должна вставать и идти к какой-то бабуле-соседке, которая в глаза не видела? Я что, в выходной не имею права выспаться?
2: А ничего, что уже пол первого. А бабуля-соседка, как ты говоришь, из приличия пригласила нас на чай познакомиться.
1: Всю жизнь об этом мечтала.
2: Если это ниже твоего достоинства, оставайся дома и принимайся за уборку.
1: Ладно, ладно, пойду. Надеюсь, не умру там с вами со скуки.
2: Я, разумеется, не имела в виду, что если пойдешь, ты освобождаешься от уборки.
1: Ну что за жизнь, мама? Я у вас тут как служанка. Ксюша, помой посуду, Ксюша, пропылесось ковер, Ксюша, накрой на стол. Что еще?
2: Ах ты моя бедная, замученная девочка. Следует ли мне напомнить тебе, что и ты, и папа, и я убираемся по очереди?
1: Да, но...
2: К тому же работаем каждый день до 6. Кроме того, если ты не научишься быть ответственной сейчас, что с тобой будет, когда вырастешь? Да ты палец о палец не ударишь, когда выйдешь замуж.
1: Мама, по-твоему, я всю жизнь только и должна чему-то учиться? Ну а жить-то когда?
2: А что для тебя значит жить? Тебе бы только весь день валяться в постели, да в телевизор пялиться. А вместо того, чтобы помочь мне помыть после ужина посуду, ты весь вечер по телефону со своим... дойфрендом болтаешь.
1: Да каким дойфрендом? Бойфрендом.
2: Хотя чего я беспокоюсь? Дай тебе волю, так ты в 45 лет еще с нами жить будешь.
1: Угу, еще чего.
2: Да я просто вижу, как ты идешь по коридору в тапочках, держишь в руках плюшевого мишку и спрашиваешь, почему я тебе джинсы не постирала?
3: Проходите, гости дорогие. А это должно быть ваша дочь?
2: Да, познакомьтесь, это Ксения.
3: Здравствуй, Ксения.
4: Здравствуйте.
3: Какая она лапочка. Отец, небось, только и успевает от мальчишек отбиваться. Присаживайтесь на диван. Я пойду за пирогом.
1: Мальчишек отбиваться? Вы на меня столько работы свалили. Какие тут мальчишки? Хотя я, наверное, смогу впечатлить их тем, как умею быстро застилать кровать.
2: Может быть, если ты научишься быть ответственной, ты впечатлишь их своей машиной, когда вырастешь и будешь работать на престижной работе.
1: У тебя всегда получается все вывернуть в свою пользу.
2: Просто хочу воспитать тебя так, чтобы ты не воспринимала работу по дому как наказание.
3: А вот и пирог.
2: Простите, мы не должны были выносить из дома наши неурядицы.
3: Да это что? Если бы вы знали, какой мой Валерка в ее возрасте был. Порой в его комнате на полу была такая куча грязной одежды, что и дверь не закрывалась.
1: Мам, тебе еще повезло со мной.
3: Он скорее с голода бы умер, чем пошел бы на кухню и сделал себе бутерброд. Я ни в какую не могла заставить его делать уроки. День и ночь телевизор.
1: Ваш сын никогда-никогда не помогал вам по дому?
3: В общем, да, не помогал.
1: И он вырос нормальным, так ведь?
3: Ну, можно сказать, да.
5: Ма!
3: Что-то он рано сегодня.
5: А, ну где все мои?
3: Так, подойди-ка сюда и поздоровайся с нашими гостями. Это наши новые соседи, Анжела и ее дочь Ксения. Ну, а это мой Валера.
1: Привет, Валера.
5: Привет. Слушай, ма, а где мои чистые штаны?
3: Ой, кажется, я забыла их высушить. Простите, я на минутку отлучусь.
5: У меня несварение. Это, наверное, из-за того, что ты вчера мне мясо большими кусочками порезала.
1: Мама, пойдем-ка отсюда поскорее. Меня дома много работы ждет. Нужно будет в своей комнате убраться, пыль протереть, посуду со стола убрать. И еще что, помыть кошкину миску, да.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Безбожное мировоззрение лишено четких и правильных ответов на самые важные вопросы, рождаемые здравым смыслом. Чему отдать эту мимолетную хрупкую жизнь? Как правильно? Даже и не думая обращаться к Творцу за ответами, каждый делится с другими своей любимой суетой, поучая, чему нужно себя отдать. Это ярмарка тщеславия, это барахолка идолов. Приходи, выбирай, чего твоя душа желает. Слепые водят слепых и вместе падают в яму. Это гносеологический хаос глиняных горшков, занявшихся самоидентификацией, отвергнув при этом не только замысел горшечника, но и само его существование. Откуда им знать, что лучше? И еще один важный повторяющийся вопрос, мучающий материалиста. Что будет после него на этой земле, где он так отчаянно пытался поудобнее устроиться? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем? 6.12. А почему, собственно, вопрос поставлен таким образом? Неразумнее ли и нелогичнее ли вопрошать, что будет с ним самим после смерти? Разумнее и логичнее. Но, увы, система ценностей определяет не только прижизненные, но и предсмертные интересы. Невероятно, но факт. Умирая, безбожник думает не о том, куда идет, а о том, откуда уходит. Его шокирующее помешательство в том, что даже испуская дух, он наглухо привязан к земной суете. Его волнует, что станет с имуществом, кто продолжит его дело, кто победит на выборах, пробьются ли наши в полуфинал. Его не пугает встреча с Богом, его страшит, не разбазарят ли дети наследство и не будет ли им плохо. Закрывая глаза навеки, он смотрит не вперед, а назад. Не верите? Сходите в хоспис и послушайте тамошние разговоры. Но не удивляйтесь, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Матфея 6.21. Так кто же скажет ему, что будет после него? Никто. На интересующие его вопросы ответов нет. Его удел – полное неведение о судьбе этого любимого, драгоценного, желанного мира, оставляемого им. Зато есть ответы на другие вопросы, которые он не хочет задавать. Он, безрассудный, лучше поговорит с тем, кто предречет будущее последующих поколений, чем его собственное посмертное будущее. Оттого и живет он до последнего вздоха тем, что ускользает. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает. Притчи 11.7.

0: Библейская кухня.
1: И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее замеси 3 меры лучшей муки и приготовь лепешки».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы приготовим ячменные лепешки от Сары. Нам потребуется 1 чайная ложка сухих дрожжей, 1/4 чашки теплой воды, 1 чашка кислого молока, по 1/2 чашки ячменной муки, ржаной муки, семян тмина, турецкого гороха или нута, молотой полбы и 1/2 чайной ложки соли. Также нам потребуется 1 столовая ложка оливкового масла. Пересыпьте всю муку в миску. Добавьте соль, дрожжи и молоко с содой. Тщательно перемешайте. Всыпьте семена тмина и месите тесто руками 10 минут. Выложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте подниматься на 2 часа, пока оно не увеличится в объеме вдвое. Выложите готовое тесто на хорошо смазанную доску и месите несколько минут. Разделив тесто на 8 равных частей, скатайте его в колобки. Раскатайте каждый колобок на лепешке примерно 15 см в диаметре. Накрыв влажной салфеткой, оставьте минут на 20. Теперь разогрейте сковородку до средней температуры. Налейте несколько чайных ложек оливкового масла и выпекайте лепешки по отдельности по 2 минуты с каждой стороны, надавливая тыльной стороной ложки, чтобы образовались пузырьки, как при жарке блинов. Каждую лепешку заверните в салфетку, чтобы не остыли, и подавайте к столу как можно скорее. Благословенной вам трапезы, друзья! Библейская кухня.
2: Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио. Телеграм-чат Свободного радио.

0: Деяния апостолов.
1: Находившиеся в Иерусалиме апостолы и они приняли Духа Святого.
2: Руки получал Духа Святого.
1: Но Петр сказал ему:
3: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды».
1: Симон же сказал в ответ:
2: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами».
1: Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие.

0: Время подумать.
1: До чего мы сегодня договорились, друзья? Так это до того, что если в нашей жизни есть раздражительность, гневливость, обидчивость, колкость, дело не во внешних раздражителях, дело в нас самих. Нравится нам это или нет, но в такой ситуации работать надо прежде всего с собой. Не всегда помогает устранение внешнего раздражителя. Уйдет один нудный коллега, придет другой на его место. Сегодня подрезал один на дороге, завтра подрежут другие 10. И в очередь перед вами всегда найдется кому влезть. Такие ситуации будут всегда. Все, что мы можем проконтролировать, самих себя. Ну а что, если накрыло? Вот накрыло, и каким-то образом надо успокоиться. С точки зрения житейской мудрости, говорят, нужно все внимание переключить на дыхание. Задержать его на максимальное время, после чего снова начать дышать. Якобы вот так получается снизить и умственную активность, и отвлечься, и организм переходит на состояние, когда собственная физиология его волнует больше, и собственный инстинкт сохранения занимает большую часть ума, чем попытки вылить на кого-то гнев. Еще обычно советуют, если ярость уж так просится наружу, то можно бумажку какую-нибудь разорвать в клочья, подушку любимую побить, сломать какую-нибудь старую ручку. Может быть, вы при этом будете выглядеть странно, но это все равно лучше, чем если вы выпалите все свое негодование на объект раздражения. Мол, пусть это странновато, но все равно лучше скандала. Еще говорят, от гнева физическая нагрузка хорошо помогает. Так что, если чувствуете, что кипит, давайте отжиматься и подтягиваться, кто что умеет. Кстати, спорт – это вообще, в принципе, хороший эмоциональный регулятор. Я думаю, что вы способны еще вспомнить те времена, когда брали над собой верх и ходили в зал. Туда идешь через силу, а оттуда вылетаешь на крыльях. Сам себя победил, эмоции сбросились. Это как на плотине воду сбрасывают. Вот эмоции из тебя вышли, ты такой в хорошем смысле пустой и не способен ни на что отрицательное. Кому-то помогает пение, кому-то помогает покричать. Можно ехать в машине, если вы один, и ни с того ни с сего заорать. Ну, только лучше делать это, конечно, не в пробке, чтобы свидетелей не было. Так, по ходу, по течению. Можно в лес выехать, там покричать. Вот так вот набегаетесь, накричитесь, и волей-неволей наступит физиологическая фаза затишья и покоя. Приходите вечером домой, всех любите, всех цените. Никто и не догадается, что еще полчаса назад вы дико кричали в глухом лесу.
0: Вы подумали? А мы сказали.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: выдержка из первого письма Павла христианам в Фессалонике.
1: «И все же, братья, просим вас любить друг друга еще сильнее и более всего стремиться к тихой и мирной жизни. Пусть каждый из вас занимается своим делом и зарабатывает на жизнь собственными руками, как мы вам и раньше велели, чтобы и посторонние вас уважали. И вы, не

0: Так, сюда. Ой-ой-ой-ой, так. Тихонечко, тихонечко, тихонечко.
1: Эй, что ты там в коробке, а?
0: Ты что, ты что пугаешь? Подкрадываешься, что из-под тишка?
1: Не подкрадываюсь я.
2: Что ты так несешь осторожно, аж трясешься вся? Что в коробке-то?
0: Не знаю. Пастор только что дал мне ее и сказал, что там что-то очень-очень ценное. Осторожно, пожалуйста, не разбей тут.
2: Что ж это такое может быть?
0: Не знаю.
2: Давай откроем.
0: Нет, что, не надо. Вдруг там как бабахнет что-нибудь. Подожди, это ценное вдруг там разобьется. Мало ли что лежит.
2: Ты что, вообще не собираешься открывать?
0: Не знаю, буду открывать или нет. Чего привязался вообще?
2: Пастор, что ли, сказал, чтобы не открывала?
0: Ну, нет, он только сказал, что там что-то очень-очень ценное.
2: Слушай, пастор вообще что-нибудь сказал, когда давал тебе эту коробку?
0: Нет, он только сказал, что там что-то очень-очень ценное.
2: Знаешь, вот если бы пастор мне дал коробку и при этом ничего не сказал, то я предположил, что он хочет, чтобы я ее открыл и посмотрел, что там внутри.
0: Думаешь? Но ведь он только сказал, что там ну хорошо, я открою. Только если у меня будут проблемы, если что-то случится, я скажу, что это была твоя идея.
2: Ну, конечно. Идет, открывай.
0: Эх, была, не была.
2: Что там?
0: Ничего. Ха. Только какие-то бумажки на дне.
2: Слушай, может, пастор как раз хотел дать тебе эти бумажки?
0: Не может быть. Пастор сказал, что это что-то очень-очень ценное.
2: А ты посмотри с обратной стороны, может, там что-нибудь на них написано, что-нибудь очень-очень ценное.
0: Ой, я не хочу. Посмотри сам, пожалуйста.
2: Какая же ты трусиха. Сейчас. Слушай, ну тут фамилии какие-то.
0: Фамилии?
2: Да, посмотри, вот эта фамилия тебе о чем-нибудь говорит?
0: Да.
2: А вот это?

0: А это?
1: Говорит.
2: Ну и чьи это фамилии, если не секрет?
1: Это люди, которые вместе со мной несут служение в церкви.
2: Так, и что?
1: И все. Это люди, которые несут со мной служение в церкви. Все.
2: Угу. Значит, ты больше мне ничего не хочешь сказать?
1: Ну, мы это... Ну, не очень ладим друг с другом.
2: Слушай, хватит говорить загадками. Что означает все это очень-очень ценное содержимое коробки?
1: Ну, меня поставили ответственной за это служение.
2: По-моему, здесь больше, чем просто... Не ладим друг с другом.
1: А что, ты думаешь, я во всем виновата, да? Они все хотели делать по-своему, а я просто пыталась напомнить, кто здесь главный.
2: Кто здесь главный, значит?
1: Ну да, угу. Ну, иногда, ну, вырываюсь грубые слова. Ну, у меня характер такой, понимаешь? И я что я могу поделать? Просто закричу и...
2: Все понятно. А люди не захотели терпеть к себе такого отношения.
1: Откуда ты знаешь? Пастор сказал тебе, да?
2: Да нет, просто сложил 2+2. Какое это отношение имеет к этим ценным бумажкам?
1: Когда мы начинали это служение, пастор сказал нам, что люди созданы по образу Божию, и что Иисус умер за каждого из нас, и что наше отношение друг к другу в служении должно отражать Божью любовь ко всем нам.
2: А, это значит, пастор тебе так решил напомнить о том, что...
1: Я обращалась с людьми как с вещами, как будто их мнение ничего не значит. К некоторым я вообще относилась так, словно они пустое место. Как теперь искупить свою вину перед ними? Даже не знаю, как им глаза смотреть.
2: Смотри-ка, а вот тут напротив каждого имени какой-то номер телефона. Интересно, с какой целью пастор написал номера телефона?
1: Ну ладно, ладно, поняла я твои намеки. Дай-ка сюда коробку вообще. Пока.
2: Эй, ты там поосторожнее с коробочки-то. Ведь там что-то очень-очень ценное.

0: From the hands that hold you now.
1: Чем больше в нашей жизни неба, тем меньше мы подвергаемся земному разложению. Чарльз Спержен.

Разрешите поприветствовать вас, друзья. Поприветствовать вас на волнах свободного. Разрешите представиться. Зовут меня Наташа Романцова. И разрешите кое-что вам напомнить. Таких, как вы, больше нет. Можно весь земной шар обойти, но не будет больше вот такого уникального сочетания. Вашего цвета глаз, вашей формы ушей, оттенков вашего характера, привычек. Вы уникальное Божье дитя. И даже вот эта ваша легкая ухмылка, она тоже уникальна.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
0: 31 августа – день рождения у Жана Фредерика Оберлена, протестантского пастора, благотворителя и духовного писателя. Оберлен родился в 1740 году в Страсбурге, в семье учителя. Здесь же он впоследствии изучал богословие. В 1766 году Оберлен стал пастором и был направлен в Вальдерсбах, находящийся в отдаленном и пустынном регионе в Вогезах, на границе Эльзаса и Лотарингии. В своем пасторском служении Оберлен ставил перед собой задачу улучшить как духовное, так и материальное благополучие своих прихожан. Богом забытое место с 1766 года, благодаря деятельному пастору, начало меняться. Оберлен открыл здесь кассу взаимопомощи и аптеку, активизировал дорожное строительство, основал сельскохозяйственное общество, возобновил выращивание картофеля, ввел моду на фруктовые сады, создал несколько школ и детский приют, организовал дошкольное обучение и даже ввел обучение акушерок. Население деревни, где на момент его приезда было около сотни семей, увеличилось к началу XIX века до 5000 человек. В голодные годы Оберлен участвовал в борьбе с голодом и пользовался общенародной любовью. В 1818 году Жан-Федерик Оберлен за свои заслуги получил золотую медаль Центрального общества Парижа. Сегодня день рождения Жана Фредерика Оберлена. След

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Вы наверняка слышали эту притчу. У пожилой пары спросили о секрете их феноменально долгого брака. Супруги ответили, что родились в то время, когда сломанные вещи чинили, а не выбрасывали. Отношения не всегда являются источником радости. Иногда они ломаются и приносят дискомфорт и боль. Но вот разорвать их или восстановить зависит от решения обеих сторон. Конфликты естественны и неизбежны. Более того, для их появления нам не нужно искать повода и напрягать силы. Рано или поздно они придут сами собой. Зато, чтобы преодолеть конфликт, требуются усилия, самодисциплина и гордость, принесенная в жертву. Когда отношения терпят крушение, нам нужно сделать усилие воли и прекратить подливать масло в огонь. После этого важно сказать о своих чувствах и сожалении о том, что происходящее наносит урон вашим отношениям. Наконец, мы должны заявить о желании и готовности предпринять все необходимое, чтобы сохранить и даже улучшить отношения. Берегите друг друга, дорожите миром и общением, и любите той любовью, которой нас учит Господь.
2: Каждый день — это дар. Каждый миг — это шанс. Свободное радио.

Давайте честно, мы не миллионеры. И вы, скорее всего, тоже. Но у нас есть то, чего нет у других. Желание делать добро и оставаться честными. А у вас возможность сказать «я с вами». Просто от всего сердца. Как говорил один мудрый человек, мы делаем все возможное, а невозможное делает Бог. Присоединяйтесь к невозможному. Помогите Свободному радио оставаться в эфире. Сделать это можно на сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: телевизор, пульт дистанционного управления телезрителем. Виктор Пелевин.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Спасены по благодати. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся, как и они. Книга Деяния, 15 глава, 11 стих. В ранней церкви возникла проблема касательно предмета спасения. Вопрос был следующий: что нужно для спасения? Иудеи верили, что спасение было только для иудеев. Они верили, что единственной надеждой на спасение у язычников было стать иудеем, что означало совершить обряд обрезания и крещения. Те, кто верил в это, возлагали на плечи верующих из язычников тяжкое бремя. Поэтому был собран первый церковный совет, чтобы разрешить этот вопрос. Что должен человек делать, чтобы спастись? Спасаемся ли мы лишь по благодати, или же это должна быть комбинация веры и дел? Спасение по благодати. Только через Иисуса. Многие сегодня все еще учат, что спасение приобретается по вере и по делам. Большинство религиозных общин и даже многие церкви требуют определенных дел для спасения. Но Библия учит, что спасение приходит только через веру. Дела вас не спасают. Дела просто демонстрируют подлинность вашей веры. Если вы искренне верите в Иисуса Христа, то в вашей жизни будут изменения. Вы больше не будете практиковать грехи. У вас будет измененное отношение и измененное сердце. Но эти добрые дела не спасают вас. Единственный, кто может вас спасти, — это Иисус Христос. Иисус сказал: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 29 стих. Бог дает спасение через веру, чтобы никто не мог хвастаться своими делами. Вот к какому заключению пришла ранняя церковь. Спасение по благодати, только через Иисуса Христа. Спасибо, Отец, что на кресте Ты завершил дело нашего спасения. Господь, веди нас ближе к Твоей любви. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Надежда есть всегда.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным Отцом. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и я откажусь перед моим небесным Отцом».
2: Если бы все люди...

0: Анжелка.
1: Ау.
0: Смотри.
1: Ну?
0: Иисус же сказал, что верующий в него имеет жизнь вечную, на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь, так?
1: Да.
0: А вот тут смотри, в послании Иакова написано, что и бесы тоже веруют, веруют и трепещут. Я что-то не пойму, как это и бесы тоже веруют.
1: Ну а что-то тебе непонятно?
0: Ну в чем разница между их верой и той, о которой говорил Иисус?
1: Ну, бесы, они, понимаешь, они...
0: Ну?
1: Они просто верят, что Иисус Господь. Ну, как бы это сказать? Они просто знают это.
0: А?
1: Ну вот как ты, например, знаешь, что Борис Николаевич твой начальник. Но они не доверяют ему, понимаешь? Они не согласны подчиняться его воле, последовать за ним, понимаешь? Они верят, но не доверяют.
0: Но ведь Христос ясно и просто сказал, верующий в меня имеет жизнь вечную. Что тут еще? Ну...
1: Христос, говоря о вере, имел в виду именно доверие, понимаешь? Полное доверие, понимаешь?
0: Не совсем. Ну ладно, вечером поговорим. Побежал, я то и опоздаю.
1: Гарик, прошу тебя, будь осторожен.
0: Да не волнуйся, все хорошо будет. Все прыгают, у меня получится.
2: Через минуту влетаем в прыжковую зону.
3: Гарик, значит так, встань около двери и дай-ка еще раз проверю твой парашют.
4: Ну посмотрите, поле как будто не совсем под нами.
3: А?
4: Я говорю, поле не под нами.
3: Не волнуйся, Гарик. Пилот опытный, он учитывает скорость и направление ветра.
4: Ему можно доверять?
3: А можно, Гарик, можно.
4: Он что, в Афганистане, говорит, десанта сбрасывал?
3: Что ты говоришь, Гарик?
4: Я говорю, он, говорят, десанта сбрасывал. Думаю, ему можно доверять.
3: Да, Гарик, можно, можно.
4: Ну, даже если, допустим, он сбросит меня в неправильном месте, я ведь смогу поправить направление стропами, да?
3: Ага.
4: Укладчик сказал, что этим парашютом очень легко управлять, правда?
3: Да.
4: Правда ведь этому парашюту можно доверять?
3: Что, Гарик?
4: Я говорю, можно доверять парашюту?
3: Можно. Гарик,
4: а он еще сказал, что этот парашют уже 6 раз был протестирован. Можно доверять, да?
3: Да можно, Гарик, можно.
4: А если основной парашют не раскроется, у меня ведь еще запасной есть, да?
3: Ну да, да, Гарик, да. Что ты говоришь?
4: Я доверяю укладчику в том, что запасной парашют мне подведет.
2: 30 секунд до прыжковой зоны.
3: Так, Гарик, давай еще раз повторим твои действия.
4: Ага, значит, прыгаю, развожу руки.
3: Так.
4: 1001, 1002, 1003. Тут дергаю вот за этот шнурок.
3: Ну?
4: Ноги согнуты, взгляд на горизонт.
3: Все правильно, Гарик, молодец, давай, все получится.
4: Спасибо, инструктор, я вам полностью доверяю.
3: Да, да, конечно, скоро будет.
0: Как это скоро будет?
2: 5 секунд.
3: Приготовиться!
4: Я не понимаю, почему как только я говорю, что я
2: вам
4: доверяю...
3: Пошел!
5: Ну вот, Гарик, теперь доверяешь.
4: Анжела, это было что-то, красота такая. Я наш дом, представляешь, видел.
0: Еще... Я кое-что наконец понял.
1: Проходи, проходи, за ужином расскажешь.

Я до сих пор служу в общине, в которую пришел впервые. И я не фанат духовных гастролей по церквям. Но кто мы такие, чтобы кого-то удерживать? Настоящая любовь — это доверие и свобода. Если строить отношения без них, то получится что-то про токсичность и зависимость. Я глубоко убежден, что любые попытки создать ощущение единственно правильной общины — это строительство секты. Поэтому пожелаю всем лидерам церквей перестать пытаться манипулировать и контролировать людей. А тем, кто все еще ищет себя, пожелаю отбросить потребительский подход и поскорее найти место, где вы сможете с любовью послужить ближнему и найти в этом радость.

0: Стих дня.
1: Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 138, стихи 23 и 24.
0: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: чтение на каждый день.
1: Мир вам, дорогие слушатели Свободного радио. Псалмопевец Давид в 138-м псалме, обращаясь к Богу, говорит такие слова. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». В этом тексте мы ответим две важные просьбы Давида. Первое. Давид просит Бога испытать и узнать сердце. Конечно же, это не реальное физическое сердце, а сердце, которое символизирует наш характер, наши чувства, волю, совесть и искренность. И вообще в Библии о сердце сказано достаточно много. К примеру, в притчах. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Или сердце чистое сотвори во мне, Божий дух правый обнови внутри меня». И сердце очень часто имеет значение как духовный центр. Там, где хранится вера и обитает любовь. Поэтому Давид не просит у Бога узнать его настоящее состояние. Он не скрывает своего внутреннего состояния, не лицемерствует. Ему важна оценка его господина. А вы скажете, да что человек не знает, что у него в сердце? Знает, но не всегда может правильно оценить. Следующее. Он просит узнать или оценить его помышления, мысли. То, что наполняет его голову. Это может быть планы, цели, желания. Есть интересное высказывание. Мы есть то, что думаем. То есть, если мы думаем только о себе, то вряд ли мы любим людей. Если мы думаем только о материальном, то вряд ли мы духовны. А Давид просит, оцени, Господи, как тебе? О чем я думаю? А вторая часть, это местописание немаловажно. Давид просит, чтобы Господь обратил внимание на все неугодное и исправил это. И, несомненно, это решение подчиниться Богу, сделать так, как Он говорит. И, к сожалению, очень часто бывает, что человек понимает свой грех, понимает, что так делать нельзя, но ничего не хочет менять. Или не верит, что можно что-то изменить. Так вот, решение подчиниться Богу, открывая ему свои помышления и сердце, большое благословение для человека. Потому что Бог добр и желает менять и спасать человека. Христос отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. С вами был Семенов Роман, пастор церкви «Свет Евангелия», город Красногорск.
0: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Ваш дом опустел. Дети подросли и покинули его. Это печальное время для нас, родителей. Мучительная работа по преодолению себя. Но она позволяет нам лучше понять свою личную роль в воспитании детей. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Несколько лет назад мой сын поступил в один из колледжей Чикаго и покинул родной кров. Накануне в доме царили оживление и суета, мы готовили его к отъезду и помогали собирать вещи. И волнующая значимость этих последних часов его пребывания в стенах родного дома как-то ускользнула от нас. Когда на следующее утро мы ехали в аэропорт, меня вдруг охватила щемящая тоска. Мне показалось, что я не в силах расстаться с сыном. Нет, дело вовсе не в том, что я хотел бы, чтобы он навсегда остался ребенком. И не то, чтобы я хотел иметь решающий голос в его поступках. Мне было невыносимо жаль, что закончилось что-то важное. Закончилось то золотое время, когда Райан и его сестра Дэнни были детьми, и дом оглашался их звонкими голосами. Я не мог сдержать слезы, когда мы обнялись на прощание. Если вам кажется, что я безнадежно сентиментален, то вы правы. Я думаю, что мой опыт будет очень полезен и о многом скажет тем родителям, чьи дети еще совсем малы. Дней, отведенных нам судьбой на заботу о наших детях, не так уж много, как кажется. Да, воспитание детей подчас представляется неблагодарной и непосильной ношей, но крепитесь, найдите в себе силы, и когда придет время расстаться с детьми, вы будете знать, что сделали самое главное, на что только способен человек, и ваши усилия не были напрасны. А если вам случится встретить нашего сына, попросите его позвонить домой. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Я часто слышала, как люди говорят, да и сама раньше так говорила, «Это слишком сложно, мне этого не понять, у меня не хватит ума». А в послании Ефесянам сказано вот что: «Он излил на нас щедрое в совершенстве ума и мудрости». Да, это говорится о том, что нам явлен Христос, но что очень важно, Павел в другом послании тоже об этом пишет. «Кому недостает мудрости, пусть просит у Бога, и Он даст ему». Бог не жадничает. Он действительно с удовольствием делится с нами своей мудростью. В нем полнота знания. Так что не думайте, что раз вы чего-то не понимаете, то это вам не подвластно. Просто нужно просить Бога о помощи и по чуть-чуть, маленькими шагами, разбираться в проблеме. Вот увидите, все получится. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: just for the moment.
1: Радостная весть.
2: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
3: Учитель, какая заповедь в законе самая великая? Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами, ответил Иисус. Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. Люби ближнего, как самого себя. Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях.

0: Я не Гарик, я Гэндальф Серый.
1: Гэндальф Серый? Что это с тобой?
0: Гарик часто вел себя отвратительно. Он обижал жену, обманывал начальника и только что разбил машину своей подруги. А Гэндальф Серый никогда бы так не поступил.
1: Ты что, хочешь сказать, что больше никогда не будешь брать чужие вещи без спроса?
0: Да, я новый человек.
1: Значит, отныне Гэндальф Серый не будет больше без спроса носить мою куртку, так?
0: Ой, извини. Можно я погуляю в твоей куртке?
1: Погоди. Ты сказала, разбил машину своей подруги?
0: Ну да. Разве Гарик тебе не сказал?
1: Это просто смешно. Слушай, Гарик...
0: Да я не Гарик.
1: Гарик, если ты виновен перед другими, есть только один путь, чтобы снять вину. Признаться, что ты поступил неправильно, и попросить Бога простить тебя. И, если возможно, примириться с человеком. Ты не избавишься от вины, если будешь притворяться кем-то другим.
0: Похоже, ты права. А все-таки Гэндальф Серый — классное имя, правда?

0: Я не могу представить себе вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего начала, без источника духовной теплоты, лежащего вне материи и ее законов. Советский физик-теоретик, правозащитник и лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Лариса Гробовенко?
1: Хочу поделиться Словом Божьим. В третьей книге Царств, в 17 главе, описана интересная история, поучительная история о великом муже Божьем. Это пророк Илия. И мы с вами эту историю знаем. Здесь есть два таких момента. Доверие Богу и попечительство Его. И вот если мы порассуждаем, здесь сказано, что был голод. Илия объявил о том, что будет голод Ахаву, что не будет ни росы, ни дождя, разве что только по его слову. И смотрите, тут же приходит Бог конкретно к Илие и говорит: «Было», второй стих, «к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что при Иордане. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». И пошел он, и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что при Иордане, и вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, хлеб и мясо по вечеру. И из потока он пил. Представляете, я когда перечитывала вот эту историю, думаю, вау. Думаю, это, ну, сверхъестественно, правда? Ворон прилетает утром, приносит хлеб и приносит мясо. Что нужно человеку для жизни, да? Все то, что нужно, все то, что необходимо, у Илии было утром и вечером. Ну, смотрите, там история описывает, что так как была засуха, росы не было, воды не было, дождя не было, этот поток высох. Но Бог дальше говорит, что делать. Бог дальше сопровождает его. Он говорит: не бойся, иди в Сарепту, я позабочусь дальше о тебе. Я хочу вот этим словом также вдохновить каждого из нас. Если мы доверяем Богу, Бог сверхъестественно заботится. Дорогие друзья, возлюбленные, доверяйте Богу, уповайте на Него, а Он позаботится о нас сверхъестественно.
0: Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы, каждый день, и хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Песнь без смысла, сад засохший, поле без дождя. Человек без Бога, мозг без мысли, он безумец, грубо говоря. Человек без Бога, как колодец, из которого ушла вода. А ведь после смерти небо спросит, почему прожил ты время зря? Почему ты не искал ответа на вопрос о смысле бытия? Почему же убегал от света, прячешь в ширме суетности дня? Жизнь без Бога человек умеет, исполняя прихоти свои. Он без Бога духа не имеет, как животное проводит свои дни. Человек без Бога жить не может, он не может мыслить, не любить. На земле он только лишь прохожий. Как без Бога в вечности прожить?

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Артём меня зовут. Из Дмитрова.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Произошло где-то, наверное, более 10 лет назад. Это сложные обстоятельства жизненные. Меня как бы, скажем так, вынудили обратиться к Богу за помощью. И он мне помог. С тех пор я как бы вот следую за ним и имею в жизни радость от этого. Раз он мне помог, естественно, я увидел, что он реален, что он помогает, что он спасает.
0: Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Лукавый человек сеет раздор, и сплетня разлучает близких друзей.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Ты решился на то, чтобы взять на себя их бесчестие. И действительно, ведь кто-то должен взять это на себя. Они сами не сделают этого. Они прекрасно знают, как поступать бесчестно, но думают, что бесчестие их поступков бесследно растворится и утонет в забвении времени. Они ничего не знают о книге жизни и о памяти вечности. Они стряхивают с себя свой позор и с облегчением идут дальше. И ведь этот позор тысячелетий обрушивается на тебя подобно ливню, подобно необозримому потоку. Эта проказа поражает тебя миллионы раз. Ты погружаешься в безымянную клоаку. Ибо что такое, в конце концов, стыд? Не так уж тяжело стоять у позорного столба. Ведь те, кто снует вокруг него, те, что глазеют на выставленного на позор, все без исключения сами грешники. А кто-то из них, возможно, это даже понимает. Не так уж и трудно раздеться догола среди собравшихся на изысканный ужин. Ведь у каждого есть свое собственное тело, скрытое под одеждой. Не так уж трудно обнародовать свои пороки перед всем миром. Нам и так известны все мыслимые человеческие преступления, ибо о них можно прочитать в любой ежедневной газете. Но стыд сам по себе, стыд как таковой, тот стыд, что пережил каждый и что не хочет более пережить, вот это что такое? Тебе придется пережить его. Ты будешь стыдиться перед всем миром, перед мертвыми камнями на Масличной горе, перед всякой тварью, но более всего перед твоим отцом. Ты хочешь погрузиться во все бездны и пробраться в каждую дыру? Но ты сам бездна и дыра, и не думай, что никто тебя не заметит. Мы все смотрим на тебя, мы видим наш стыд на тебе, и в твоем лице мы презираем его. Тебе не удастся избавиться от отвращения, которое ты сейчас переживаешь, ибо сейчас отвратителен ты сам. Все, что может быть пошлого, пронизывает тебя. И не только ты сам, но и все мы брезгливо отшатываемся от тебя. Мы – это сообщество порядочных людей, а ты в стороне от него. Мы можем прощать друг другу наши маленькие слабости и вновь снимать друг перед другом шляпы. От тебя же можно лишь с негодованием отвернуться. Мы – общество, мы – замкнутый круг. И было бы невыносимо даже подумать о том, что существо, подобное тебе, могло бы принадлежать к нашему кругу. Настиг ли тебя, наконец-то, страх? Тот страх, который неведом людям. Это не страх перед грозящим несчастьем, перед какой-нибудь катастрофой. У такого страха есть границы, у него есть объект, на который и направлено сознание человека. И надежда, этот постоянный спутник страха, всегда остается при этом с нами. Возможно, мне еще удастся выбраться из горящего дома. Возможно, мне еще удастся добежать до выхода из обваливающейся шахты. Возможно, в последний миг меня все-таки помилуют. Но страх, переживаемый тобой, бесформен. Это океан страха, у которого нет берегов. Это страх как таковой. Тот страх, что есть корень греха. Страх перед Богом и его неизбежным судом. Страх ада. Страх более никогда не увидеть в вечности отчего лика. Быть навсегда оставленным любовью и всяким творением. Ты падаешь туда, где нет дна. Ты пропал. Ни малейший проблеск надежды не ограничивает этого страха. Ибо на что тебе еще надеяться? На то, что Отец еще может помиловать тебя? Он не будет, он не может, он не хочет этого делать. Именно ценой твоей жертвы он хочет оплатить помилование мира. Мира, не тебя. О том, что по ту сторону твоего страха речь не идет вообще. Милосердие? Но ведь Божье милосердие – это ты сам. И оно состоит в том, что ты идешь ко дну. Кто-то должен стать козлом отпущения. И это именно ты. Ты, между прочим, сам этого хотел. Ты не хочешь, чтобы гнев Божий пал на людей? Тогда он падет на тебя.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы чистите снаружи чашу и блюда, а внутри они наполнены тем, что вы в своей алчности награбили. Слепой фарисей! Вычисти сначала внутренность чаши, тогда и снаружи она будет чиста».
2: Уютный вечер на свободном радио.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Почему Бог не присутствует явно в нашем мире? Как было бы здорово, если бы Бог был виден нам? Тогда бы никто не осмелился совершить зло, обмануть, украсть, изменить. Не было бы тревог, испытаний, сомнений. Все было бы однозначно и понятно. Но были бы мы тогда свободны? Любили бы Бога-надзирателя? Вряд ли. Мы были бы вынуждены слушаться Его и только. Это парадоксально, но, возможно, тогда не было бы никакого спасения. Ведь спасение – это движение Бога и человека навстречу друг другу. Но Бог уважает нашу свободу и не хочет, чтобы мы исполняли Его волю из-под палки. Он ждет, что мы сами обратимся к Нему. И все же Бог среди нас. Он пришел к нам во Христе, и Он будет проявляться в этом мире настолько, насколько мы сами впустим Его в нашу жизнь.

прошу, прими меня таким, как есть, Отец. Я прихожу к тебе. О мой Господь, прошу, прими меня таким, как есть, Отец. Я прихожу к тебе. Теперь я

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: Всем привет, а мы держим слово, мы обещали выйти в эфир, несмотря на то, что у нас фестиваль был позавчера, и мы вышли в эфир.
1: Благодаря тому. Всем привет.
2: Привет и всем. Сегодня 31 августа. Знаешь ли ты об этом?
1: Вообще, говорят, лето закончилось. У нас даже ролик такой наш фестивальный начинается. Как же мы дожили до такого, что лето закончилось?
2: Мы его пилим, не допилим никак пока что.
1: Все, пилится.
2: Скоро доделаем и опубликуем.
1: Пилки тут летят.
2: Вот.
1: Знакомый голос там открывает.
2: Лето. А я не знаю, кстати, где он взял. Из эфира из какого-то вырезал. Я даже не знаю, где я это сказал.
1: Но я думала, на фестивале сказал.
2: Нет, это с эфира с какого-то он взял. Да, друзья, лето заканчивается, мы решили подводить итоги. Знаете, итоги нужно подводить в конце каждого сезона.
1: Угу.
2: Вот. А вообще раньше праздновали Новый год, и когда в начале весны было время, да, в начале осени было
1: инвентаризация
2: время.
1: Называется. Вот.
2: Действительно, хочется как-то подводить итоги угу. какие-то, потому что начинается, ну и по старой привычке, начинается школьный сезон новый, школьный учебный год, поэтому вот какую-то черту хочется подвести. Мы будем говорить сегодня про техосмотр сердца. Вот так вот, да. Техосмотр автомобиля проходим. Нет, я не прошел еще, мне надо масло менять, денег нет. Вот, но техосмотр нашего духовного сердца тоже нужно проводить. И давайте с вами вместе подумаем, заглянем в себя, как у нас сердце наше, не живут ли в нем обиды какие-то, может быть. Правильны ли наши устремления, куда мы стремимся, и вообще, как насчет плода в нашей жизни, приносит ли наша жизнь тот плод, который и задумано. Вот об этом давайте вместе подумаем, такой займемся саморефлексией.
1: Ну и немножечко сезона. Подведем итоги и этого лета, года, работы свободного радио. Кстати, можете присылать ваши впечатления о том, как прожило этот год свободное радио. Может быть, что-то посоветуете, что-то вам откликнулось или показалось интересным. За все будем благодарны.
2: Да. А в декабре будем еще раз подводить итоги года.
1: А это мы вообще любим, да. А еще знаешь, праздник жатвы будет осенью вот в баптистских церквях
2: тоже
1: проходит. Обычно, когда урожай собирают, тоже считают, что собрал, что потерял. Вот это тоже учет. Так что у нас сейчас время учета. Угу. Магазин
2: на учете. Но нет, но мы не закрыты. Друзья, пишите, присылайте ваши отзывы о радио, о фестивале, если вы были. Продолжаю призывать вас, присылайте ваши фоточки, видео. Делитесь с теми, кто не смог приехать. Ну, хотя бы частичкой этого вот впечатления вашего. Частичкой вайба, как сейчас говорят.
1: Да.
2: Молодежи. Вот, пишите
1: это нам. Звучит это по-стариковски. Как говорится, молодежь.
2: Пусть так и будет, да. Да.
1: Но мы такие есть вообще-то.
2: Вот, друзья, в этом часе, как обычно, мы начнем с разминочки. Раз, угу. два, три, четыре.
1: Давай,
2: кабелы,
1: давай.
2: Что, хочешь послушать? Давай, кстати,
1: да. Ты знаешь, это была хитовая песня, и она открывала, конечно
2: да,
1: же, День хвалы свободного радио в прошлую субботу. Да, потому что это зашло. И напомню, что песня группы «Белые кирпичики» стала песней года, кстати, в 25-м году. Песня была «Это Библия». И угу. дети одной из участниц как раз «Белых кирпичиков» спрашивают: «Мама, а какая песня «Белых кирпичиков» в этом году станет песней года на свободном радио?»
2: Ну, еще посмотрим, не знаем.
1: Это шутка. Да, но мы, конечно же, очень любим эту группу. И «Новый день». Группа вообще это на название этой песни, которая про раз, два, три, четыре, правильно?
2: А у них новое утро. Вот. У нас новый день на свободе.
1: А у них новое утро. Да, ну, в общем, не зарядка это называется, на самом деле, песня.
2: Да, новое утро от «Белых кирпичиков». Давайте послушаем, как мы вот открыли фестиваль, также откроем сегодняшний эфир с разминочки.
1: Да, встали руки, ноги.
2: Как ноги на ширине плеч, руки в стороны и вперед. Поехали.

0: новый день со свободным радио.
1: Ну, начнем мы со скандальной новости.
2: Так.
1: Дело в том, что служители и пасторы танцевали под песню «Радость в Господе» на минувшем фестивале «Ихних свободных радио. День хвалы».
2: Это очень хорошая новость.
1: Отплясывали, как не в себя вообще. Я был среди них. Скакал, плясал. Вот на самом деле, собственно говоря, главная новость. Прошел фестиваль «День хвалы».
2: Да, это наша главная новость.
1: Мы к этому шли полгода, готовились... Волновались полгода, нервничали.
2: А мне кажется, больше, чем полгода.
1: Даже,
2: мы
1: наверное, больше,
2: с прошлой осени уже начали
1: думать про это.
2: Да.
1: Туда. Вот. А вот ну, реально с зимы мы уже стали, у нас уже договоренности были какие-то, да, мы стали искать исполнителей.
2: Ой, партнеров.
1: Неужели да. Все это позади? На последней песне я в сердцах закричал: «Ура, полгода свободы!» Нас тут благодарят. Кстати, пишите свои отзывы. Вот Володь пишет: «Классный день хвалы был в субботу». Спасибо всем организаторам. Спасибо за футболку, брелок и подставку под кружку, говорит. Да, подарков мы раздарили и раздали немеренно, на самом деле. Но у нас еще есть.
2: Класс.
1: Еще
2: можно, да, между прочим, у нас эти подарочки получить. Что для этого сделать, мы обязательно будем рассказывать, потому что у нас с Андреем прямо здесь стоит целая коробка всякой красоты и
1: радости. У нас еще с тобой там мешок целый.
2: И мешок.
1: Да, и вот это далеко не все, там еще много очень всякого.
2: Круто, круто. Вообще, 29 августа удивительный был день. Сразу несколько было праздников. Например, у наших друзей в этот день оказалась была годовщина свадьбы. Они пришли.
1: Да.
2: Причем эта свадьба происходила здесь же, на этой площадке. Ровно 18 лет назад.
1: 17.
2: Да. Еще несовершеннолетие.
1: А это стало, собственно, причиной, почему они добрались до нас.
2: Они все-таки
1: дошли. Приезжали, вот, а в этот раз подумали, ну, это знак просто, что мы должны приехать.
2: Мы уже специально назначили фестиваль на эту дату.
1: Да, я говорю, слушайте, я для вас уже специально организовался. Чего вы, давайте приезжайте.
2: Яблочный спас тоже назначили на эту дату, тоже отмечала
1: а
2: церковь.
1: А почему яблок у нас не было на фестивале?
2: У нас было очень много яблок. У нас яблони, на самом деле, здесь, на территории церкви, с которых падали огромное количество яблок. Мы их собирали в емкости различные и раздавали желающим. Так что яблочный
1: слушай,
2: у нас был
1: а меня,
2: очень... Тебя обошли,
1: меня
2: да?
1: прошли, мне не дали яблок.
2: Но они были не декоративны, поэтому мы их держали, так сказать, под спудом. Тоже 29 августа поклонники франшизы о «Терминаторе», например, широко отмечали. Знаешь, почему?
1: Почему?
2: Потому что 29 августа в 02:14 по североамериканскому времени в сериале, так сказать, можно сказать, сериале «Терминатор», это дата, когда Скайнет вообще обрел самосознание.
1: Mm-hmm.
2: Да, и что стало началом событий судного дня. Вот. Но в 2026 году судный день не настал, потому что даже, собственно говоря, в соответствии с франшизой «Терминатор», все это произошло в 97 году.
1: Mm-hmm.
2: Немножко опоздали.
1: Все-таки Бог миловал. Как-то прошло
2: да?
1: снова в очередной
2: да.
1: раз. Ждали мы, помнишь, конца света еще в 2012 году.
2: Ой,
1: по календарю
2: мы
1: мая.
2: Ждали. Мы много раз
1: мы ждали. Всего ждали, но как-то все Господь не милует.
2: Но вообще, на 2026 год, это моя новость для тебя, всякий судный день назначен неоднократно был. Начиная с того, что Рэй Брэдбери еще в 1950 году написал фантастический рассказ «Будет ласковый дождь». Это из цикла «Марсианские хроники». Mm-hmm. Так вот, как раз на август 26 года там было все назначено. Все страшное. Но это на 5 августа. Это мы уже 5 августа пережили. Прошляпили. На будущее, у нас на 13 ноября 26 года есть еще один математический судный день фон Ферста. Ферстера. Простите.
1: Математический судный день — это когда экзамен по математике, а ты не готов.
2: Почти. Он опубликовал, опять же, еще в 60-м году математическую формулу роста населения Земли. Так вот, согласно его расчетам, 13 ноября 2026 года население планеты должно уйти в бесконечность.
1: Что-то, мне
2: читаю
1: кажется,
2: новости,
1: ошибся,
2: мне самой опять. Уже весело становится.
1: Двоечник какой-то считал.
2: Да, потому что это у него была такая демографическая сингулярность. Вот. А на самом деле модель не сработала, потому что рождаемость на Земле сильно замедлилась. Он-то думал, в 60-м году там вообще были бэби-бумеры, они их тогда шла, по увеличивающейся постоянно. Это рождаемость, что все произойдет совсем по-другому.
1: Ну и смертность не сокращается, как Писание говорит, 70 при большей крепости 80 лет и собственно говоря, все так и есть. А они рассчитывали, что медицина выйдет на такой уровень, что смертность будет сильно сокращаться, а рождаемость останется на том же уровне.
2: Да, так что реальный апокалипсис отменяется.
1: Фух, ну и хорошо. Ты в шахматы играешь?
2: Знаю, как ходят фигуры.
1: Вот
2: это считается?
1: У меня примерно тот же уровень. Оказывается, всего 6 недель шахмат помогли при психических расстройствах. Шахматы сейчас все чаще рассматривают не только как интеллектуальную игру, но и как помощь для людей с психическими заболеваниями. И вот авторы нового исследования выяснили, что 6 недель активной игры в шахматы буквально лечит людей.
2: Ничего себе! То есть оно ставит мозги на место. Если у вас что-то не так, давайте Е2, Е4, и все хорошо.
1: А я думаю, вообще, знаешь, вот понятные правила игры, они, в принципе, помогают ставить все на место.
2: А может, в Уно тогда?
1: И как-то освобождать. Да, вообще игры, наверное, поэтому успокаивают, потому что есть правила, которые соблюдаются. Потому что в реальной жизни, к сожалению, правила не соблюдаются или меняются на лету.
2: Ты смотрел, тут солнечное затмение было некоторое время назад.
1: Не смотрел.
2: Успел? Глянуть. У нас вообще было облачно, без прояснений, по-моему, в тот день. И вообще в наших широтах не очень было видно. Но дело в том, что многие наблюдали. У нас даже новость с тобой была, как прыгал один на доске, на скейтборде, красиво, на фоне...
1: Да-да-да, помню.
2: Так что было дело. И многие-многие поглядели, но еще больше не поглядели. А у меня хорошая для вас новость, потому что следующее полное солнечное затмение будет скоро.
1: А хорошая ли это новость?
2: Будет скорость 2 августа следующего года, 27-го года. Причем оно будет такое полное, что тень Луны полностью закрывает солнечный диск, продлится более 6 минут, а еще будет его хорошо видно. По данным Национальной солнечной обсерватории, полоса полной фазы затмения пройдет через юг Испании, Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию, Сомали и Йемен. А также над долиной царей в Луксоре можно будет наблюдать. И над Великой пирамидой в Гизе. Так что в Египет можно в этот момент съездить.
1: А над Химками-то будет?
2: А также над Меккой и Саудовской Аравией. Химки не входят в перечень этих объектов культурного наследия.
1: А странно, почему, кстати?
2: Что особенно важно, Андрей, в августе на всем пути затмения почти наверняка будет хорошая погода, не будет никакого облачка, поэтому будет прекрасно все это наблюдать. Запишите свои календари 2 августа 2027 года. Все, значит, в долину царей или на пирамиду Хеопса.
1: У нас осталось мало времени, говорят айтишники.
2: А, я думала, ты мне говоришь.
1: 100 компаний призвали подготовиться к атакам искусственного интеллекта. Крупнейшие IT-компании, там, Google, Microsoft, OpenAI, кстати, сами говорят, сами его и готовят.
2: Бойтесь нас, мы идем.
1: Вот, в открытом письме призвали организации по всему миру усилять киберзащиту, пока искусственный интеллект не научился обходить существующие системы защиты. Они ожидают, что уже в ближайшие месяцы увеличится количество атак с использованием искусственного интеллекта.
2: Интересно,
1: возможно,
2: интересно.
1: Вскоре он даже обретет самостоятельную волю и будет совершать эти кибератаки самостоятельно.
2: Ну, это, в принципе, к дате про Skynet.
1: Чуть-чуть,
2: да?
1: Задерживаемся. Либо он все-таки обрел самосознание, просто нам об этом не сказал.
2: Мы еще этого не поняли.
1: Он втихушку просто это все сделал. Уже Т-1000 там отливает уже все.
2: Ух ты. Нейробиологи обнаружили неожиданного властелина мозга. И это не человек.
1: Да
2: и не
1: что?
2: Искусственный интеллект.
1: Ой, какой ужас. Кто же владеет моим мозгом, расскажи.
2: Ну, слушай, еще в конце 19 века, в 1895 году, Зигмунд Иванович Фрейд и его коллега Йозеф Брейер высказали теорию о том, что симптомы психических расстройств берут начало в неразрешенных бессознательных наших желаниях. Затем теория бихевиоризма это отвергла, а вот в конце 80-х нейробиологи уже 20 века, вооруженные сканерами мозга, подтвердили, что люди принимают решения под влиянием скрытых стимулов, которые они даже не осознают. Как показывают исследования, от частоты сердечных сокращений и до стратегии преодоления боли, усвоенных в раннем детстве и забытых из-за детской амнезии, наша жизнь на 90% управляется невидимыми процессами. То, что в тебе там всякие происходят электрические замыкания в мозге, вот и работает так у тебя система.
1: Какой духовный вывод мы можем из этого сделать?
2: Духовный вывод. Мозг постоянно строит предсказания. Это духовно?
1: Нет. Смотри, я имел в виду, что жизнь человеческая, да, там, ну, как пар, являющийся на малое время. То есть мы даже сами себя не контролируем. Мы даже выбор, который мы делаем, на самом деле нам как будто бы не принадлежит до конца. А вот в Вавилонские башни, понимаешь, строим, да? Сами с усами такие.
2: Ну вот смотри, у нас есть два таких вот, не знаю, два полюса. С одной стороны, мы постоянно бессознательно строим предсказания в зависимости от того, что у нас было в прошлом, да, и это минимизирует неожиданность, нам дает стабильность. Но зато, когда мир перестает соответствовать этим прогнозам, у нас происходит спонтанность, и высвобождается такая вот энергия, мозг кипит и становится на некоторое время сверхсознательным вот таким, строит новую реальность. Вот и тут вмешательство как раз происходит духовного.
1: Может
2: быть. Как тебе?
1: Вполне, да.
2: Дойдет?
1: Очень даже. Знаешь анекдот про то, что обезьянка не могла выбрать, в какую очередь пойти, где умными, где ум дают или где красоту дают. Она говорит, ну что, разорваться, что ли, да? Так вот, опрос. Интеллект среди молодых, значит, молодых участников опроса. Молодым людям задали вопрос, что вы выбираете, интеллект или красоту? Если бы вот у вас был такой выбор, 58% участников выбирают интеллект и только 17% красоту.
2: Вот так вот, потому что ум — это новая красота.
1: Вот так вот, видите.
2: Но, а мы деле, за ум, мы ум, с Андрюхой за ум.
1: Да, умный человек, он будет красивым, мне кажется. Знаешь.
2: Конечно, тут оно сразу отражается, интеллект на лице.
1: Вот. И зачастую люди, которые генетически красивые, но ведут себя по-свински, это некрасиво. Поэтому действительно правильно выбирать интеллект.
2: Но почему есть конкурс красоты, а конкурс самого умного нету?
1: Потому что умные не выпячивают свой ум и не участвуют в
2: Как провести
1: в
2: такой конкурс?
1: Ну, вот вообще никак.
2: Да.
1: И последняя у меня статистика.
2: Ну-ка.
1: 42% россиян не уверены в своей второй половинке. Не уверены,
2: думаю, не уверены в своей красоте.
1: Не уверены в том, что, так сказать, верна их вторая половинка. Главными признаками совместимости стали общие взгляды и ценности, поддержка в сложной ситуации. А в ссоре треть россиянок считают неприемлемым примирительный подарок. Вот такие вот межданные опросы.
2: Кто это все посчитал?
1: Ну, так вот люди, понимаешь, общаются.
2: В целом,
1: вопросы,
2: наверное,
1: друг другу. Наверное, да. Вот, не знаю.
2: Хорошо.
1: Не уверены люди в своих.
2: А ночью, кстати, у нас сегодня была ночь поликлиник. Знаешь, бывает ночь музеев.
1: Да.
2: У нас была ночь поликлиник. В московских поликлиниках были развлекательные программы, а также измерение давления. После этого.
1: Знаешь, это вот фестиваль, который мы заслужили.
2: На
1: сегодня
2: самом
1: для
2: деле,
1: тех, кому за.
2: Опять же, если вы пропустили фестиваль свободного радио, то я вам скажу, что у нас тоже был на фестивале представитель служения Агапы. Агапы — это медицинское служение.
1: Да,
2: и это был врач, он приехал с чемоданчиком специальным, и тоже у него были все развлекательные приборы.
1: Можно было измерить давление, температуру.
2: Уровень сахара в крови.
1: Можно было показать язык.
2: Можно не только ему было показать язык. Да, в общем, мы растем, мы развиваемся.
1: Да.
2: Идем в ногу со временем.
1: Продолжаем новиночки этой недели слушать. И скоро перейдем к чтению Священного Писания. Читаем Евангелие от Иоанна. Продолжаем 8 главу грызть.
2: Не переключайтесь, хочется сказать.
1: Она как гранит, она твердая, но мы будем грызть ее дальше. Оставайтесь с нами.

0: Свободное радио. Итак, мы читаем Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 по 47 стихи. Прошу, коллега.
1: «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: „Сделаетесь свободными“?“ Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего“. Сказали ему в ответ: „Отец наш есть Авраам“. Иисус сказал им: „Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего“. На это сказали ему: „Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога“. Иисус сказал им: „Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога шел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей?

0: не слушаете, что вы не от Бога.
1: Угу. Вот сегодняшний отрывок говорит об истине, которая делает свободной, да? Собственно, он с этого начинается. И Иисус заявляет это, не зная, что это станет джинглом на нашем радио, да?
0: Да, это же наша любимая фраза.
1: Вот. Но это наш девиз. Истина, которая сделает свободным. И тут завязывается у них спор, завязывается дискуссия с его слушателями. Причем комментаторы говорят, что вот тут написано, он сказал уверовавшим в него иудеям, там до этого мы как раз читали, завершился отрывок на том, что многие уверовали в него после этих слов. И вот Иисус продолжает говорить к уверовавшим, но как будто бы вмешиваются снова его оппоненты, перебивают его проповедь, влезают прямо вот посреди его речи и пытаются с ним, значит, спорить, его опять провоцировать. И говорят, что это нас свободными? Зачем это нас свободными делают? И дальше они говорят совершеннейшую ахинею. Он говорит, мы не были рабами никогда никому. То есть, как бы, египетского пленения не было, вавилонского пленения не было.
0: Вот это только рабами-то они были очень часто.
1: И Римская империя сейчас над вами тоже никакой власти не имеет, да? Собственно говоря, на самом деле, всю историю с редкими перерывами, да, мы знаем, там, царь Давид, там, царь Соломон, у них были с этим проблемы. И тут они вот такое вот заявление вкидывают, значит, вот. Уже строят на лжи, строят на какой-то выдумке. Вот. Иисус отвечает и, собственно говоря, проводит уже, ну, переводит в духовную плоскость их разговор. Речь не о политическом даже рабстве, хотя и это тоже было. Речь о духовном рабстве. Он говорит, тот, кто делает грех, тот раб греха. И дальше он проводит такую параллель. Он говорит, что есть в семье сын, ну, то есть вот в доме есть сын, то есть наследник, то есть законный продолжатель права, да, а есть раб. И вот он говорит, что я сын отца, то есть у меня есть власть, а вы рабы. То есть на самом деле у вас этой никакой власти нет. Вот. Чем, наверное, их очень так здорово триггерит.
0: Наверное, знаешь, он тоже указывает им на то, что рабство греху, оно вот такое не, как бы, недобровольное. Да? То есть ты можешь быть добровольно на служении у своего отца, да, то есть ты делаешь это из любви к своему отцу, и ты это выбираешь. А когда раб греха, становишься безвольным, то есть у тебя теряется способность именно выражать свое желание.
1: Ну и вместе с тем, тут есть и другая сторона, да, и если ты родился рабом, ты не можешь по своей воле перестать быть рабом. Ты как бы ты раб, ну буквально ты отсюда не выберешься никак. Вот. Но если ты родился сыном, то у тебя этого тоже никто не отнимет. С другой стороны, ведь так, да? И Иисус, когда уже говорит, что вы дети Бога, да, вы сыны Всевышнего, и вот это уже новый статус, который не от тебя происходит, не ты взял, хочу быть вот сыном теперь, вот хозяина. Ну, ты не можешь так сделать, да? Но от него, то есть если он захочет усыновить и дать тебе те же права, что и у сына Иисуса, да, то так и будет. Вот. Дальше Иисус говорит, ну, а как насчет ваших плодов? Вот вы заявляете, что вы, значит, наследники Авраама, то есть, ну, как бы, народ Божий. Но дела ваши вообще не об этом говорят. Он говорит, что вы хотите меня убить. Ну, как вот, как вы заявляете, что вы дети Божьи, если вы хотите сына Божьего убить? Ну, ерунда же какая-то получается. Вот. А они говорят, нет, отец наш Бог. Но он им заявляет очень суровую штуку. Он говорит, что да не Бог у вас отец, а дьявол у вас отец. То есть Иисус, смотри, последовательно, как лесенка, обостряет, обостряет и обостряет максимально. Он тут уже говорит, да вообще, сначала там про свободу, что вы не свободные, потом, что вы не дети, что вы рабы. И теперь говорит, что вообще вы дети, но дети не отца, а дети дьявола.
0: Угу. Вот. А то почему? Есть тут уже невозможно было не возмутиться.
1: Ну, он тут их уже просто максимально бросает вызов. Говорит, что отец ваш дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего. То есть ваши дела говорят за вас. Я говорю истину, и вы это ее просто не принимаете, отвергаете. Это говорит о том, что вы на самом деле служите не тому, кто меня послал, а служите кому-то другому, кто этому максимально противодействует. Вот, так что дела говорят за вас. Вот, и он снова завершает, да, говоря об истине опять. Я говорю истину, а вы мне не верите. Вот, но кто от Бога, тот слушает слова Божьи, которые, опять же, за кольцом освобождают, делают свободным, ты больше не раб, ты становишься сыном.
0: И он именно самую сердцевину бьет, как бы здесь получается. Вера, она должна быть сконцентрирована именно на нем, на имени Иисуса. То есть не просто вера.

0: вера в Бога Авраамова там, или во что-то хорошее, mm-hmm, или там mm-hmm. благие поступки, добросердечное отношение к соседям.
1: Или синкретизм равно... какой-то, типа все религии хорошие, все там ведут куда-то к чему-то хорошему, к светлому. Да,
0: да, но... и он все это... Кроме того, что закольцовывает, он еще и самую такую вот серединку этой мишени, да, идет стрела, что угу. вера в него, вера в истину делает свободным, только это.
1: И как вера проявляется? В послушании.
0: Да.
1: Вы слушаете истину и исполняете. А если вы даже вот сейчас стоите, слушаете, но не собираетесь исполнять, и более того, этому противодействуете, ну, понятно, это так не работает.
0: Поэтому да, и именно ответ на этот вопрос, кто такой для тебя Иисус, и является этот, ответом на вот, Божий призыв, на проблему греха, на проблему смерти и призыв к спасению.
1: Да-да-да, и именно, кстати, следующая часть их разговора вот туда и выходит, да, ответ на вопрос, кто есть Иисус. Иисус заявляет, что Он от Отца Небесного, они же заявляют, что ты бес.
0: Угу.
1: Да, и следующий будет у них спор, о котором мы будем читать дальше, в следующий раз, именно о том, что да в тебе бес.
0: В общем, сейчас все. Он их обвинил в том, что да, они являются сынами Вельзевула.
1: И они тут же в ответочку ему то же самое скажут. Вот такой отрывок. Обостряет Иисус. И закончится это тем, что они захотят его побить камнями, но почему-то не побьют. Там в конце интересно так прошел между ними и скрылся.
0: Да, вот смотри, их разговор начинается с того, что Иисус говорит, вы хотите меня убить? Они говорят, нет, да никто тебя вообще убивать не собирается.
1: Чушь, кому ты нужен?
0: В конце концов, заканчивается камнями.
1: Да, в общем, потрясающе риторически здесь выстроена речь Иисуса. Просто восторг. You heard mercy call your name, now would you call?

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Ой.
1: Это все продолжаем, подожди. Да? Так повеселее давай.
2: Сейчас что-нибудь выберем.
1: Библейское чтение мы уже прошли с тобой.
2: Уже почитали. Сейчас все будет. Вот. Вот так.
1: О, вот так.
2: Так, давай, по-другому. Так, мы, значит, сегодня говорим на тему техосмотр сердца. Ты в предыдущих новостях сказала про жизнь на автопилоте, что мы даже сами не выбираем иногда. Нам кажется, что мы, типа, выбираем свои пути, а на самом деле как будто и не выбираем.
1: Да, мы живем, не приходя в сознание периодически. Или периодически приходим в сознание, а так вот рутина, да. Работа, сон, сон, работа, приготовление пищи или еще что-нибудь
2: да,
1: такое.
2: Да, и так реактивно живем, типа что-то произошло, мы на это реагируем, как бы нам вынуждены, типа, ну, пришлось реагировать. Там. Кто-то начальник наругается, надо делать. Там, жена будет недовольна, ладно, подниму попу с дивана, сделаю. Там, да? То есть не проактивно, чтобы что-то созидать, к чему-то двигаться, а вот просто потому, что иначе там огребу какую-то.
1: Или от проекта к проекту, да, вот надо сделать вот это, сделали, фух, надо теперь делать это. То есть такой вот тоже
2: другая
1: вроде
2: сторона,
1: бы как
2: да.
1: этапами жизнь идет, но тоже она не очень
2: да.
1: осознанная.
2: Ты видишь, да,
1: бы.
2: Получается две стороны монеты. То есть можно жить неосознанно, ничего не делая, просто пассивно как бы из-под палки, а можно наоборот быть суперактивным, мегапроектным человеком, но человек-проект, у которого миллион всего, но при этом он тоже не рефлексирует и не задумывается о том, кто он, где он, зачем он, вообще он на своем месте или нет, о чем он мечтает, к чему он стремится, хранит ли он отношения с людьми или просто свайпает одного за другим, используя человека за человеком.
1: Ужас какой-то рассказываешь. Или тоже вот тема, например, дожить до отпуска, потом съездить в отпуск и
2: копить
1: снова,
2: на следующий
1: да,
2: отпуск.
1: Начинать жить. Да, пытаться отдать долги за этот отпуск и копить на следующий. В общем, тоже такая вот вроде как проектная деятельность, но не особо приводящая к какому-то результату.
2: Или люди, знаешь, ну, некоторые люди там расходятся, потому что был проект жизненный, дети, потом дети выросли, разошлись. Или некоторые молодожены расходятся даже, потому что начали строить дом или там делать ремонт.
1: О, это опасно.
2: Который разрушил их отношения. То есть проект, который они не пережили, потому что не было перед этим произведен правильный техосмотр, правильная подготовка.
1: 100% мы привыкли вообще оценивать себя по достижениям каким-то, по поступкам, да, а вот состояние сердца остается у нас за бортом. А ведь Бог смотрит именно на сердце. И это цитата из первой книги Царств, да, что Бог смотрит, человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. И вот мы можем какие-то делать вроде бы правильные поступки, но с неправильным сердцем. И из-за этого все пойдет наперекосяк. И даже если мы сделаем какую-то оценку результатов, мы не увидим главного, а главное внутри. Поэтому мы решили с Андреем сегодня про главное говорить, да, о том, насколько у нас вообще сердце на месте. На месте ли у тебя сердце, Андрюх?
2: Говорят, сердце не на месте, да, когда о чем ты переживаешь. Ну, давайте об этом подумаем вместе. Несколько минут пауза будет, и через несколько минут мы решили поиграть. Да? Пока вы с мыслями собираетесь, мы вас будем отвлекать старательно.
1: Чтобы вы не собирались.
2: Чтобы вы не собирались. И мы поиграем. Что мы разыграем, Катя?
1: Ой, у нас есть самые разные брелки. Или брелоки, правильно говорить.
2: Да ты что? Какие еще брелоки?
1: Да, у нас есть три вида потрясающих брелоков. Да, есть кожаный брелок.
2: Наш классический от нашего друга
1: от
2: Алексея Мищенко.
1: Алексея Мищенко. И на нем написано 7 лет и логотип Свободного радио.
2: Есть пластиковый с логотипом Свободного
1: тоже
2: радио.
1: Тоже Свободное радио, синее, голубой и белый.
2: А есть наш фаворит, белый чувак смешной, который слушает Свободное радио
1: на него, телефоне. Да, телефончик есть, и на этом телефончике тоже маленький логотип Свободного радио.
2: Да, мы сейчас вам сфоткаем, выставим. У нас будет игра, в которую мы давно не играли. Три
1: библейских
2: факта. Хорошая,
1: любимая наша игра, как раз, чтобы вы подумали о важном, о вечном.
2: Ну, не знаю. Вопрос такие будут.
1: Это был сарказм.
2: Они как бы забавные, но грустные одновременно.
1: Да.
2: Потому что все три связаны
1: Не пали.
2: Все,
1: хорошие
2: молчу.
1: У нас заголовки. Желтая пресса.
2: Ладненько.
1: В эфире.
2: Вот точно, очень желтая сегодня будет пресса. 3 минуты 53 секунды паузы. Таран Белс нам поет, а потом мы возвращаемся
1: и играем. А мы готовимся.

0: прыг-прыг, мы такие тоже тут прыгаем.
1: Да, потому что мы так и прыгали, когда в субботу
0: прыгали. Но вот этой песни не было, кстати.
2: Я не буду молчать.
0: Я не буду молчать. Мы даже не можем так. Это молодые люди так еще могут разговаривать. Мы уже не
1: молодежь. Утренний
3: движ. На свободном радио. Но
1: мы еще двигаемся, да?
0: Движ,
1: да.
0: Движ еще есть. Мы еще играем. Мы играем в три библейских факта. И вот сейчас я их озвучу, а потом опубликую в наших соцсетях. Боже,
1: сегодня
0: дай сил.
1: Очень
0: мне все
1: сложно.
0: Это успеть сделать
1: очень
0: так.
1: Сложно.
0: Значит, три библейских факта. Два правдивых, один специально намеренно ложный. Вот вам нужно отгадать, какой из них с ошибкой, какой из них неправильный. Итак, читаю. Заголовки желтые, желтые прессы. Прическа судьбы. Мужчина на поле брани поплатился за любовь к пышным волосам. Второй факт. Известный своими эпатажными советами политик не выдержал отвержения, обиделся и покончил с собой. И третье. Личный эзотерик при правителе вступил в дискуссию с миссионерами и пал замертво.
1: Вот невозможно даже понять,
0: о чем идет речь, да?
1: Что это было?
0: Вот я сейчас их публикую.
1: Ну, это где-то, значит, один из публикаторов, это было The Sun, такой известный таблоид. Эта новость вышла там. Другой, это МК новости были. И третий, что-то посерьезнее, но тоже где-то там.
0: Wall Street Journal писал.
1: Wall Street, даже так. Но его, знаешь ли, желтой прессой сложно назвать.
0: Я и говорю, это посерьезнее же ты сказала.
1: Ну, в общем, тем не менее, один из этих фактов абсолютно вымышлен.
0: Да. Вот вы напишите нам личным сообщением, пожалуйста, какой из этих фактов вымышленный и неправильный. И мы тогда вам подарим. Все три брелка мы подарим, скажи мне. Или мы по одному подарим?
1: У нас будет три главных приза. По очереди,
0: сейчас посмотрим пришел. По ситуации, как пойдет.
1: Как вот. Пойдет, да. У нас уже опубликовано в нашем канале. Это супер новость, три библейских факта в стиле желтой прессы. Так что найдите ложный факт и получите один из брелков, которые у нас на фотографии там представлены. Ну все в канал Свободного радио.
0: Бегите скорее, торопитесь. И пока вы играете, также соберитесь с мыслями и поделитесь с нами вашими мыслями и чувствами о том, как ваше сердце, в каком вы сейчас состоянии. И просто поделитесь, расскажите. Вот об этом будем говорить через несколько минут. И через две минуты подведем итоги. Я уже вижу, уже приходят
1: отвечают
0: ответы.
1: Тебе
0: да,
1: уже
0: пишут. Вот, так что...
1: И вообще догадались ли вы, о чем идет речь? Мне тоже это очень интересно.
0: А я все
1: такая
0: расскажу,
1: шифровка.
0: Катя, я все расскажу.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: А вот Бугакова не хватало на нашем пикнике. Спрашивали меня, несколько человек подходило, а будет ли вот такой веселый, такой с бородой?
1: Который помашу бородой.
0: Помашу бородой.
1: Он в этом году махал... Махал или...
0: У него был сольный концерт.
1: Во Владимире, да.
0: Да, при поддержке Свободного радио. Так что это все было. Было. Все во Владимир.
1: Еще как. Так помахал и на концерте, и потом после мы еще поехали в реп-центр служить.
0: Автопатия еще была у вас.
1: Вообще это было что-то. Я в восторге от Юры, конечно. Настолько талантливый человек. Как он читает стихи.
0: Да.
1: Это мурашки по коже вообще.
0: Любим. Ценим.
1: Юра, любим.
0: Ждем.
1: В этот раз не формат был, но как-нибудь в другой раз обязательно устроим.
0: Лучшее, конечно, впереди.
1: Да. Значит, мы играем, и у нас три библейских факта, которые звучат следующим образом. Прическа судьбы. Мужчина на поле брани поплатился за любовь к пышным волосам. Известный своими эпатажными советами политик не выдержал отвержения, обиделся и покончил с собой. И третье. Личный эзотерик при правителе вступил в дискуссию с миссионерами и пал замертво. Где ошибка,
0: я
1: где
0: бы
1: ложь?
0: Я бы не смогла отличить
1: Катя
0: правду от вымысла.
1: Ну, сегодня, правда, сложно, нам так и написал Алексей, ну и замудрили. Как там ВКонтакте дела? Ты у нас за контакт отвечаешь сегодня.
0: Контакт, есть контакт, нет ответов.
1: Нет ответов.
0: Контакт есть, ответа нет.
1: В Телеграме есть ответы, но ошибочных много. И есть только
0: потому что замудрили.
1: Один, только один правдивый, который на самом деле, ну, так, по справедливости, самый ранний сразу же пришел. Вот, а потом в хвостиком уже пошли неправильные ответы.
0: Так, ну ладно, рассказывай.
1: Поэтому сразу правильный прочитаем, и давай тогда все...
0: А может быть, какие варианты были? Не, давай сначала неправильно скажи. Да-да-да. Что гадали?
1: Володя Филиппов предполагает, что речь про первый вариант, про волосы, что там про... Почему-то пишет про Соломона, но не на поле брани, а во сне. Вот, но у Соломона,
0: мы такую
1: с волосами...
0: историю точно не узнали. Такой истории не было у
1: да,
0: нас.
1: Да, у Соломона с волосами все в порядке было, в смысле.
0: Ничего хорошая прическа,
1: про длинные волосы не сказано. Вот. Может быть, про Самсона ты, Володь, имеешь в виду. Вот. Но на самом деле, да, Самсона тоже за длинные волосы как бы убили, но речь там про другое у нас была.
0: Нет, Самсона, все ты путаешь. Ему отстригли волосы и лишили его силушки.
1: Ну, кстати, да.
0: Там была другая история. Да, ну,
1: не за длинные волосы. Там-то
0: вообще нет.
1: Он поплатился за то, что он воевал с филистимлянами. И нажился столько врагов за свой скверный характер, что...
0: Опять же, вот про состояние сердца важно не забывать. Если будешь дружить... то не будут тебя преследовать.
1: Да. А еще был вариант...
0: В идеале.
1: Еще был вариант тоже, что первый, но что речь идет не про поле боя, поле брани, а про лес. Вот. И тут, конечно, уже прям, ну, такой укольчик мне, потому что чуть-чуть не досмотрел я, зашифровывая этот факт. Потому что, действительно, там было не поле брани, там был лес.
0: У нас правильный ответ появился.
1: Появился? ВКонтакте.
0: Да.
1: Следи там. Сейчас, пока мы обсуждаем, может, мы еще передумаем, кому дарить. Мы такие.
0: Подожди, давай.
1: Вот. Ну да, ну согласен, не поле брани, там уже лес, там как бы не совсем поле брани, там во время отступления это произошло. Вот да, еще один есть правильный ответ. Да, правильный
0: ответ. Так, у нас пока мы неправильные озвучиваем, а потом правильные расскажем.
1: Ну... Слушайте, ну, в общем, я думаю, что можно уже дарить. У нас есть три правильных ответа, и давай распределим тогда.
0: Хорошо. У нас была договоренность, да, с Андреем, что у нас есть три брелока, и мы...
1: Их уже ранжировали по...
0: Трем победителям да. отдаем.
1: Давай с третьего места начнем.
0: Хорошо.
1: Вот, третье место у нас достается Ульяне.
0: Так, да. Она догадалась.
1: Она написала, что волосы — это тот человек, который застрял на дереве во время битвы. Да, речь про Авессалома, про его любовь к длинным волосам. Во время отступления, уже когда через лес это отступление шло, он своими волосами запутался в ветвях, как повествует нам Ветхий Завет. Не смог выбраться, у него, значит, конь-то его убежал, а он остался висеть на волосах. Тут-то его и добили.
0: В общем, прическа судьбы.
1: Да, прическа судьбы. Так что да, это правильный
0: ответ. Она сработала
1: ответ против. Сразу же мы говорим. Вот. Кто у нас еще правильно ответил? На втором месте у нас кто? ВКонтакте.
0: А, Игорь Покормяхо.
1: Игорь. Вот, Игорь достается вот этот голубенький пластиковый.
0: Прекрасно.
1: Брелочек.
0: Да.
1: Вот, а на первом месте самый такой быстрый и самый правильный был Андрей Пугач. Он написал...
0: А догадались ли, что такое известный эпатажными советами политик не выдержал отвержения? Расшифровали ли этот заголовок?
1: Ну, кстати говоря, да, сейчас мы тоже расшифруем. И первое место у нас получает Андрей Пугач, который, ну, смотрите, мы так сегодня распределили немножко, переиграли на ходу. Изначально задумывалось именно вот это, что вот ошибка-то была в третьем, вот. Но мы дарим первые два, потому что вы немножечко меня подловили на том, что я сказал про поле брани, а на самом деле там не было уже поля брани, поэтому эти мы тоже вам подарим, хорошо? Вот. А на самом деле правильный победитель, который прям победитель-победитель, который изначально задумывался, это Андрей Пугач. Речь была про третий отрывочек. Это книга «Деяния», вот. И речь здесь про Вэр Иисуса, или Бар Иисуса, или Сын Иисуса некий, который также был назван волхвом или колдуном Елимой, вот, и тут мы его зашифровали. Он не пал замертво, он лишь ослеп. Вот, да, хотя я зашифровал
0: вот такая,
1: тут...
0: да, шифровка супер-мега.
1: При общении с Сергием Павлом апостол Павел ему, значит, проповедовал вот этот вот Елима, вступил в дискуссию, сказал, что да, вот ерунду какую-то говорите, вот, а Павел ему и говорит, ты, говорит, исполненный всякой неправды. Сын дьявола. Угу. Вот. И тот ослеп, но на время. Вот. Поговаривают, даже есть апокрифы, что он покаялся и потом стал миссионером.
0: Ну, слушай, есть апокриф, что и Понтий Пилат стал потом главой христианской общины. И даже некоторые его почитают.
1: Да, сильно. Так что, Андрея, поздравляем. Это самый-самый вот правильный ответ, который мы и задумывали. Вот. Но вы подловили меня на еще одном варианте, поэтому вас тоже поощрим. Вот, а второй-то самый замороченный. Я думаю, что второй вообще никто не отгадает. Что за известный своими эпатажными советами политик? Не выдержал отвержения, обиделся и покончил с собой. Речь про ветхозаветного деятеля, который был советником Авессалома, который помогал ему ну, и в его восстании, и в удержании власти. Вот. И он там такое посоветовал, о чем вслух
0: мы не, будем
1: не скажешь
0: говорить.
1: При свете белого дня. Вот. Но очень его совет понравился тогда Авессалому и его окружению. Типа, здорово ты придумал. И он стал прям, впал в милость. И все прислушивались. Там даже сказано, и что типа он прославился как самый лучший советник. И все внимали ему, и типа его уважали. Вот. Но потом другой советник, так сказать, его пересоветовал, который на самом деле служил при Давиде и был лазутчиком при Давиде во дворе Авессалома. Вот. И Ахитофел обиделся, так и написано, и ушел он в свой там какой-то город и повесился. Вот. Так что это Ахитофел.
0: Правда, правда, значит. Хорошо, да. Спасибо большое за игру. Good
1: у
0: game.
1: У нас прям вообще, слушайте, сегодня, да, прям
0: да.
1: Сложно было.
0: Непростая игра. Но у нас с вами впереди еще серьезные размышления, поэтому отдохнем и с новыми силами продолжим.
1: Вы молодцы.

0: Итак.
1: Итак.
0: Все, игру в сторону.
1: Хватит.
0: Хватит игрушечки играть. Все по-серьезки теперь. Катя, ну рассказывай. Насколько часто ты проводишь техосмотр своего сердца? Вообще ты склонна к саморефлексии? Или больше действительно ты такой человек действия и редко задумываешься?
1: Ну, на самом деле я делаю это регулярно, потому что чтение священного писания с размышлением, оно подразумевает вдумчивый такой вот процесс. Нельзя, мне кажется, просто прочитать для галочки и побежать дальше.
0: Смысла... Можно, можно. Многие
1: да,
0: так
1: бывает
0: и делают.
1: Такое?
0: Люди, бывает, читают все писание за год, регулярно каждый год, но при этом оно никак не меняет ничего в жизни.
1: И можно все знать наизусть и не применять, да?
0: Ну да.
1: Ну, у меня, мне нравится такое вот вдумчивое чтение, медленное чтение. Я стараюсь по утрам этим заниматься. Есть у меня такая склонность к жаворночности. Просыпаюсь рано. Вот, поэтому есть время посидеть, почитать, свой дневничок там по-всякое позаписывать. Поэтому, мне кажется, у меня это постоянное вообще занятие. Потому что Священное Писание, оно всегда говорит же с тобой, обличает, наставляет, что-то каждый раз видишь. Поэтому, не знаю, может быть, какие-то большие такие вот подведения итогов, о чем мы с тобой сначала начали говорить, я редко делаю, но надо будет.
0: Ну,
1: надо
0: как,
1: будет.
0: Как Писание говорит, чтобы мы постоянно исследовали свое сердце, да?
1: Ну, это, знаешь, как вот уборка бывает ежедневная, когда ты там чуть-чуть, чтобы не было завалов, да? А потом бывает генеральная, потому что генеральную все равно надо проводить. Даже если ты ежедневно вроде крошки собираешь и мусор подметаешь.
0: Да, я с тобой согласен, что вот общение со Священным Писанием, можно сказать, общение с Богом, пафосно, конечно, звучит, через познание Его Слова, оно действительно стимулирует нас к тому, чтобы мы в эту сторону думали. Но мне кажется, вот генеральные уборки происходят вне зависимости от нашей воли. Мы бы даже их не хотели, потому что они зачастую бывают очень болезненными. Да? Они происходят во время кризисов. Да? Когда мы, например, с кем-то сильно-сильно поссорились, и вот тут-то информация о нашем характере нас
1: всплывает,
0: настигает внезапно.
1: Да, все
0: то есть мы-то думали, что мы совершенно другие, вот, а тут на тебе, оказывается, тут и с прощением проблемы, и с гневом большие проблемы, и с самомнением большие проблемы, и с тем, чтобы вообще замечать других людей, там, их там, вклад и труд большие проблемы и так далее. И именно вот кризисный момент стимулирует нас к тому, чтобы провести этот техосмотр. Ну, знаешь, наверное, как опять же, как с машиной. Почему техосмотр назвали? Потому что
1: близка
0: лучше...
1: тебе эта тема.
0: Да, да, мне просто надо масло менять скоро.
1: Понятно.
0: Просто лучше делать это регулярно и по чуть-чуть, и постепенно, чем когда оно сломается, и нужен уже какой-то капремонт. Потому что это уже болезненно, и гораздо все сложнее.
1: И важно тоже оценивать вот свои истинные желания и стремления. Потому что иногда мы путаем вообще, чего мы хотим и что на самом деле нами движет. И получается, что одно заменяет другое. Мы запутываемся, не получаем того, чего хотели, а все потому, что стремились немножечко не туда. Вектор у нас был другой. Да, вот, например, искали какой-то безопасности и принятия, а вместо этого стали бегать за одобрением людей.
0: Да, да.
1: То есть это как будто бы параллельные какие-то вещи, но они в разные стороны тебя разводят.
0: Но они не пересекаются.
1: Да.
0: То, что они как раз
1: никогда это не наполнит сердце, получается.
0: Пишет нам Антон: обид в сердце нет, я обижаться не умею, но я просто записываю в книжечку. Шучу. Вот.
1: А я не как-то не злопамятный, просто память хорошая.
0: Да, и мечта есть, я к ней стремлюсь, я над ней работаю, она приносит мне удовольствие, и я стремлюсь к большему.
1: Это очень хорошо, когда есть мечта. Помнишь, как Мартин Лютер Кинг?

0: вообще решение вопросов, которые у тебя возникают.
1: Болезненно иногда,
0: Да, модно говорить про экологичную коммуникацию. Она, конечно, уже даже смех вызывает, эта формулировка, но тем не менее. Действительно, умение общаться – это навык. И, к сожалению, у христиан в том числе этот навык зачастую отсутствует. Потому что кажется, что, с одной стороны, ну, мы же такие духовные, у нас нами всеми движет дух, и он нами всеми разрулит все проблемы. Или другая крайность. Но я просто такой откровенный, я так чувствую, что я думаю, то я и говорю, я просто не умалчиваю. Но здесь нужна все же таки мудрость. Когда ты говоришь, когда ты молчишь, и то, какими словами ты это говоришь. Как, впору уже открывать курсы по коммуникации для христиан, чтобы умели общаться, умели слышать друг друга, а не только говорить свою точку зрения.
1: Ну да, кстати, вот про экологичное общение я тут даже в притчах нашел, представляешь?
0: Ну-ка.
1: В притчах Соломона. Точно не процитирую, но там меня очень вдохновил момент, где, значит, царь пишет про человека, который, значит, наговорил всякого там, и потом сказал, да я же просто пошутил. Да, и вот Соломон очень хорошенько так проходится кованым сапогом.
0: 3000 лет назад это было.
1: А такие люди до сих пор есть, да, которые за языком не следят, а потом говорят, да я же просто пошутил, ты че?
0: Или я просто такой прямой. Ну,
1: я просто тебе правду говорю, а ты не хочешь правду.
0: А ты ее не хочешь слушать.
1: Да, потому что ты лицемер, а я вот такой правдоруб.
0: Вот, на самом деле очень важно себе задать вопрос, вот чего я ищу на самом деле, чего я хочу, и вот чего мое сердце жаждет вот конкретно в этом случае. И тогда пройдет как раз вот та самая... не знаю, инвентаризация, техосмотр сердца, когда ты увидишь, к чему, собственно говоря, ты стремишься. И мотивы.
1: Слушай, и там, и в общении, и к внутреннему вот такому разбору я вижу, что это болезненная штука может быть. То есть, чтобы развязать какой-то узел в отношениях, который, как ты говоришь, прикрыт замалчиванием, да, я себе представляю такое вот воспаление, которое вот заросло, но внутри осталось. Да,
0: а еще там оно начало
1: гной,
0: уже...
1: Внутри некроз уже пошел. А сверху все прикрыто.
0: Косметика, например.
1: Примазано,
0: грим,
1: да,
0: грим.
1: Все. Да-да-да. Аквагрим.
0: Аквагрим.
1: Вот, нужно разрезать. Это больно.
0: Фу.
1: Все это, что все это вышло наружу где-то. Но только тогда придет исцеление. Только через это приходит исцеление.
0: Но и исцеление придет, когда в этот момент будет и мазь, и там дезинфекция, и так далее. То есть просто так тоже...
1: Просто разрезать не варик.
0: Лучше...
1: Можно убить просто и все пациента, да?
0: К сожалению, да. Нужны средства, которые лечат.
1: Значит,
0: и хирургия, и терапия. Тут рука об руку идут. Нужна все-таки вот та самая мудрость, с которой это будет делаться. То есть это не просто вскрыл грязным гвоздем, гвоздем.
1: Да, и бросил, ну и сам как-нибудь теперь.
0: Я такой прямой.
1: Вылечишься.
0: Ну, может и поможет, кстати, но лучше не так. Лучше делать по-правильному, если уж до того дошло. Так что вот сегодня мы, друзья, вам предлагаем вот такие непростые варианты заглянуть в свои отношения, в свои, может быть, уголочки сердца, которые, возможно, давно уже не были на проверке. Они как раз покрылись там и слоем грима, и, может быть, там заставили эти уголочки какой-то другой мебелью. Вот. В общем, давайте открывать, посмотрим, может быть, что-то можно сделать. Какие у нас есть варианты?
1: Дамир нам пишет, чем дольше живешь, тем больше всяких эмоций накапливается, в том числе и обиды. Другое дело, как к ним относиться. Можно пообижаться некоторое время и забыть. А может запасть обида на долгое время. Но сам считаю, что держать обиду вредно для организма. Мечты, конечно, тоже меняются по ходу жизни. Если вспомнить, какие были мечты в детстве или отрочестве, даже смешно становится. Какие-то мечты несерьезные, а какие-то ситуации с джинном и тремя желаниями. А какие-то мечты достигнуты и уже ищешь следующую точку достижения. Жизнь никому ничего не должна. Мы вступили в течение жизни и так или иначе существуем в этом потоке, но в потоке против или поперек течения, или по течению.
0: Ух,
1: вот,
0: какая вот, мысль да. тоже, да,
1: но тут
0: сложная.
1: Главное в этом потоке не утонуть. Вот. Дамир считает, что мы в потоке, вопрос как мы в этом потоке? Мы по течению плывем, против или где-то поперек как-то плаваем. Но главное не утонуть.
0: Да, надо все-таки выплывать на поверхность, потому что Господь

0: там, и рука его всегда протянута к утопающему. Мы знаем, что важно эту руку схватить, а не просто ждать, пока тебя будут за шкирку вытаскивать.
1: Ну да, сразу картина Петр и Иисус, который идет к лодке, да?
0: Да. И хотя Петр усомнился, да, и начал тонуть, рука тут же была протянута к нему. Так что эта рука всегда готова нас поддержать.
1: Угу. И вот давай как раз про это через пару минут поговорим. Да, вот мы вам забросили домашнее задание просто.
0: Угу. Возможно, посмотреть это не сразу себя произойдет.
1: Да, подумать, посмотреть себя. Ну вот давай через несколько минут поговорим о том, что нам в этом поможет.
0: Угу.
1: Вот действительно, по личному даже опыту, да, не просто на словах.
0: Делимся историями.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
1: Дышим.
2: Дышим.
1: Чувствуешь, какое дыхание жизни?
2: Да, помнишь, когда мы играли в эту субботу в джингл-машину? Когда наши зрители вышли и стали сочинять даже свои джинглы.
1: Надо будет, кстати, надо записать. А давай в эфир потом. У нас будет же запись. Там всех повырезаем.
2: Были прикольные, кстати, варианты. Вот. Дыхание жизни, кстати, мы не озвучивали, но прям, ребята, покреативили, мне очень понравилось. Так, мы подводим итоги. Смотри, у нас еще сообщение от Марины есть, я сейчас его прочитаю.
1: Давай.
2: Марина делится своим опытом. Вообще, про обиды я не обидчивая вот в масштабе на людей. Интересно, на кого обидчивость? Не на людей. Можно на технику обижаться. Шо ж ты сломался так?
1: Ой, слушай, мне в детстве так запнулась за что-то. Потом мне бабушка говорила, а ты побей потом этот угол. Вот, типа.
2: Да.
1: Он виноват.
2: Мне знакомо, да.
1: Да.
2: Вот. Эмоционально, да. Но обиду я не держу ни на кого. Но даже если и были обиды раньше по разбитому сердцу, они уже прошли. А так только на себя обижаюсь в каких-то моментах. Точнее, это даже не обиды, а просто рассуждение. Какая была глупенькая во многих моментах до 30 лет. Сейчас стараюсь на своих же ошибках не совершать новых, чтобы не чувствовать обиду на себя же, на свою тупость и на свою неопытность в те дальние годы. Как говорится, давайте же жить так, чтобы нам не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
1: На самом деле, это важный момент. Вот правда, когда мы останавливаемся и что-то оцениваем, это как будто бы мы это закрепили. Ну, даже есть такой прием присваивания, да, вот каких-то достижений. Когда ты что-то сделал, ты обязательно должен это осмыслить и сделать своим. Иначе ты это пропустил. Оно прошло мимо тебя, и ты это... не знаю, как ветерок мимо тебя пролетел.
2: А ты знаешь, ведь штука еще в том, что мы бываем не способны присвоить достижения, но ой, как хорошо к нам липнут провалы.
1: Угу. Вот это мы на себя навешиваем.
2: Это мы любим.
1: А слушай, еще
2: навесить.
1: Классно присваивать себе все то, что в мире случилось плохого, это все из-за меня. Вплоть до плохой погоды.
2: Это Федор Михайлович Достоевский так считал, что мы виновны во всем вообще.
1: А «Маленький принц» говорит, что в ответе на тех, кого приручили. Ладно, это из другой оперы.
2: Вот, но мы хотим посреди всего этого, да, это важное упражнение, да, мы об этом это подчеркиваем. И чем больше, кстати, я живу, тем больше я понимаю, насколько мы все глубоко больны. И насколько мы все неправильно
1: мама, мы
2: живем.
1: Мама, все тяжело больны.
2: Мы неправильно живем. То есть, знаешь, вот к вещи инструкции, хотя кто их читает?
1: Никто
2: она хотя
1: читает.
2: Бы есть, эта инструкция. Но я, кстати, генератор прочитал, потому что не такая уж очевидная штука. Вот. Но в основном к вещам есть инструкции. К человеку инструкции как будто бы вот не выдают. Рождаешься ты и думаешь, а как жить эту жизнь? А как строить отношения? И все набиваешь шишки, наступаешь на грабли, на те же самые, что наступают все остальные люди.
1: И, не знаю, сейчас люди начинают придумывать инструкции, но настоящей инструкции нет. То есть как будто бы все додумывают. Вот с теми же детьми там или с отношениями любыми. Почему не было инструкции, как правильно? Почему все начинают косячить, и все потом это расхлебывают, долго-долго решают, как же поправить?
2: Человеческие инструкции противоречат одна другой. Да, замечала. Например, по отношениям, по воспитанию. Один тебе скажет, вот делайте так и никогда не делайте так. Другой скажет, ровно наоборот. Недавно мем видел, значит, про стройку. Когда вы начинаете строить, вам начинают попадаться рилсы в где там всяких запрещенных граммах и так далее, которые начинаются следующими словами.
1: Максим.
2: И там чувак угорает, говорит, там, никогда не стройте двухэтажный дом, всегда стройте только двухэтажный дом, никогда не заливайте полы, всегда только заливайте полы. И на самом деле так точно и в психологии, там, да, и учителя, коучи, которые нас учат жить в глобальном смысле, тоже вот просто диаметрально противоположно разнятся. Никогда не делайте так, всегда делайте так. Там, храните отношения до конца, другой скажет. Разрывайте отношения сразу же, если они вас хоть как-то травмируют. Ну,
1: поэтому сейчас у нас рояль из кустов выкатывается, и мы говорим, где вообще есть инструкция. Кто ходит в церковь, сразу же знает
2: и поет
1: ответ.
2: Сразу же «Белые кирпичики». Это Библия.
1: Да.
2: Кстати, песня-то про это.
1: Ну, потому
2: ответы
1: что там
2: на страницах
1: ответы
2: книги.
1: Как раз про
2: кто
1: вопросы,
2: мы,
1: да,
2: зачем, есть. Откуда, куда.
1: Но самое-то интересное, что сколько людей читает Библию, у всех разные варианты. Этих как ответов? Они это поняли, как они это поняли. Недавно прочитала цитату из Мартина Лютера. Не Кинга, а просто Мартина Лютера, который сказал, что страшнее, чем убийство, это ересь. Понимаешь? И все потом говорят, что ересь это самое страшное, поэтому можно раз за ересь уже другие можно вещи делать. Да, чем и занималась церковь на протяжении своей истории. Да, Библия нам говорит, нам Господь говорит,
2: ну, там есть
1: как жить.
2: Общие принципы, что ли, да?
1: И давайте мы к ним вернемся. Да? И то, что говорил Иисус, на самом деле, ведь он вот эти все противоречивые советы, которые люди могли давать друг другу, да, он свел к двум правилам. Да? Люби Бога, люби ближнего, как самого себя.
2: И все от этого. То есть нужно возвращаться к этим правилам. Да? И если у нас есть какой-то сложный вопрос, как поступить, мы должны отмотать. Потому что все, в конце концов, сойдется именно там.
1: Да, именно и да, все принципов. Наши противоречия, все наши обиды, все наши сложности в отношениях, в нашем сердце, о которых мы сегодня говорим, они сведутся вот к этим двум важным столпам. Да, и если мы проверим свое сердце именно в этих двух категориях, то, я уверена, придем к ответу, который будет к жизни, а не к смерти. А Господь всегда нас призывает к жизни. Мы знаем, что совсем другой, другая сущность пришла убить, украсть и погубить. Да? Mm-hmm. А вот Господь дает жизнь и жизнь с избытком. И к этому мы всегда и стремимся, потому что жизнь, она побеждает. Вот видел когда-нибудь, как асфальт пробивает трава? Это невероятное силище.
2: Вижу постоянно у нас в поселке. К сожалению, асфальт положили плохо, поэтому трава активно пробивает асфальт.
1: Ей вообще не сложно, да?
2: Но на самом деле еще Господь всегда предлагает выбор. Вот что хочется еще подчеркнуть. Мы даже с тобой сегодня читали, когда он спорит с этими вот товарищами, которые вмешиваются в его проповедь, да, и пытаются как-то его дискредитировать, он все равно им предлагает выбор. Вот Господь как предлагал выбор в Эдемском саду, как помнишь, он предлагал выбор Каину и Авелю. Каину, когда говорил, да, ты господствуй над ним, то есть грех-то лежит. Но ты господствуй над ним, он дает выбор. Вот точно так же и своим ненавистникам, которые хотели его убить, и потом камни хотели взять, он все равно предлагал выбор, и он и нам сегодня точно так же предлагает этот выбор.
1: Выбери жизнь.
2: Избери жизнь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.
1: До услышимся.
2: Новых встреч. И вообще никуда не уходите, оставайтесь. Еще мы прощаемся-то, собственно говоря, Свободное радио-то тут. Оставайтесь.
1: 24/7. Пока-пока.
0: Новый час на Свободном.
1: Время сделать шаг веры. 1 сентября 1255 года немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар основали крепость вместе впадения реки Приголи в Балтийское море, где до этого было прусское городище Твангсте. Тевтонских рыцарей пригласил сюда польский король для борьбы с язычниками. Но рыцари не очень преуспели в поставленной задаче и были на грани поражения, когда в самый драматический момент им на помощь пришли войска чешского короля Пржемысла. В честь этой победы 1 сентября 1255 года на холме высокого правого берега в нижнем течении реки Приголи на месте разрушенного прусского города рыцарями Тевтонского ордена был заложен замок. По-польски он был назван Крулевец в честь чешского короля, а по-немецки – Кёнигсберг. Это имя город носил затем 7 столетий и был столицей теократического государства Тевтонского ордена, преобразованного затем в Пруссию. В Кёнигсберге родился знаменитый философ Иммануил Кант и писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман. Летом 1945 года по решению Потсдамской конференции Кёнигсберг с прилегающей к нему территорией около трети бывшей Восточной Пруссии отошел к СССР, а в следующем году после смерти Михаила Калинина был переименован в Калининград. Сегодня день основания Кёнигсберга.
0: След в истории.

0: Дети часто подражают своим отцам в пороках, редко в покаянии. Чарльз Спержен.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Ольга Поварницына?
1: Как научить своего ребенка планировать свое время? Я хотела бы дать небольшой практический совет на эту тему. Приближается время каникул. У наших детей появится больше свободного времени. И наша задача как родителей состоит в том, чтобы организовать, спланировать досуг для наших детей. Если ваш ребенок дошкольного или младшего школьного возраста, вы можете спланировать его день вместе с ним. Сядьте вместе, обсудите, когда, что, какое время он будет делать. Но если же ваш ребенок уже достиг подросткового возраста, перед родителями стоит вторая задача – научить его планировать свое время самостоятельно. В нашей семье, обучая наших детей планировать свое время, мы учим придерживаться их двух основных принципов. Первый принцип – это принцип приоритета. То есть есть в течение дня какие-то дела, обязанности, которые имеют больший приоритет и должны выполняться в первую очередь. Это учеба, чтение Слова Божьего, молитва, работа по дому, дополнительное образование. И потом уже, если останется время, его можно потратить на развлечения, встречи с друзьями, игры. И второй принцип – это принцип безопасности. Наши дети, планируя свое время, должны понимать, какие занятия для них полезны, какие не полезны, какие опасны, какие безопасны. Очень важно, чтобы ребенок, подросток, сам мог научиться планировать свое время. Хорошо, если он будет это делать заранее, с вечера или с утра, а вечером вы можете вместе с ним обсудить, все ли получилось у него в течение дня. В Библии, притчи 22 глава 6 стих написано: «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Если мы научим наших детей правильно планировать свое время, то в будущем это поможет им достигать большего успеха.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Любимые, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий, кто любит, рожден Богом и знает Бога. А кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог — это любовь. Божья любовь к нам проявилась в том, что Бог послал в мир Сына, Своего единственного Сына, чтобы благодаря Ему мы смогли жить».

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Песни в ночи. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Книга Деяния, 16 глава, 25 стих. Когда Павел и Сила были в Филиппах, с них сняли одежды, избили и заковали в колодки во внутренней части тюрьмы. Вы могли бы себе представить более печальное положение? Как вы думаете, что бы вы сделали в такой ситуации? Каковы были бы ваши мысли? Ведь вы лишь хотели служить Господу. Вы почувствовали призыв нести Евангелие в Македонию, а теперь ваша спина содрогается от боли, ваши руки, ноги и шея закованы в колодки, ваше будущее неизвестно. Вы не знаете, насколько серьезно обвинение, и не знаете, как долго вас собираются держать в тюрьме. В этой очень неуютной ситуации Павел и Сила делали единственное, что имело для них значение. Они молились и пели хвалу Господу. Хотя их тела были связаны, их дух был на свободе. Вместо того, чтобы стенать и жаловаться, они превратили свою мрачную темницу в дом поклонения. Радость подняла их дух. Чем больше Павел и Сила фокусировались на Господе, тем меньше становилась их проблема. Пение отвлекает наши мысли от самих себя и фокусирует их на Господе. В следующий раз, когда вас начнет сковывать беспокойство или сомнение, или боль, посмотрите наверх. Отведите свои глаза от проблемы и смотрите на Господа. Пойте вашему Создателю и наблюдайте, как ваша мрачная темница превратится в дом хвалы. Отец, мы благодарим Тебя за те песни, которые Ты поместил в наших сердцах, песни радости и благословения, и веселья в Твоей благости. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

Привет, это Катя, и я расскажу вам о находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В 2020 году было предпринято новое исследование органических остатков с поверхности алтаря VIII века до нашей эры из цитадели Арад. Жертвенник был посвящен поклонению Богу Авраама, Исаака и Иакова. Анализы выявили, что здесь воскурялись зерна конопли. Это первое свидетельство того, что каннабис был связан с какой-либо формой поклонения в Древнем Израиле. И самый старый известный ритуал использования конопли на сегодняшний день. На втором алтаре были найдены следы ладана. Благодаря археологии мы больше узнаем о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе с нами.

0: Стих дня.
1: И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Второзаконие, 8 глава, 5 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения на каждый день.
1: Приветствую всех слушателей Свободного радио. С вами Константин Иванков. Прошел замечательный праздник хвалы в Химках, а также прошло лето, в котором кто-то отдыхал, а кто-то, наоборот, сделал много. Но сегодня 1 сентября. Для всех учащихся это очередной год приобретения новых знаний. И, конечно, мир может дать нам много интересной информации. Знаний, которые мы можем использовать для того, чтобы служить и помогать людям, зарабатывать деньги, быть осведомленным в разных сферах жизни. Но также знания используются и для разрушения, а когда они прогрессируют, разрушение становится более масштабным. Также я отмечаю, что как мы делимся друг с другом стихами из Библии и цитатами проповедников, так и у других культов, религий и даже атеизма присутствуют свои тезисы и идеологи. Поэтому, когда мы накапливаем определенные знания, нам нужно твердо стоять на основании во Христе. Его слово уже написано. Эффектом от него должны быть смирение и поклонение Богу. Иисус говорил обвинявшим его иудеям: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». У Соломона была возможность ознакомиться с накопленной мудростью не только своего народа, но и многих других. Мы также видим, что Бог лично дал ему мудрость для управления государством. Он попробовал прожить жизнь с разных сторон. Через него прошла вся мудрость и глупость этого мира. Он действительно имел возможность получить все, что хотела его душа и на что смотрели его глаза. И вот его резюме. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди. И составители их от единого пастыря, а что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо. И желание Господа вчера и сегодня, чтобы мы вникали в себя и в его учение. Он хочет для нас блага. Его направление всегда самое лучшее для нас, даже если мы не всегда это понимаем. Второзаконие 8:5. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его». Давайте будем отличать истину от неправды. Давайте будем наполняться теми знаниями, которые помогут нам прославить Господа. А получающим знания в школах, колледжах, университетах хочу сказать, что хорошие оценки также могут быть свидетельством вашей преданности Богу. Потому что где бы мы ни были, мы все должны делать как для Господа.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Ирина, Московская центральная церковь.
1: Почему ты поверила в Христа?
2: У меня была мама. Первый раз как бы меня к тете в церковь привела. Потом, скажем так, я считала, что я стала взрослой, я ушла из церкви. Но ковид, скажем, он очень много расставил свои точки над «и». И я поняла, что во время ковида, когда ты сидишь в четырех стенах, никуда не выходишь, скажем так, ты все свои любимые сериалы и музыку просмотрел, прослушал, и ты понимаешь, что у тебя жизнь идет не так, как ты хочешь, что чего-то не хватает, такого спокойствия душевного. И когда я маме это рассказала, мама сказала, что все дело в том, что я не читаю Библию, я не молюсь, и поэтому надо пересмотреть приоритеты своей жизни полностью. Поэтому я вернулась в церковь, я покаялась, приняла крещение, и сейчас я в церкви.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Да, он, наверное, мне с детства. Это Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Это свобода. Это свобода от греха. И если это у кого-то ограничение для кого-то, то это, скажем, что люди еще не поняли полностью всю ту любовь, что дает вам Бог, что это свобода. И я знаю точно, что когда у меня будут сложности, жизни такие сложные моменты, я знаю, куда прийти, и что мне Бог обязательно поможет.
0: Свободное радио. В каждом звуке – дыхание жизни.

думаю, увидеть. Нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. В этом весь закон и пророки».
2: Свободное радио. Музыка, слово,

0: Наталья Мелешко. Любовь. Любовь, как солнце душу греет и светит, радостью горит. Любовь над вечностью царит. Любовь без слов сказать сумеет и все отдаст, не сожалея. Твой трудный путь с тобой пройдя, утешит, словно мать дитя, и приласкает, пожалеет. Предаст обиды все забвенью, на помощь первую придет и за тебя на крест пойдет и жизнь отдаст ради спасения. Любовь летит свободной птицей, она вмещает целый мир, она весна души и пир, и Божья искра, и частица. Открой же ей всю сердце шире, чтоб к жизни вечной возродиться.
1: Присоединяйся к общению.
2: Присоединяйся к общению.
1: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.
2: Свободного радио.

0: панацея.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Воздух звенит от напряжения и ожидания чего-то страшного. Но как бы нам ни хотелось обойти или перелететь долину смертной тени, нам все-таки придется спускаться. Но не отчаивайтесь, наш небесный пастырь идет рядом, чтобы провести нас. И если уж он решил идти этой дорогой, значит, он знает, что делает. Пусть это понимание поможет нам не бояться зла. И Свободное радио рада напомнить об этом.
1: Свободное радио.

0: радостная весть.
1: Чтение из книги «Евангелие от Матфея».
2: Того, кто открыто признает меня перед людьми, признаю и я перед моим небесным Отцом. А кто откажется от меня перед людьми, оттого и я откажусь перед моим небесным Отцом.

Мы не верим, что деньги решают все. Но мы точно знаем, что студия не работает без электричества, а вещание без интернета. Так что, если ваша вера готова поддержать нашу технику, зайдите на наш сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Спасибо, что вы с нами.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Мы смеемся над страхами наших детей, ласково называя их трусишками. Ну правда, откуда в шкафу монстр, а за батареей бабайка? Как можно бояться подкроватного спрута, если вы точно помните, что пылесосили там несколькими часами ранее? Смех смехом, но в вопросах фантазий и выдуманных ужастиков мы мало чем отличаемся от наших детей. Повздорив с другом, мы крутимся до 2 часов ночи, воображая, что этот конфликт станет последним в наших отношениях. Допустив ошибку на работе, нам кажется, что это неминуемо приведет к лишению премии или даже увольнению. Чаще всего наши страхи имеют мало общего с реальностью и оказываются сильно преувеличенными. Но механизм, заложенный еще в детстве, продолжает безотказно работать. В послании апостола Павла написано, что все свои заботы нам стоит возложить на Бога, потому что Он заботится о нашем благополучии. В этой простой мысли есть глубокая мудрость. Попытка контролировать свою жизнь приводит к постоянному страху за нее, а умение довериться всезнающему и любящему Богу избавит от ненужных переживаний и даст вздохнуть спокойно. Молитесь, доверяйте и делайте то, что зависит от вас. Никакого чудища за шторами нет.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Хочу сегодня вам кое-что сказать. Не знаю, как вы поживаете, в ладу ли вы с собой, все ли вас в себе самом устраивает. Подозреваю, что внутри каждого из нас свой Голиаф, свой Давид, и не всегда у них все мирно, и не всегда получается вот так вот взять и отринуть все плохое, победить, жить, все спорится, все срастается. Может быть и нет, имеете право, у каждого свой путь. Но что я знаю совершенно точно, что вы выросли именно тем человеком, который смог бы защитить вас самого в детстве. Ну, то есть вашему внутреннему ребенку с вами не страшно, потому что именно этот внутренний ребенок, он ведь, по сути, вас и выстраивал взрослого. Понимаю, со стороны похоже на психологическую муть, наверное, но знали бы вы, друзья, сколько в этом правды. Вы выросли именно таким человеком, который защитил бы вас в детстве.
1: Привет, это «Точка опоры», а это «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Наталья Мелешко. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали — временное бремя. Ты в руки Божии свой путь предай. Он жизни вечной взращивает семя. Не унывай, душа, не унывай. Здесь на земле долина испытания. Спасителя Христа не забывай. Он проведет тебя через страдания. Ты с ним не бойся огненной печи. Там обгорит твоя земная ветошь. Там откровение Божьего ключи. Свобода от оков и сердца светоч. Не унывай, душа, не унывай. Твои печали обратятся в благо. Ты на Христа во всем лишь уповай. В нем утешение, радость и отвага. Не унывай, душа, не унывай. Возрадуйся о Божьем спасении. Свои печали ты не расточай, и через них придет благословение.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: 1 сентября 1255 года немецкие рыцари Тевтонского ордена и король Богемии Пржемысл Отакар основали крепость в месте впадения реки Приголи в Балтийское море, где до этого было прусское городище Твангсте. Тевтонских рыцарей пригласил сюда польский король для борьбы с язычниками. Но рыцари не очень преуспели в поставленной задаче и были на грани поражения, когда в самый драматический момент им на помощь пришли войска чешского короля Пржемысла. В честь этой победы 1 сентября 1255 года на холме высокого правого берега в нижнем течении реки Приголи на месте разрушенного прусского города рыцарями Тевтонского ордена был заложен замок. По-польски он был назван Крулевец в честь чешского короля, а по-немецки – Кёнигсберг. Это имя город носил затем 7 столетий и был столицей теократического государства Тевтонского ордена.